0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал 19-й архитектурный форум зодчества ВРН-2026, который впервые проходит совместно с форумом выставкой «Строительная неделя Черноземья». Главная тема – отцы и дети, преемственность поколения, кадровая политика и градостроительные инструменты. Замминистра строительства Евгений Дергачев сообщил, что область уже 10 лет входит в тройку лидеров ЦФО по объемам жилищного строительства. За 5 лет введено более 11 миллионов квадратных метров, а обеспеченность жильем достигла 36 квадратных метров на человека. На секции жилищный рынок обсудили дефицит кадров, рост доли рыночной ипотеки и увеличение собственных средств граждан на эскроу-счетах до 65%. Замглавы администрации Воронежа Дмитрий Гладких рассказал о работе арт-комиссии, которая рассматривает архитектурный облик новых проектов. В Воронежском онкоцентре прошел первый форум онкологических пациентов ЦФО «Вместе ради жизни». Главный онколог Воронежа Руслан Мушуров анонсировал создание попечительского совета онкоцентра, который будет собираться раз в 3 месяца для выстраивания открытого диалога между врачами, пациентами и обществом. Министр здравоохранения Игорь Банин подчеркнул, что онкологию можно преодолеть только всем вместе. Форум собрал врачей, пациентов и представителей сообщества из всех регионов ЦФО, обсудив реабилитацию, психологическую и юридическую помощь. Главное культурное событие весны и лета, юбилейный 15-й Платоновский фестиваль искусств, стартует в Воронеже менее чем через 10 дней. С 30 мая по 14 июня город станет центром притяжения мировых звезд театра и музыки. О подготовке к масштабному событию шла речь в областном дом жюри. Глава регионального Минкульта Мария Мазур рассказала, что откроется фестиваль представлением уличных театров в парке Алые Паруса. На основных сценах зрители ждут легендарный театр Вахтангова с повестями Пушкина, хореографическая постановка из Колумбии и спектакль по мотивам Анны Карениной. Сердце фестиваля – так называемая платоновская программа с постановками «Фро» и «Цветок на земле», которые, вопреки стереотипам, говорят с аудиторией легким и понятным языком. Фестиваль привлекает гостей далеко за пределами области, отметила Мария Мазур. Во время проведения международного анимационного фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже в районе парка «Орленок» запретят парковку. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Ограничения начнут действовать с сегодняшнего вечера. Парковку и остановку запретят с 18:00 на улицах Чайковского, Студенческой, Феоктистовой, Фридриха, Энгельса со стороны «Орленка». Продлятся ограничения до 22 часов 22 мая. Еще 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор газа» Юрии Клинских. Они будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей в районе Чернавского моста. В региональном правительстве жители и гости города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.
2: Проверено временем.

дорожку, ту самую верную. Разбивая надежды, надеясь снова искать, лишь во сне возвращаясь.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал 19-й архитектурный форум зодчества ВРН-2026, который впервые проходит совместно с форумом-выставкой «Строительная неделя Черноземья». Главная тема – отцы и дети, преемственность поколений, кадровая политика и градостроительные инструменты. Замминистра строительства Евгений Дергачев сообщил, что область уже 10 лет входит в тройку лидеров ЦФО по объемам жилищного строительства. За 5 лет введено более 11 миллионов квадратных метров, а обеспеченность жильем достигла 36 квадратных метров на человека. На секции жилищный рынок обсудили дефицит кадров, рост доли рыночной ипотеки и увеличение собственных средств граждан на эскроу-счетах до 65%. Замглавы администрации Воронежа Дмитрий Гладких рассказал о работе арт-комиссии, которая рассматривает архитектурный облик новых проектов. В Воронежском онкоцентре прошел первый форум онкологических пациентов ЦФО «Вместе ради жизни». Главный онколог Воронежа Руслан Мушуров анонсировал создание попечительского совета онкоцентра, который будет собираться раз в 3 месяца для выстраивания открытого диалога между врачами, пациентами и обществом. Министр здравоохранения Игорь Банин подчеркнул, что онкологию можно преодолеть только всем вместе. Форум собрал врачей, пациентов и представителей сообщества из всех регионов ЦФО, обсудив реабилитацию, психологическую и юридическую помощь. Главное культурное событие весны и лета, юбилейный 15-й Платоновский фестиваль искусств, стартует в Воронеже менее чем через 10 дней. С 30 мая по 14 июня город станет центром притяжения мировых звезд театра и музыки. О подготовке к масштабному событию шла речь в областном дом жюри. Глава регионального Минкульта Мария Мазур рассказала, что откроется фестиваль представлением уличных театров в парке Алые Паруса. На основных сценах зрители ждут легендарный театр Вахтангова с повестями о Пушкина, хореографическая постановка из Колумбии и спектакль по мотивам Анны Карениной. Сердце фестиваля – так называемая платоновская программа с постановками «Фро» и «Цветок на земле», которые, вопреки стереотипам, говорят с аудиторией легким и понятным языком. Фестиваль привлекает гостей далеко за пределами области, отметила Мария Мазур. Во время проведения международного анимационного фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже в районе парка «Орленок» запретят парковку. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Ограничения начнут действовать с сегодняшнего вечера. Парковку и остановку запретят с 18:00 на улицах Чайковского, Студенческой, Феоктистовой, Фридриха, Энгельса со стороны «Орленка». Продлятся ограничения до 22 часов 22 мая. Еще 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор газа» Юрии Клинских. Они будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей в районе Чернавского моста. В региональном правительстве жители и гости города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз. Бриллианты.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Ну вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал 19-й архитектурный форум зодчества ВРН-2026, который впервые проходит совместно с форумом выставкой «Строительная неделя Черноземья». Главная тема – отцы и дети, преемственность поколения, кадровая политика и градостроительные инструменты. Замминистра строительства Евгений Дергачев сообщил, что область уже 10 лет входит в тройку лидеров ЦФО по объемам жилищного строительства. За 5 лет введено более 11 миллионов квадратных метров, а обеспеченность жильем достигла 36 квадратных метров на человека. На секции жилищный рынок обсудили дефицит кадров, рост доли рыночной ипотеки и увеличение собственных средств граждан на эскроу-счетах до 65%. Замглавы администрации Воронежа Дмитрий Гладких рассказал о работе арт-комиссии, которая рассматривает архитектурный облик новых проектов. В Воронежском онкоцентре прошел первый форум онкологических пациентов ЦФО «Вместе ради жизни». Главный онколог Воронежа Руслан Мушуров анонсировал создание попечительского совета онкоцентра, который будет собираться раз в 3 месяца для выстраивания открытого диалога между врачами, пациентами и обществом. Министр здравоохранения Игорь Банин подчеркнул, что онкологию можно преодолеть только всем вместе. Форум собрал врачей, пациентов и представителей сообщества из всех регионов ЦФО, обсудив реабилитацию, психологическую и юридическую помощь. Главное культурное событие весны и лета, юбилейный 15-й Платоновский фестиваль искусств, стартует в Воронеже менее чем через 10 дней. С 30 мая по 14 июня город станет центром притяжения мировых звезд театра и музыки. О подготовке к масштабному событию шла речь в областном дом жюри. Глава регионального Минкульта Мария Мазур рассказала, что откроется фестиваль представлением уличных театров в парке Алые Паруса. На основных сценах зрители ждут легендарный театр Вахтангова с повестями Пушкина, хореографическая постановка из Колумбии и спектакль по мотивам Анны Карениной. Сердце фестиваля – так называемая платоновская программа с постановками «Фро» и «Цветок на земле», которые, вопреки стереотипам, говорят с аудиторией легким и понятным языком. Фестиваль привлекает гостей далеко за пределами области, отметила Мария Мазур. Во время проведения международного анимационного фестиваля «Мультпрактика» в Воронеже в районе парка «Орленок» запретят парковку. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Ограничения начнут действовать с сегодняшнего вечера. Парковку и остановку запретят с 18:00 на улицах Чайковского, Студенческой, Феоктистовой, Фридриха, Энгельса со стороны «Орленка». Продлятся ограничения до 22 часов 22 мая. Еще 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор газа» Юрии Клинских. Они будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей в районе Чернавского моста. В региональном правительстве жители и гости города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.

с карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
10: Завтрашнего дня я не курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже встретили участников всероссийского благотворительного автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая. За время пути преодолеет около 12 тысяч километров и финиширует в ДНР. На торжественном мероприятии у музея «Диорама» гостей приветствовал замгубернатора Дмитрий Маслов, а также представители «Молодой гвардии», «Народного фронта», «Волонтеров Победы», «Юнармейцы». Дмитрий Маслов подчеркнул: «Воронеж – город воинской славы. 212 дней здесь шли ожесточенные бои. Город был разрушен почти на 90% и по заключению гитлеровского командования вообще не подлежал восстановлению. Но воронежцы невероятным трудом и верой в победу восстановили его. Желаю нашей стране побед на всех фронтах, россиянам личных побед и развития». Участников также поприветствовал ветеран СВО, участник программы «Герои земли Воронежской» Илья Полуян. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь льготы им смогут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Фонд развития производственных систем и промышленного туризма высоко оценил реализацию проекта «Кузница эффективных кадров» в Воронежской области. Директор фонда Тимур Сираев отметил: «Уверены, что в накопленный регионом опыт будет востребован в других субъектах России. В проекте участвует 156 школ и более 20 тысяч школьников, которые посещают экскурсии на предприятия-партнеры ПАО «Илвасо», АО «КБХ». Например, в школе номер 104 задействовано около 500 учащихся, в школе номер 108 – более 1000 человек. Проект включает три этапа: изучение истории трудового подвига, профориентационные туры и помощь в выборе карьеры. Фонд поблагодарил правительство региона за высокий уровень методической работы. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17 раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая – для советников директоров по воспитанию, творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: наше радио.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже встретили участников всероссийского благотворительного автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая, за время пути преодолеет около 12 тысяч километров и финиширует в ДНР. На торжественном мероприятии у музея «Диорама» гостей приветствовал замгубернатора Дмитрий Маслов, а также представители «Молодой гвардии», «Народного фронта», «Волонтеров Победы», «Юнармейцы». Дмитрий Маслов подчеркнул: «Воронеж – город воинской славы. 212 дней здесь шли ожесточенные бои. Город был разрушен почти на 90% и по заключению гитлеровского командования вообще не подлежал восстановлению. Но воронежцы невероятным трудом и верой в победу восстановили его. Желаю нашей стране побед на всех фронтах, а россиянам личных побед и развития». Участников также поприветствовал ветеран СВО, участник программы «Герои земли Воронежской» Илья Полуян. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь льготы им смогут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Фонд развития производственных систем и промышленного туризма высоко оценил реализацию проекта «Кузница эффективных кадров» в Воронежской области. Директор фонда Тимур Сираев отметил: «Уверены, что в накопленный регионом опыт будет востребован в других субъектах России. В проекте участвует 156 школ и более 20 тысяч школьников, которые посещают экскурсии на предприятия-партнеры ПАО «Илвасо», АО «КБХ». Например, в школе номер 104 задействовано около 500 учащихся, в школе номер 108 более 1000 человек. Проект включает три этапа: изучение истории трудового подвига, профориентационные туры и помощь в выборе карьеры. Фонд поблагодарил правительство региона за высокий уровень методической работы. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17 раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая – для советников директоров по воспитанию, творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли, коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333.
2: 233-47-00 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Электропартизаны.
0: Имя.
1: Вадим Курылев.
0: Легенда.
2: Вначале была песня. И песня называлась «Электрический партизан». Мы поменяли единственное число на множественное. И первые 10 лет так и назывались «Электрические партизаны». Потом решили сократиться и переименовались в «Электропартизаны». Но суть наша от этого не изменилась. Мы были и остаемся партизанами культуры. Мы боремся за светлые идеи некоммерческой музыки на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса. Ну а электрические мы потому, что несем свет, смысловую энергию и громкий звук в мир, где электричество отключают все чаще.
1: Электропартизаны.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Культурное наследие.
0: Имя.
1: Антон Митусов.
0: Легенда.
2: В 2021 году, перед нашим первым сольным концертом в Москве, один парень рассказал нам, что впервые решил ознакомиться с нашей музыкой исключительно из-за того, что наше название показалось ему очень пафосным и претенциозным. Мол, какие-то студенты из Тулы провозгласили себя культурным наследием. На самом деле, когда мы придумывали название, то, конечно же, не думали о том, чтобы присудить себе тот или иной титул. А возникло оно вообще совершенно случайно. Дело в том, что мы изначально хотели позиционировать себя как постпанк-коллектив. Соответственно, назваться нужно было так, чтобы вызывать сразу определенную ассоциацию. Что-то в меру интеллигентное и броское, но при этом без привлечения слишком заумных слов. Таким образом, перебирая вслух и записывая в блокнот разные варианты словосочетаний, в голове вот появилось культурное наследие. Как-то сразу понравилось, как это звучит, и, что немаловажно, как это выглядят визуально, там, на тех же афишах и обложках. Поэтому над другими вариантами мы думать не стали, у нас как-то сразу вот пришло культурное наследие. Понравилось, как это выглядит, понравилось, как это звучит.
1: Культурное наследие.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Фак.
0: Имя.
1: Павел Паштет Филипенко.
0: Легенда.
2: Сама группа «Фак», на мой взгляд, получилась откровенно концептуальной. И концепция заключается в том, что мы намерены в достаточно агрессивной и жесткой форме заставить людей и слушателей, конечно, в первую очередь, посмотреть чуть-чуть по-другому на то, что их окружает. И не в глобальном смысле этого слова, а, наверное, в бытовом, в таком приземленном, посмотреть на то, что окружает нас каждую минуту в нашей жизни. И чтобы каждый человек, даже если и не ответит на какой-то вопрос, но хотя бы поставит его перед собой. Этим и объясняется название группы «Фак», как «Frequently Asked Questions» – часто задаваемые вопросы.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Океаника.
0: Имя.
1: Аня Невмируха.
0: Легенда.
2: В 2010 году я начала выкладывать диктофонные записи с моими песнями под гитару сначала, а потом я решила создать отдельное сообщество, и вот его нужно было как-то назвать. Здесь все оказалось просто. Моя лучшая подруга называла меня Аника, и я придумала псевдоним «Аника, не Аника». В 2015 году моим псевдонимом заинтересовался мой тогдашний начальник и сказал такое мнение, мол, «Аника, не Аника» — слишком длинное название, его сложно запомнить, сложно скандировать на стадионах. Я решила пожить с этой мыслью. Все крутилось вокруг моего имени и океана. Морская тема идет у меня от моей огромной любви к малой родине, Камчатке. Придумалась «Океаника» через «О». И именно это мне не нравилось, что есть вот это «О». И я просто заменила ее на букву «А». Так появилась «Океаника».
1: «Океаника».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвращаюсь.

0: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
2: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже встретили участников всероссийского благотворительного автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая. За время пути преодолеет около 12 тысяч километров и финиширует в ДНР. На торжественном мероприятии у музея «Диорама» гостей приветствовал замгубернатора Дмитрий Маслов, а также представители «Молодой гвардии», «Народного фронта», «Волонтеров Победы», «Юнармейцы». Дмитрий Маслов подчеркнул: «Воронеж – город воинской славы. 212 дней здесь шли ожесточенные бои. Город был разрушен почти на 90% и по заключению гитлеровского командования вообще не подлежал восстановлению. Но воронежцы невероятным трудом и верой в победу восстановили его. Желаю нашей стране побед на всех фронтах, а россиянам личных побед и развития». Участников также поприветствовал ветеран СВО, участник программы «Герои земли Воронежской» Илья Полуян. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь льготы им смогут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Фонд развития производственных систем и промышленного туризма высоко оценил реализацию проекта «Кузница эффективных кадров» в Воронежской области. Директор фонда Тимур Сираев отметил: «Уверены, что в накопленный регионом опыт будет востребован в других субъектах России. В проекте участвует 156 школ и более 20 тысяч школьников, которые посещают экскурсии на предприятия-партнеры ПАО «Илвасо», АО «КБХ». Например, в школе номер 104 задействовано около 500 учащихся, в школе номер 108 – более 1000 человек. Проект включает три этапа – изучение истории трудового подвига, профориентационные туры и помощь в выборе карьеры. Фонд поблагодарил правительство региона за высокий уровень методической работы. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17 раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая – для советников директоров по воспитанию, творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано России.
2: Дио. Л номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Окошко месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. В северной столице это время, потому что мы находимся в северной столице, в городе Санкт-Петербурге. Сегодня последний наш день нашего выезда, командировки. Называйте это как хотите. Не последний день нашего праздника, собственно говоря, ради которого мы сюда приехали. Это 25 лет радиостанции «Наше радио» в Санкт-Петербурге и 45 лет Ленинградскому рок-клубу, где завтра мы будем все это дружно отмечать. 23 мая на фестивале «Наши в городе» в Ледовом дворце мы все ждем с нетерпением, потому что, честно говоря, я, когда приезжали сюда, я думаю, как-то относился к этому, думаю, а не долго ли мы здесь будем? И вот пролетело время, когда мы сели только в Сапсан, Гарри сказал, а ведь так же мы будем ехать обратно. И теперь я понимаю, что просто моргнули глазами. Лукьянова, моргни.
3: Вот так. Доброе утро.
2: И все закончилось. Доброе утро, мои питерские коллеги.
4: Доброе утро. Сегодня была такая гроза ночью в Санкт-Петербурге. И сейчас...
2: А где вы были ночью?
4: Просто в номере
3: я был.
4: Я проснулся от грозы.
2: Да?
3: Да. Да, я тоже слышал. Ты не слышал грозу?
4: Может быть, местные вообще не обращают, и для них это не гроза. Но мне показалось, что вполне себе было громко и пасмурно. Что хочется сказать всем. Друзья, успеете сегодня, если вы откладывали, прийти к нам в студию. Мы здесь ровно до 11 утра, и потом уедем по делам готовиться к нашей сегодняшней вечеринке, которая пройдет вечером. О ней мы вам расскажем еще чуть позже, дополнительно. Мы всех рады видеть. Можно посмотреть нашу студию, можно сфотографироваться с нами, пообщаться и классно провести время здесь.
2: Да, кроме того, мы сегодня еще обязательно разыграем 2 билета на фестиваль «Наши в городе».
4: Да, и я думаю, что мы разыграем сегодня еще билеты на нашу вечеринку, помимо той регистрации, которая была в группе ВКонтакте «Наше радио Санкт-Петербург». Вот будут дополнительные розыгрыши для тех, кто не смог. А еще хочется отдельно отметить невероятно гостеприимных жителей города Санкт-Петербург. Вот помните, в Москве, не знаю, месяц назад, может быть, даже меньше, да, где-то 2 недели назад, мы обратились ко всем жителям Санкт-Петербурга с просьбой найти интернет-провайдера, который нам был жизненно необходим для этой самой выездной студии. И откликнулся человек, который решил все наши проблемы.
2: Наш слушатель,
4: который приезжал уже к нам сюда в студию с подарками, и который вот просто каким-то фантастическим, волшебным образом щелк, хотя за этим стоит большая работа многих людей,
2: да,
4: сделал так, что у нас невероятно быстрый и

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: Какой-то сразу неожиданно приятный наплыв наших слушателей в студию. Вот, видимо, все откладывали.
4: С самого утра, да.
3: Да, на последний день. И спасибо большое, что приезжаете. Это «Подъемники». Мы из Санкт-Петербурга всю неделю вещаем. И сегодня заключительный день нашей выездной студии, но не нашего пребывания в Санкт-Петербурге, потому что завтра, 23 мая, на фестивале «Наши в городе» мы выйдем на сцену, куда вас всех и приглашаем. Вы знаете, мы тут за эфиром разговорились про последние дни. Я вот почему-то последний день у меня ассоциируется очень четко с лагерем. Королевская ночь, мы ее так называли.
4: Да. Зубная паста.
3: Никто не спал, ну или пытался не спать, чтобы намазать соседей по палате зубной пастой.

0: пожестче это зеленкой, но из лагеря могли исключить, хотя это последняя ночь, но потом тебя уже никто не брал в этот лагерь. Ну, у нас так было. Но
1: про зеленку я вообще никогда не слышала раньше.
0: Потому что пачкала наволочки, простыни, пододеяльники. И,
1: это что за лагерь, потом... стесняюсь спросить?
0: Нет, я... А велосипед ты не слышала про такое понятие? Жесткий. У нас так не делали, но старшеклассники нам рассказывали, что в их бытность они так делали. Я не буду сейчас рассказывать, Ян, как делать велосипед.
1: Ну, вы мне уже рассказывали, как делать велосипед. Ну,
2: а
1: просто...
2: вы мальчиком мазали что? Зубную пасту.
1: Лицо.
0: А потолок?
1: Руки.
0: Ян, то, что
1: над, то, что торчало над одеялом.
0: А нужно еще было пасту
1: руки, иногда ноги.
0: В трусах нагреть.
2: Чего, пасту?
0: Ну да, чтобы человек не проснулся. А потолок, Ян, когда просто над человеком натягивали, резко начинали трясти кровать и кричать: потолок обваливается. Ты нет, просыпаешься, а у тебя белая простынь над тобой. А папоротник?
1: У нас была только
0: а
1: паста.
0: А папоротник подкладывали тоже. Ну, мы не делали.
1: Зачем
0: так, но говорили, что человек описывается.
2: Писывается.
0: Да.
1: А, господи. Нет, мы так не делали. Мы просто мазали пастой. Это тоже было
2: лицо.
1: Весело. Лицо, руки, если торчали где-то из...
2: Нет, нас девчонки мальчишкам мазали не лицо.
0: Причем иногда в руку пасту жгло, вот так выдавливаешь, а потом соломинкой начинаешь щекотать по лицу, и человек сам себя растирает эту пасту. Но мы решили не останавливаться только на лагерных воспоминаниях, но вообще поговорить о последних днях отпуска, последних днях командировки, последних днях чего-то приятного. Вот, исключительно об этом. И что происходило в эти последние дни?
2: Да, давайте. Последний день.
0: Да. Да? Не будем говорить крайний, потому что так говорят...
2: Вообще говорить крайний день — это безграмотно.
0: Да.
2: Поэтому,
0: специалисты или там люди определенных профессий, могут связанных говорить, с риском, да, они говорят, как хотят. Но у нас последний день.
1: Вот если говорить про поездки, мне кажется, в последний день частенько хочется успеть все то, что ты запланировал, но не сделал.
0: Нет, ты знаешь, мне кажется...
1: И он получается очень шебутной.
0: У тебя это так не работает. Ты в первый день приехала, бросила чемодан, еще не распаковав, еще не заселившись в гостиницу, и понеслась галопом по Европам. Поэтому, мне кажется, твой
1: первый... Я очень люблю Петербург.
0: Твой первый день от последнего не отличается. Мы тоже очень любим Петербург, но...
2: Вы же наводите...
1: Просто у меня была возможность, у вас нет. Вы тут занимались делами, а я
2: наводите просто в городе суету, и за вас невозможно пройти.
1: Почему за меня невозможно пройти?
2: Потому что вы хотите везде успеть. Давайте так. Кто-то успел сюда, кто-то успел сюда. Вот это «я хочу успеть везде сегодня, я одна». Ну, как же быть нам, простым людям, которые передвигаются медленнее и более...
1: Ты тоже успеваешь просто позже.
0: Итак, наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте. На главной странице сайта есть два бота. И выбирайте любой. Один раз номер телефона подтверждайте, и можно нам писать.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 36 минут в столице. Сегодня у нас что? Сегодня у нас пятница.
3: Всех с пятницей, кстати,
2: дорогие друзья.
3: Бьет температурные рекорды. По жаре,
2: я имею в виду. Столица.
3: Да. У меня сегодня, про последние дни мы заговорили, у меня сегодня последний день на работе. Отпуск. В планах были дача, огород, дети и забота. Но решила плюнуть на все и поехать к вам в Питер. Билеты уже на руках, а муж с детьми и грядками отдохнет. Ждите.
4: Ждем вас, мамка. Очень. Привет. Ждем. Из Питера. У нас в королевскую ночь была дискотека до упада. Мы были сопляками и тогда танцевали брейк-дэнс. Был очень модный. Мы, конечно, продиджи со своими жесткими битами, бывшие в моде. Лагерь Лазурный, Нижегородская область, 98-й год вроде бы.
3: Всем доброе утро. Последний день учебы шестиклашки. Ура, каникулы у родителей.
4: Мы сегодня уже все прогуляли школу. И уже
3: мама
4: все.
3: В командировке,
4: да,
3: папа решил.
4: Муж,
3: да?
4: Написал, что он замучился всех возить. Все, каникулы.
3: Помню, последний день в школе была круглой отличницей. И когда шла в класс, меня толкнули и разбило стекло. И место 5 вместо по поведению я получила 2. И главное, наказано было я, а не тот, кто меня толкнул.
4: Это, конечно, несправедливо. Мы последний день на море упиваемся. А потом продлеваем еще на один день, потому что никто не может сесть за руль.
2: Понятно.
3: Муж вахтовик. После побывки дома в последний день бегает счастливый, как в том анекдоте. На работу, на работу.
2: Бедолага, замучили вы его.
3: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

0: каменные доки, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, 7 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро. Всем здравствуйте. Санкт-Петербург на связи. Аэрнет – партнер сегодняшнего эфира. Аэрнет – единственный провайдер в Петербурге со скоростью интернета до 2,5 гигабит в секунду. В честь 25-летия студии «Наше радио» ловите подарки, друзья. Первым 25 дозвонившимся на телефон в Петербурге 429-39-39 и назвавшим промокод «С днем рождения наши» подарим 6 месяцев бесплатного интернета на скорости 1000 мегабит в секунду. При условии, конечно, технической возможности подключения. Старт акции сегодня в 10 утра. Звоните 429-39-39.
4: Слушайте, а тут по интернету, значит, по сети гуляет информация о 9-летнем мальчишке из города Полярные Зори. Это Мурманская область. Так. Рома Тимонин, который во время прогулки нашел пакет. А в нем, ребята, 350 тысяч рублей. И по совету мамы, он позвонил ребенок маме сразу, говорит, мама, вот тут такое дело, значит, я нашел, а тут 350 он тысяч, что делать? Я не знаю, наверное.
5: Просто интересно, мама, как он понял, что там.
4: Ну, может, он сказал, что, мам, тут денег много там, например, да, или еще как-то. Я не знаю. Но мама сказала, что у каждой вещи есть свой хозяин, надо обязательно позвонить в полицию, отнести в полицию. А он был в компании друзей, как я понимаю. Они, значит, вот этой гурьбой побежали в полицию.
5: Странно, что друзья отдали. Его не склонили на темную сторону.
3: Да, обычно всегда, светлые если у дети. Тебя есть, ну, если вот брать на переводить на взрослых, да, вот твои друзья-собутыльники.
5: Да не обязательно собутыльники. В компании всегда найдется человек, который
4: это
5: скажет,
4: разные
5: да нет.
4: Вещи.
3: Они тебя обязательно склонят.
5: И отнес в полицию.
4: Отнес в полицию, отдал. Говорят, что вроде как нашли даже владельца этой суммы и вернули. Вроде. А мальчику вручили почетную грамоту за благодарность. Но вообще, гражданская сознательность, честность и ответственность.
3: Вообще история на самом деле очень опасная. Скажите своим детям, чтобы они не подбирали никакие пакеты, не открывали их.
5: Да.
4: Потому с этой что точки зрения, безусловно, Александр
3: это
4: прав.
3: Это очень опасно.
5: А то вот так это принесешь, и потом...
3: Да, и ни мама, и ни папа.
4: Да, лучше вообще ничего на улице не трогать сейчас.
3: Особенно, которое что-то такое сверкающее, просящее открыться.
4: Да. Да. Лежит дети, мешочек. Ничего не подбирайте. Это чудно, конечно, что история так закончилась. Это удивительно, что, ну, что вот ребенок так поступил. Это прям круто.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
7: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
9: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
11: До скорой встречи, до скорой.
9: Билеты на сайте zvia.ru. Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
12: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Роттена». Украина П-324-210-400-35-491-12+. Город Воронеж, 2026.
13: 2014 год.
14: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
16: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
17: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
18: Алло.
17: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы открыто. Ранее из-за атаки БПЛА власти перекрыли перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой в Ярославле. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, минувшей ночью на подлете к областной столице силами ПВО и РЭБ была отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия, предупредил Евраев. При их обнаружении он посоветовал не использовать телефоны рядом с ними, а сообщить о находке по телефону 112 с безопасного расстояния. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России проведет совещание с членами правительства. Владимир Путин обсудит с Кабмином условия ведения бизнеса в России, сообщили в пресс-службе Кремля. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Как отмечает РИА Новости, на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме Путин обозначил ориентир для российских властей. К 2030 году государство должно войти в двадцатку мировых лидеров по комфортным условиям ведения бизнеса. Глава государства тогда подчеркнул, что речь должна идти о конкретных изменениях, понятных для бизнеса. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев. Как пишет РИА Новости, эта норма вступает в силу сегодня на основании федерального закона. Для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен превышать региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. Отмечается, что если семья в начале этого года получила отказ по начислению данной выплаты, то с учетом изменений перерасчет произойдет автоматически. Переговорные позиции Вашингтона и Тегерана сблизились, как сообщает агентство Рейтер, со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Соглашение США не достигнуто, но произошло сближение по переговорным позициям. Как отмечает сайт nsn.fm, среди проблемных вопросов – обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Американская компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии корабля Starship. Стартовое окно для теста было открыто на 90 минут минувшей ночью по московскому времени. В ходе полета планировалось протестировать корабль и ракетоноситель с новой версией двигателей. Ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе. О причинах срыва испытания не сообщается. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

а батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня пятница, заключительный день нашей выездной студии здесь, в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойка, в музыкальной капелле мы находимся и находились всю неделю. Куда вы продолжаете, дорогие друзья, приходить? Огромное вам спасибо. Мы продолжаем вас радовать своей компанией, выставкой, которая у нас здесь есть. Приезжайте, посмотрите редкие фотографии наших рок-музыкантов еще тогда, когда Ленинградский рок-клуб только начинал свою работу.
3: Фотограф Наташа Васильева Хал. Да. Интересные работы, редкие работы.
2: И мы еще привезли из Москвы с собой редкую коллекцию пластинок.
4: Осталось всего 5 штук.
2: Да, 5 штук осталось, поэтому приходите, если вы ценитель, если хотите себе на память. Даже если у вас нет проигрывателя, такого больше вы нигде не увидите.
3: Нашествие чертова дюжина. Можем оставить на этой пластинке, на любой из них, автографы свои. Да. И будет у вас память о нашей выездной студии, о нашем радио. Дорогие друзья, хотели бы вам напомнить, что Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который отмечает в этом году десятилетие, 10 лет, вот так даже, организует фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории у площадки, ну, площадка у Останкинской башни. Давайте так, чтобы никого не путать. Смотрите, какой состав музыкантов. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее». Это музыкальная часть. Помимо музыкальной части будет огромное количество детских активностей и зон отдыха, и мастер-классы, и спортивные активности, и аниматоры, и, естественно, гастрономические все радости опен-эйра тоже будут присутствовать. Начало в 12:00, но территория не сможет вместить всех желающих, потому что вход бесплатный. Это самое главное по предварительной регистрации, которую нужно пройти на сайте наша.ру. И так как вот в понедельник, после того, как мы заявили, фестиваль «Ажиотаж» огромный, и первые билеты разлетелись буквально за считанные часы, а вторые за считанные минуты, сегодня мы решили выкладывать партиями билеты. Сегодня будет следующая квота билетная. И если вы хотите попасть на наш фестиваль, то ровно в 10:00 мы откроем квоту билетную на сайте наш.ру. На главной странице найдете красочный баннер фестиваля. Там можно будет зарегистрировать себя. Билеты именные, вход на территорию фестиваля по документам. Взрослым по паспорту, детям до 14 лет тоже нужен билет, свидетельство о рождении.
4: Грядет крутой концерт.
3: Ну, а сейчас давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь их угадать. Разыгрываем экскурсию на наше радио. Сегодня 22 мая, значит, 22 правильный ответ мы принимаем. И давайте послушаем фрагмент.
2: Давайте слушать.
4: Давайте.
5: Ой, что вы делаете?
6: Ко дню рождения готовлюсь.
5: А я-то тут при чем?
6: А при том, что ты у меня на угощение для гостей. Закуска первая, второе, третье.
5: А пионеров не едят.
6: Ой, не шуми. Я перед гостями выспаться должна, чтоб свежей быть и красившей. А как звать-то тебя?
5: Ваней.
6: Ивашка, значит. Ивашка. Ивашка. Ой, будешь ты у меня Ивашкой под простоквашкой.
2: Это я.
4: Да,
2: в этом весь я.
3: Ленинградский. Ну, вообще твоя роль, конечно.
4: Да.
3: Итак, ждем 22-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: Секретный обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте послушаем еще раз фрагмент. Напомню, мы принимали 22-й правильный ответ.

0: Ивашка, значит. Ивашка. Ивашка. Ой, будешь ты у меня Ивашкой под простоквашкой.
1: Сладко храпишь, что захотелось тоже зевнуть.
2: А, Петя и Волк, Домовенок Кузя, Гуси и Лебеди и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Ивашка из Дворца пионеров».
1: Кто был 22-м правильно ответившим?
2: Счастливый номер 905-722-45 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Подъемники на нашем радио.

0: фейерверк. Но, во всяком случае, если вдруг его не будет, я его устрою.
1: Сегодня будут песни, танцы и Сашкин фейерверк.
2: Не. Я не хочу на Сашкин фейерверк смотреть.
1: Ну что делать?
0: Поэтому пустите свой, чтобы не смотреть на Сашкин. Понимаешь меня? Я с тобой сейчас разговариваю, при всех.
2: Пусти свой фейерверк.
1: Ой, Сашка, вы рискуете, Александр Аргович.
0: Я уже ничем не рискую.
2: 8:34 в Москве.
0: Мне за 50, чем
2: я рискую? Доброе утро, да. Его уже ничем не удивишь.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня пятница. Сегодня заключительный день нашей выездной студии здесь, в Санкт-Петербурге. Мы находимся в капелле. До 11 часов можете успеть. После 11 уже только на вечеринке. А, у нас сегодня будет еще же самое интересное, что у нас сегодня будет с Янкой чартова дюжина. Она будет вестись прямо отсюда.
3: Из капеллы.
4: А еще Янке подарили скворечник.
3: Ребята, мне только что принесли настоящий скворечник. Вы представляете, вообще, спасибо огромное.
4: Повезет просто из Санкт-Петербурга скворечник.
3: Я потащу. Слушайте, я прям не могу, меня прям распирает. Ребята, большое спасибо.
2: Ну, расскажи всем,
3: а
2: они тебе скворечник, а ты им что?
3: А я им проведу экскурсию на нашем радио в Москве.
4: Коррумпировали Янку.
3: Я лично приглашаю.
4: Так легко ее купить.
2: Слушайте, да, поэтому готовьте скворечник.
3: Вообще, согласитесь, конечно, вот как Сашка сказал, да, тогда во вторник, что вот сейчас закройте глаза, сейчас вот это вот все пролетит. Ну, как Сашка у нас умеет это делать, и ведь действительно время пролетает, и вот еще чуть-чуть, и все, и в воскресенье утром мы уже сядем на поезд до Москвы. И, конечно, будем скучать и по гостеприимству питерскому, и по вам, ребята. Спасибо огромное всем, кто приходил и приходит на протяжении этой недели к нам сюда, в капеллу Санкт-Петербурга, с гостинцами и просто так. Ну и хочется, конечно, сказать огромное спасибо нашему чудесному отелю Court Inn за вот этот великолепный сладкий сон, за ваши чудесные кровати, за этот уют, за эту атмосферу гостеприимную, за ваши завтраки чудесные. И замечу, что отели Court Inn, как настоящие друзья в городе, знаете, такие вот искренне относятся к своим гостям, дарят новый интересный опыт знакомства с каждым городом. А есть они в Казани, в Нижнем Новгороде и здесь, в Санкт-Петербурге. Так что выбирая один из этих трех городов, выбирайте, конечно, и чудесное место для вашего отдыха. Отели Court Inn, друзья. Кстати, ранее они входили в международную сеть Marriott. Поэтому гостей ждет узнаваемый комфорт, уютные номера, ежедневные завтраки в формате шведский стол, ресторан, фитнес-зал и прекрасная компания.
4: Присоединяюсь ко всем благодарностям, сказанным Яной. Действительно, спасибо вам огромное за гостеприимство. Очень умилила меня конференция российских грибников. Дни российского грибоводства проходили в отеле Court Inn. Огромное количество людей, очень много китайцев было.
2: Я видел, как оно завершалось.
4: Да?
2: Да, большим выездом с такими огромными пакетами.
4: А я видел, как вот буквально там через дорогу есть китайский ресторанчик. Участники конференции посещали его.
3: А на меня произвело впечатление большое количество хорошеньких стюардесс вот в этой красной форме, в этих пилоточках. Какая-то была авиакомпания, я уже не помню.
4: Но China, что-то там.
3: Что-то там, да. В общем, слушайте, ну это было очень красиво, как они грациозно выходили со своими чемоданчиками. Прям все такое было ощущение, что мы где-то на показе мод.
4: Я, кстати, удивился, что вот экипаж, то есть пилоты и стюардессы, они в автобусе от гостиницы уезжают, а к автобусу прицеплен прицеп такой для багажа отдельный.
3: Да.
4: Приклеен, да.
2: Ну, а я хочу
4: еще удобно,
2: спасибо.
4: Кстати, что есть парковка. Вот Александр
3: у отеля? Да.
4: Да, парковал наш автомобиль у отеля, и все было очень чудесно.
2: Да, но практически за все, что я хотел сказать спасибо, ребята уже сказали, поэтому низкий поклон.
4: Присоединяемся, да, ко всему сказанному. Ну, а вы, дорогие наши, можете до 11 часов еще прийти к нам. У нас сегодня гость в 10 утра к нам, Алексей Горшенев приедет. Наконец-то сможем вручить ему нашу чартову дюжину, подарок, премию, который, да, мы привезли с собой. Поговорим о музыке, о городе, о планах. Ну и, конечно же, зададим вопросы, которые у вас будут.
2: Да, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, а мы их Алексею передадим.
3: Ну и ждем всех у нас здесь, на набережной Фонтанки 20, в государственной капелле Санкт-Петербурга. Мы находимся вот прямо в самом сердце, в самой серединочке, вы нас точно не пропустите, потому что...
4: Почему набережной Фонтанки? Ты путаешь, набережной реки Мойки 20.
3: Я Фонтанка сказала?
4: Набережной реки Мойки 20.
3: Простите, ребята, ищите нас на Мойке.
2: Такое бывает, когда в голове каша.
3: Да, ты, слушай, ты знаешь, я
4: в голове у Ленки сейчас скворечник.
3: Меня переполняет эмоция.
4: Можно с конюшиной зайти.
3: Я хожу с ней по студии в обнимку.
4: Можно с конюшиной зайти, а можно с набережной реки Мойки.
3: Да, там все так.
4: Но капелла.
2: Я думаю, что местные знают.
4: Но удивительно, сколько людей приехали сюда из других городов, кто просто гостит в Санкт-Петербурге, а здесь буквально через дорогу на Дворцовой готовят огромную сцену, трибуны. Судя по всему, город готовится уже к празднованию своего дня рождения.
3: Да,
4: который будет через неделю.
3: Грядет большое что-то.
4: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема-парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolla.ru.
10: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ-Губерния.
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
12: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: втроем, чтоб жить в красивом мире.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже встретили участников всероссийского благотворительного автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая. За время пути преодолеет около 12 тысяч километров и финиширует в ДНР. На торжественном мероприятии у музея «Диорама» гостей приветствовал замгубернатора Дмитрий Маслов, а также представители «Молодой гвардии», «Народного фронта», «Волонтеров Победы», «Юнармейцы». Дмитрий Маслов подчеркнул: «Воронеж – город воинской славы. 212 дней здесь шли ожесточенные бои. Город был разрушен почти на 90% и по заключению гитлеровского командования вообще не подлежал восстановлению. Но воронежцы невероятным трудом и верой в победу восстановили его. Желаю нашей стране побед на всех фронтах, россиянам личных побед и развития». Участников также поприветствовал ветеран СВО, участник программы «Герои земли Воронежской» Илья Полуян. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь льготы им смогут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Фонд развития производственных систем и промышленного туризма высоко оценил реализацию проекта «Кузница эффективных кадров» в Воронежской области. Директор фонда Тимур Сираев отметил: «Уверены, что в накопленный регионом опыт будет востребован в других субъектах России. В проекте участвует 156 школ и более 20 тысяч школьников, которые посещают экскурсии на предприятия-партнеры ПАО «Илвасо», АО «КБХ». Например, в школе номер 104 задействовано около 500 учащихся, в школе номер 108 более 1000 человек. Проект включает три этапа: изучение истории трудового подвига, профориентационные туры и помощь в выборе карьеры. Фонд поблагодарил правительство региона за высокий уровень методической работы. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17 раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая – для советников директоров по воспитанию, творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше.
3: Защиты детей. К десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
3: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
4: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
3: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
5: Ноль плюс.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас что? Сегодня пятница. Пятница, прекрасный день. Мы вас всех поздравляем с этим днем, потому что впереди выходные. У каждого города своя погода. Мы можем говорить только за два города. Это Москва и Санкт-Петербург. Почему за Петербург? Потому что мы сегодня заканчиваем наши эфиры здесь, в открытой студии, которые были целую неделю.
3: И, дорогие друзья, хотели бы вам напомнить, что 7 июня состоится благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни» представляют этот праздник музыки и добра. Выступят Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее», площадка у Останкинской башни. Вход бесплатный по бесплатному электронному билету, который можно зарегистрировать на сайте наше.ру. Желающих огромное количество, всех не сможет, естественно, площадка вместить, поэтому билеты появляются определенными квотами. И следующая квота билетов появится на сайте наше.ру ровно в 10:00. Сегодня билеты разлетятся, я уверен, за несколько минут. Так что, если вы хотите попытать счастье, удачу и попасть на фестиваль, то ровно в 10:00 заходите на сайт наш.ру и регистрируйте билеты.
2: Через 50 минут.
3: Без возрастных ограничений. Детям тоже нужно зарегистрировать билет. Вход по документам, по паспорту или по свидетельству о рождении. Помимо музыкальной программы, огромное количество тематических детских зон, мастер-классов, спортивных активностей для всей семьи, естественно, фудкорты. Ну и мы, ведущие нашего радио, которые будут вести фестиваль. А еще огромное количество разных известных людей, которые приедут поддержать и нас, и фонд «Дорога жизни». Ну, а мы хотели бы проанонсировать наши книжные гадания. Сегодня последние гадания в Санкт-Петербурге в этот твист.
4: Конечно же, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
2: Да, дорогие друзья, присылайте свои проблемы, они наверняка у вас есть, но, как мы убеждаемся, их с каждым днем все меньше и меньше, но иногда что-то такое мясное проскальзывает, тем более сегодня пятница, поэтому, дорогие друзья, ждем ваши проблемы, каждую обязательно обсудим, ну а кого-то одного из вас выведем в прямой эфир. Книга сегодня «Сказки Пушкина Александра Сергеевича».
3: Ждем наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который вам подходит. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться, нам писать, с нами играть. Так что наш.ру, заходите. Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столля.ру».
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 16 минут в столице. Всем доброе утро.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 14+.
3: В эфире рубрика «Пространство для жизни», в которой мы рассказываем о том, как меняется городская среда вокруг нас, как постепенно, но ощутимо города и поселки по всей стране преображаются и благоустраиваются. И главное, о чем сегодня хочется сказать, эти изменения не происходят решением сверху. Повлиять на них может любой из нас.
4: Именно. Все, что для этого нужно, стать участником голосования за объекты благоустройства. Напомню, что проголосовать может вот буквально любой житель страны старше 14 лет. И сделать это можно онлайн на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Загородсреда.госуслуги.ру.
3: А сегодня мы поговорим о тех, кто помогает людям разобраться во всех деталях процесса голосования. О волонтерах.
4: Но это довольно большая команда людей, друзья, и что важно, среди них масса самых обычных граждан, вот таких, как мы с вами.
2: Чтобы стать волонтером, достаточно простого желания, друзья, сделать свой город лучше. Регистрация волонтеров проходит через платформу добро.рф и занимает его всего несколько минут.
3: У волонтеров вполне конкретная задача. Они помогают людям разобраться в голосовании и сделать свой выбор.
4: Ребята работают в общественных местах, на информационных точках, на городских мероприятиях, рассказывают, какие территории предлагаются к благоустройству, показывают проекты и, если нужно, помогают проголосовать прямо на месте.
2: Иногда это даже банально по помощи с техникой, например, объяснить, как зайти на платформу, где нажать, как подтвердить голос, потому что не для всех это очевидно.
3: Хорошо, что таких волонтеров с каждым годом становится больше. В прошлом году, например, в голосовании участвовали более 16,5 миллиона человек, а им помогали более 170 тысяч добровольцев.
2: А если смотреть шире, с 2019 года по программе формирования комфортной городской среды в стране преобразилось уже более 80,5 тысяч территорий. Это и общественные пространства, и дворы. Значительная часть изменений – это объекты, которые выбрали сами жители в ходе голосования. И, разумеется, без помощи волонтеров было бы невозможно достигнуть таких вот показателей.
4: И еще один момент, который, как мне кажется, очень важен. Ежегодно на голосование выносится около 6 тысяч объектов. Примерно в 1700 муниципалитетов. То есть выбор действительно большой.
2: Объекты, победившие в голосовании, благоустраиваются в самые кратчайшие сроки. Остальные объекты остаются в пуле голосования на следующие. Я побоюсь этого слова «выбор». И по итогам прошлого голосования, например, было отобрано более 2000 объектов, и все они постепенно преображаются.
4: Кстати, для волонтеров есть обучающие курсы прямо на платформе добро.рф. Они помогают понять, как устроен нацпроект, как проходит голосование, как правильно помогать людям.
3: Так что, если говорить совсем просто, у каждого есть возможность не только проголосовать, но и помочь другим повлиять на то, как будет выглядеть их город.
4: На этом сегодня остановимся. В следующем выпуске поговорим о том, что происходит с теми пространствами, в которых мы сами сейчас часто бываем. Поделимся впечатлениями о личной среде обитания и обсудим то, что происходит с ней прямо сейчас.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 25 минут в столице. Здравствуйте. Сегодня пятница. Сегодня заключительный день работы нашей открытой студии здесь, в Капелле, в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо всем гражданам, которые приходят, сознательным гражданам, которые приходят к нам и просто... Как? Кто-то просто приходит, а кто-то не просто.
3: Сейчас проходила девушка, я помахал ей рукой, а девушка не к нам, она просто проходила.
4: Я не девушке помахала, мужчине вот стоял и мне помахала,
3: наверное,
4: и я ему помахала.
3: Удивилась. Давайте почитаем ваши проблемы, их немного, ну, по крайней мере, обсудим, может быть, без звонка сегодня. Что есть? Погадайте, пожалуйста, получится ли выступить сегодня с красивой речью на выпускном начальной школы? Сама речь подготовлена, но волнение перед публикой присутствует.
2: Да, такое бывает. Это признак того, что вы, так сказать, готовы.
4: Все делаете правильно.
2: Все делаете правильно. С волнением можно разными путями, способами справляться. А каждый из них, один, ну, самый такие небезопасные способы, это, конечно, жахнуть. Вот. Или выпить какое-нибудь успокоительное. И тогда вы можете, так сказать, вести себя непредсказуемо. Либо сильно успокоившись, либо, так сказать, будете добавлять что-то уже лишнее, вне зависимости от того, что вы подготовили. Поэтому просто дышите ровно. Волнуйтесь, ну ничего страшного. Волнуйтесь. Пусть сейчас вас будут выдавать руки, ноги, там, может быть, пятна на лице.
4: Мне помогает 10 раз присесть. Вот это прям очень хорошо помогает.
3: В интернете много разных способов от специалиста. Просто попробуйте самые популярные и найдете свой. Сейчас смотрю в окно, там девушка на красном Порше слушает нас прямо в автомобиле и машет нам рукой.
2: А ты уверен, что она слушает нас?
3: Да, да, уверен. Она вот прям улыбается сейчас, когда мы об этом говорим. Следующая проблема. Я ученик 7 класса. С 8 класса в нашей школе распределение по профилям. Я попал в профиль, который хотел, но сказали, что я на грани или на границе и могут выкинуть. Погадайте, пожалуйста, попаду ли я в тот профиль, который выбрал. Школьники нам пишут. Право уже отдыхать. Каникулы.
2: Ну, вообще, вы должны знать, что в жизни не все так просто. Пусть с самых школьных пор. Это, знаете, как вот мама может попросить какого-нибудь взрослого дядя в самолете попросить, чтобы он пересел от окна, потому что вы любите, улетает, под вами остается там улетающий от вас город. Но маленький мальчик или девочка должны, дети вообще, должны знать, что не все так просто.
4: Мы вам шлем наш волшебный трах тебе дух.
2: Вам купили это место?
3: Вот и шлешь. Ты сейчас, Александр, тот самый обиженный дядя, которого попросили пересесть. Итак, 8:28.
2: Как мне вся эта ситуация веселит. Ничего страшного, справитесь, вы не переживайте. Даже если вас выкинут за границу, это тоже результат.
3: Да.
2: Вы чувствуете, как глубоко?
3: Значит, такова ваша судьба. Выберите другой профиль.
2: Да, поэтому...
4: Но мы верим, что все получится.
2: Ко всему нужно относиться проще.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
3: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
7: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 39 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Всем огромное спасибо. Спасибо. Это была прекрасная неделя, которую мы провели здесь, в Санкт-Петербурге. Наша открытая студия скоро станет закрытой. У нас впереди еще чуть больше часа.
3: Не забывайте, что буквально через 20 минут откроется следующая квота билетов на фестиваль «Музыка жизни», который пройдет 7 июня. Вход бесплатный, но по специальной регистрации электронной на сайте наши.ру. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация» и другие артисты. Все это через 20 минут, ровно в 10 часов. Будьте в интернете, будьте на сайте наш.ру, потому что количество билетов ограничено.

0: ограничено, и закончатся они быстро.
1: Ну, а вся наша команда, вся команда, которая передвигалась в эти дни по Санкт-Петербургу на автомобиле, говорит огромное спасибо, я лично говорю огромное спасибо компании Евросиб Автобиография, которая предоставила нам новенький ГАК ГС-4 на эту неделю. Компания работает с 93-го года. Бренд ГАК уходит корнями в Toyota и Honda. Это надежность и качество. У ГАК гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Широкий модельный ряд и две хай-тек новинки сейчас. Это ГАК S7 и ГАК S9. Премиальные гибриды и прямые конкуренты Лисяну. А, ну и помимо продаж автомобилей, Евросиб Автобиография — мультибрендовый сервисный центр. Если надо ТО, замену масла, кузовной ремонт, все это к ним. А, город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе находится именно там. Официальный дилер не только ГАК, но и Мазды, Фотона, Вольво. И возят автомобили под заказ. Огромное спасибо.
0: Спасибо вам большое,
2: спасибо
0: за
2: большое.
0: Наш комфорт в эту чудесную поездку.
1: Еще маленький момент хотел вас спросить прямо из эфира. А когда лучше сдать машину?
0: Завтра, Александр. Ну, сегодня пасмурно, она нам точно пригодится. На вечеринку мы как поедем?
1: Я думал, мало ли, вдруг мне самому приезжать или кто-то вдруг человек приедет. Я просто спрашиваю.
0: А, ну, конечно, сам. Сам поедешь, поблагодаришь лично. 9.41 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Да?
3: Да.
4: Да,
3: да.
4: Да.
3: Давайте продолжим обсуждать мифы, связанные с транспортом. Есть миф, достаточно распространенный, что менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном виде транспорта. Mm-hmm. На самом деле не всегда. Так, в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Го можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости на дорогах. Что, согласитесь, удобно. Зайдете в приложение Яндекс.Го, находите там раздел «Транспорт». Там, кстати, можно пополнить карту «Тройку». Очень удобно, виден баланс. И, надо, кстати, посмотреть, сколько у меня там на «Тройке» денег. И, соответственно, прямо в приложении можно его пополнить. Ну и выбрать транспорт или маршрут, который вам удобен. Особенно если цены на такси вас не устраивают, всегда есть альтернатива. Раньше нужно было подходить там на остановке, спрашивать у бабушек или там...
2: Это очень удобно.
3: Местных, и не всегда тебя отправляли в нужном направлении.
2: Да, ты знаешь, я иногда даже удивляюсь, когда люди вот идут мимо, которые потерялись или не знают, куда идти, и спрашивают тебя, как пройти туда или туда. Вот со мной это случается очень часто. Я встречаю таких людей, и я не понимаю, во-первых, ну ладно, хорошо, они могут быть в силу возраста, так сказать, им тяжело это сделать, но не понимаю тех, кто, у кого они спрашивают, потому что ты же всегда можешь заглянуть в свой телефон и показать, куда идти.
4: Но сейчас, знаешь, иногда скачет навигация в телефоне, не всегда можешь.
2: Там, где меня спрашивают, не скачет навигация. Но я ей пользуюсь.
3: Не все люди просто знают, что есть удобный сервис, где ты реально вставляешь А и Б, и пожалуйста.
2: И что касается вот этого транспорта, бабушка меня спросила, где такая-то остановка. Я говорю, вот она остановка. Я говорю, какой вам автобус-то нужен? Она говорит, там 855-й. Я говорю, смотрите, он придет через 4 минуты. Вставайте сюда и ждите.
4: Я, кстати, вчера тоже комбинировала пешком и трамвай.
3: Вот.
4: И прокатилась на трамвай, благодаря, кстати говоря, приложению «Транспорт».
2: Бесплатно.
4: Да. Ну, слушай, не надо говорить про бесплатно, потому что дядьку могут наругать, который меня прокатил. Но мне просто размагнитилась банковская карта, и меня прокатили вот так. За даром.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилейный». Билеты на сайте zvea.ru. Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+. Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народана. Украина, КПИ 124-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Как сообщил глава республики Леонид Пасечник, ВСУ прицельно ударили беспилотниками по спящим беззащитным детям. Во время атаки в здании было 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов 3 человек. Их передали врачам. Поиски продолжаются. По информации главы Луганской Народной Республики, в городе также повреждения получили магазины, административные здания и частные дома. Россия уже начала диалог с рядом членов нового правительства Венгрии. Общение носило деловой и обнадеживающий характер. Об этом заявил российский посол в Будапеште Евгений Станиславов. По его словам, члены нового правительства Венгрии официально вступили в должность только 13 мая. И еще рано говорить о поддержании рабочих контактов. В беседе с «Известиями» дипломат отметил, что Россия готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией, в том числе и по теме энергетики. Но все зависит не от нас, уточнил посол. В Россельхознадзоре объяснили ограничения на ввоз цветов из Армении. С начала года Россия импортировала из республики 39 миллионов срезанных цветов. Среди них было выявлено 135 случаев обнаружений карантинных объектов. Это указывает на недостаточный контроль с армянской стороны. Об этом говорится в письме, которое российское ведомство направило в профильное ведомство Армении. Отмечается, что некоторые заболевания потенциально опасны для всех тепличных комбинатов и могут привести к значительным потерям урожая. Как отмечает сайт nsn.com, временное ограничение ввоза цветов из Армении Россельхознадзор ввел с этого дня. Риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким. Такого мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения. Как сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ, по состоянию на 19 мая зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая 3 случая со смертельным исходом. Со 2 мая смертельных случаев не зарегистрировано. Выпускной 11-классника в этом году в среднем обойдется в 45 тысяч рублей. Родителям 9-классников придется потратить в среднем 33 тысячи рублей. Результаты опроса портала «Суперджоп» публикует РИА Новости. Его участников спросили, сколько денег собирают в школе на проведение выпускного вечера, а также сколько денег планируется потратить или уже потрачено на выпускной наряд ребенка. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15 тысяч рублей, а для 11 класса – 22 тысяч. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 6 минут в северной столице. Я много раз говорил об этом всю неделю. Да, иногда говорил в столице, и люди меня поправляли, местные жители, что вы сейчас находитесь не в столице, а в северной столице, в культурной столице и так далее. Да, эта неделя была незабываемой, и сегодняшний наш эфир, он даже немного мне как-то грустно, что вот все сегодня закончится. Не все сегодня закончится, потому что все-таки завтра у нас еще фестиваль 23 мая. Фестиваль наш в городе, поэтому мы, пользуясь случаем, еще раз всех поздравляем. Напоминаем, что «Чартова дюжина» сегодня будет вестись тоже из города на Неве. Мы с Яной будем сидеть здесь в студии и...
3: Капелле?
2: Да. Результаты вашего голосования будут озвучены сегодня именно здесь, в Санкт-Петербурге.
4: Ну и нужно сказать про фестиваль. Мы анонсировали сегодня в 10 утра новую квоту билетов на фестиваль «Музыка жизни». И за минуту вся квота разлетелась. Еще раз, дорогие друзья, вход бесплатный. По регистрации, к сожалению, физически территория фестиваля не сможет всех желающих вместить, поэтому каких-то других механизмов нет. Поэтому, как вот бывают концерты с невероятным ажиотажем, когда люди сидят и ловят билеты, кому повезет, вот, несколько секунд. И вот за минуту, поверьте, это не 100 билетов было. Их было в десятки раз больше, и вот за минуту они все улетели. Мы на следующей неделе откроем новую квоту билетов. Заранее и в эфире, и в наших соцсетях проанонсируем, в какой день это будет, в какое время это будет. Поэтому, если вы не успели сегодня или не всех членов семьи успели зарегистрировать, то можно будет попробовать на следующей неделе. Ну или если кто-то по какой-либо причине передумал, то, пожалуйста, не держите билеты, сдайте, их можно вернуть там же в личном кабинете, и тогда они появятся в доступе.
3: Да, для того, чтобы была возможность попасть на наше большое событие кому-то другому. Еще раз обращаем, друзья, ваше внимание на то, что на каждого члена семьи нужен отдельный билет. И на взрослого, и на ребенка. Соответственно, если ваша семья состоит из 3, 4, 5, 6 билетов, вам необходимо 3, 4, 5 или 6.
2: Не билетов, вход, а человек.
3: Ну, регистрации.
4: Вход на фестиваль бесплатный по электронному билету. Билеты именные. Нужно будет с удостоверением личности прийти для того, чтобы нечестные люди их не продавали потом за деньги. Ну, а мы с нашим гостем сегодняшним выйдем в эфир буквально через 5 минут.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+, генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
10: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 14 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас замечательный гость, наш большой друг и человек, которому мы сегодня вручим премию «Чертова дюжина», которая была в Москве. Мы ее специально привезли сюда, в Санкт-Петербург. Алексей Горшенев у нас в гостях.
3: Здравствуйте. Алеш,
2: доброе утро.
4: Как жизнь, как дела?
3: Хорошо, я сейчас вот заканчиваю второй акт второй части «Фауста», весь в работе. А работа — это всегда здорово, поэтому у меня хорошее настроение, и все вроде складывается адекватно, потому как большая форма все время требует каких-то, ну, нереальных каких-то усилий, и тем более я сам занимаюсь сведением музыкальным, и это все в таком, знаете, в некотором даже на сегодняшний день уже в таком цейтноте, потому как впереди концерт ожидается большой, и у меня уже дедлайн стоит, то есть я тащил 4 года, у меня не было дедлайна, я думаю, буду делать, а теперь я его выставил и думаю, надо бы как-то успеть вот к 5 числу, чтобы вышло все. А вот поэтому настроение хорошее, что вроде все как-то складывается.
4: А есть вот такое наблюдение, что чем старше, взрослее становится музыкант, тем ему меньше нравится работать концерты и больше нравится проводить время в студии. Замечал ли ты за собой такое?
3: Это у меня...
4: Вот, всегда было?
3: Нет, это у меня вот на сегодняшний день, это моя идея фикс. То есть я не отказываюсь от концертов, конечно же, они будут, но уже в гораздо меньшем количестве, и моя студийная деятельность — это мое все. То есть я сижу, ваяю, но это в двух словах не объяснить. Может быть, это действительно возраст, может быть, это накопленный опыт, может быть, я нахожу магию уже, ну, не знаю, в работе мозга больше, ну вот, в каких-то таких вещах. Артисты и сцены — это все здорово, конечно, но, опять же, это же дело молодое, энергия. Ее не купишь, не продашь, то есть это она в тебе есть, это дерзость, это внутренняя решимость, это движение, это, ну, вообще-то, ну, как бы это такое, знаете, ну, как-то физическая большая история.
5: А дедлайны — это же тоже, наверное, такой серьезный, основательный генератор энергии. Вот когда понимаешь, что там вот впереди этот концерт большой, все должно быть готово, это же тоже вот помогает держать себя в тонусе, да, наверное?
3: Ну, это больше не энергия, это больше задача мозгу, чтобы собраться. То есть ты убираешь мелочи, ты собираешься все, говоришь, хватит, это я ничего, все, откидываем, отсеиваем, и ты работаешь вот без лишнего. Потому как можно же ведь приукрасить еще лучше. Здесь вот думаешь, так, хватит. Сделал, нужно отдавать. Вот когда эта решимость есть в тебе, что сделал, нужно отдавать, тогда это уже работает. А если ты сделал дедлайн и типа опять начинаешь вот эти мелочи, то это не дедлайн, ты просто сам себя обманул. Здесь вот нужно точку поставить вот конкретно в самом себе, в сознании в своем. Поэтому энергия — это немножко другое. Энергия — это взрыв эмоций, а здесь идет больше от сознания. Немножко разные вещи.
4: А как вот если лидер коллектива постоянно в студии, ему нравится работать в студии, проводить больше времени в студии, чем на гастролях, на концертах, как остальные участники коллектива, которые, наверное, хотят больше концертов?
3: Они относятся с пониманием, но я думаю, что у них, конечно же, есть в этом отношении некоторый негатив, потому как они в данном отношении, ну, в подвешенном виде живут. Им нужно что-то, естественно, искать, что-то там придумывать по жизни. Это естественно, потому что мы же ведь живем не на пенсию, да, и на какие-то субсидии. И каждому человеку приходится решать что-то. Но, опять же, тут невозможно сказать, что я в этом виноват. То есть я такой не один. И это даже не стечение обстоятельств. Это, к сожалению, суть жизни. Люди приходят к некоторой усталости, к некоторой... Знаете, вот есть даже не усталость, а к некоторому неинтересу, и ты автоматически ищешь в другом интерес, который тебе более доступен. То есть мы вот сейчас отыграли юбилейный тур по стране. Я, честно говоря, устал, естественно, устал, много концертов. И вот это вот для меня, наверное, таким вот, можно сказать, ношей. являлась, а хочется, чтобы это была не ноша, а движение Прометея, как это у творческого человека бывает. А мое движение Прометея и интересы – это студия. Кому-то, к сожалению. Но для меня это выход мой. То есть я не могу биться в стенку, я не могу биться в закрытую дверь, когда я сам понимаю, что здесь уже не то. Я же не могу же врать, тем более я человек из рок-н-ролла, а заниматься обычным тупым ремесленничеством – это не мое. То есть я живая личность, которая соображает, слава богу, и дышит идейно внутри себя.
5: А что является главным вдохновением для вас сегодня, прости, Саша? В чем вы его черпаете и находите сегодня? Оно же, наверное, тоже такая материя
3: непостоянная. Вот, к сожалению, или к счастью, опять же, это будет вот моя любимая фраза, к сожалению, к счастью, это поделиться опытом. Потому как я вижу, что имели в виду некоторые писатели, некоторые творческие единицы огромнейшие, я вижу, что они имели в виду, и это остается недопонятым. Поэтому, имея инструмент, мой внутренний музыкальность, я пытаюсь навести мост между огромными личностями и слушателями. И я в этом нашел свой маленький талант. Потому что мне это дается не с точки зрения, что у меня это получается. У каждого свое, может быть, мнение. Просто я от этого получаю огромное удовольствие, и я считаю, что внутри меня рождается маленькая магия. Вот из-за этого я живу, и я это понимаю в своем сознании. Поэтому я от сцены становлюсь дальше. Не потому что мне вот как-то вот не нравится что-то, а потому что я это понимаю, к сожалению. И вот эта вот понималка моя, вот этого вот жизненного опыта, она во мне вот дает вот этот вот порыв, сигнал, импульс, что я в этом, окей, начал разбираться. Потихонечку. Спасибо Сергею Александровичу Есенину, потому что я с него начал вот эти все разборы, и я просто вскрылся, когда я понял, что это не тот человек, о котором вы все знаете. То есть это вы знаете его как, я поэт Русь Бревенчатая, он психолог. Это его главная суть. Он психолог, наблюдатель. Очень наблюдательный человек, и в этом его был весь огромнейший талант. Просто у него был маленький инструмент, поэзия. Я вдруг понял, что а почему бы вот как-то это все плечо и не применить к другим людям? И понял, что, о, прикольно, нашел там еще следующего, и в этом я варюсь. Как вот знаете, как опять же у Есенина, сидишь на чердаке в темном, у тебя там все это... вокруг там все шебуршится. Это я уловил для себя, и это отпускать не могу. Не в том дело, что просто не могу. Нужно делать то, что ты можешь.
4: Как раз о том, что получается прекрасно у тебя, «Мгновение», песня проекта Горшенева, и хотелось бы, чтобы ты рассказал о ней.
3: Композиция «Мгновение» является основной из «Фауста 2» всей постановочной вот этой линейки, с первого акта и второго акта, она в себе содержит полный замысел смысла жизни. Вот если коротко говорить, вот есть, допустим, песни, которые определяют постановку, либо какой-то там спектакль, либо какой-то вот альбом, да, вот «Мгновение» — это основная композиция. И мне бы хотелось сделать такой сюрприз, вот у нас 5 июня будет сольное выступление в Ледовом. Там будет приглашен настоящий Фауст, который исполняет ее там внутри. До этого сингл, который вы сейчас услышите, был ранее записан мною. Поэтому мне бы хотелось это объединить. Я буду петь вместе с Фаустом вот на сцене, это было бы забавно. Вот как-то так вот.
4: Ну, давайте послушаем, так сказать, от слов к делу.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно рум.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: 10:30 в столице. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Алексей Горшенев. Леш, доброе утро. Ты вот сейчас,
5: да-да,
4: мы в первой половине нашего разговора говорили про угасание там энергии, что чем человек взрослее, тем, я не знаю, ну, энергии либо ее меньше становится и так далее. А мы вот сейчас с тобой сидим, разговариваем. Я думаю, в тебе столько энергии.
6: Юношество даже, я бы сказала.
4: Да, ты как бы ей заряжаешь.
7: Откуда столько энергии?
5: Ну, просто, ну, во-первых, прекратите употреблять алкоголь, это первое. Это я вот с полной ответственностью могу сказать, что он убивает. То есть это первое. Второе, попробовать все-таки нащупать вот в этой в темноте посох, который дает Боженька, это талант. Опять же, я скромно говорю, это я о себе говорю скромно, я не то, что какой-нибудь там этот самый. Просто я нашел маленькую такую вот такую штуку, которую можно использовать, она меня радует. И дальше, смотрите, у нас все беды от плохого настроения. Потому что мы заряжены не так, мы чем-то недовольны, мы все время... Даже если у вас есть энергия, она может быть стать негативной как окружающему и внутреннему миру. Поэтому пытайтесь выходить вообще на улицу, выходить к чему-то с хорошим настроением. Типа, ну, сейчас, знаете, у зумеров есть такая тема. Ну, а что случилось на планете, если что-то не так? То есть вот что-то вы не сделали. А что случилось на планете? А что случится, если вы не сделаете? Просто будьте как бы, ну, немножко раскованы в своих вот этих решениях. Конечно, взвешивайте многое, но не зомбируйтесь и несите благополучие внутри себя. То есть да, не получается, да, какие-то там траблы какие-то, ну, как обычно у нас бывает, но не угасайте. Это всем нужно воспитывать и вытаскивать. Я просто, в принципе, легкий человек по жизни. Мне это помогает. Ну и к тому же еще весы. Все время на анализе сижу. В хорошем смысле слова.
6: Вот
5: видите, с какой положительной точки зрения можно на это посмотреть.
6: Да, действительно, неожиданный поворот.
4: Мы такие весы.
6: Алексей, у нас есть вопрос от слушателей. Безусловно, мы все не успеем задать, но хотя бы несколько. Значит, ваш слушатель часто ищет в ваших песнях не развлечения, а утешение и понимание. Что бы вы хотели, чтобы человек, дослушав «Фауста 2» до конца, унес с собой в свое сердце?
5: Ну, я не знаю. У каждого же свой подход и мотивация. Кто-то ищет, может быть, открытие двери в новые какие-то мыслительные и процессы, там, и задумки. У кого-то интерес просто, а что он там понаделал? Там, как у Хармса. Есть же ведь история, связанная, ну, вот просто музычка прикольная. То есть я не могу сказать за каждого человека, и я не стремлюсь вешать ярлыки, что вы должны, нет, вот вам это зашло, к вам это пришло, к вам это открылось с любой точки зрения, это здорово. Но прежде всего я бы хотел вернуть слушателя книги, потому что я же ведь не все туда внес. Далеко не все. И я отрезаю с точки зрения... сегодняшнего дня. Я учитываю суть автора, я знаю его биографию, я много прочитал и поразмыслил по поводу Гёте и так далее. Но все равно мнение автора, оно стопроцентное, оно важнее, если, скажем так, в мире правды и истины, то он истина, а я какой-то такой, там, знаете, путешественник по его миру. Поэтому главное все-таки вернуть как бы слушателя и нашего зрителя рилсов каким-то хотя бы, ну, первостепенным источником информации – это книги. Книга вообще на самом деле друг. Ну, просто люди об этом забыли. Поэтому, если есть возможность, возвращайтесь к книжкам. Вот следующая моя тоже история с Данте связана. Это вообще жесть. Я вот много уже об этом говорю, но потом, когда вы обретете уже возможность и понимание, и определенный такт прочтения книги, вы скажете спасибо книге и в чем-то вот самой сути написания, потому что человек серьезно готовится к книге, он ее пишет, он страдает ей. А как, где можно увидеть более-менее взвешенную истину? Более, ну, истины в принципе нет, не существует, это понятно. Взвешенную такую,

0: тебя увлечь. Хотя я там ездил, ну, сотни тысяч, тысяч раз, то есть, и я просто уехал. И вот Шекли меня... Я не знаю, как это называется, это вы просто попадаете в каналы определенные космические, которые вас направляют, и вы действуете по определенным законам, которые мы не знаем, и нам запрещено знать. Это мое личное мнение, вы можете думать, как вам заблагорассудится. И вот мне, скорее всего, подкинула жизнь Роберта Шекли, и с этого началось все. Альтернативное мышление мое, альтернативный подход к жизни. Я стал понимать, как может быть иначе, а почему. И вот Гёте мне вот сказал потом, сомневайся. Это его самое главное слово в его во всей, так сказать, деятельности.
1: Сомневайся?
0: Да.
1: Оно движет вперед, вот это сомнение?
0: Да. Ну, если вы согласны, вы стоите на месте. Всегда так, если говорить, о, ну все, окей, ладно, что, дальше
2: отдыхаем. Стоим на месте.
0: Да, стоим на месте. Понял. Это неплохо, то есть вы достигли чего-то, окей. Дальше нужно опять сомневаться и двигаться дальше. Вы поймите, всегда истина, вот о чем мы говорим, находится на шаг впереди от нас. И мы к ней все время стремимся, под любым предлогом. Как только остановитесь, к вам подходит дьявол, спрашивает, что хочу. Такой хитрый и интересный деятель. И вы, естественно, борясь за свое, так сказать, тщеславие и гордыни, чтобы они все в жизни вашей восполнились, вы к ним обращаетесь, и он вам говорит, давайте по-быстрому сделаем, все будет круто. Ничего не надо. Пока.
2: Слушай, а что касается, ну, нужно возвращаться к книгам. Это ваш друг. Ну, мы взрослые люди, это понимаем. Да? Мы люди, которые воспитывались только на книгах. Мы много читали, там, ночи напролет и так далее. У нас была в школе совершенно такая... Ну, лично в моей школе была углубленная литература, благодаря учительнице. А я вообще, когда мне говорят, Саш, что ты сейчас читаешь, я говорю, я сейчас ничего не читаю, потому что я все уже прочитал. Вот мне просто интересно, а как сегодня книгам вернуть вот людей из там различных соцсетей, там, отличие от рилсов, ты вот это произнес слово. Я думаю, рилс это же такой, ну, не скажу, что это наркотик, но это как сладкое, как семечки. И ты его листаешь, у людей проходит 3-4 часа в день на пролистывание вот этого. И они твердо уверены, что та или иная информация, которая была про космос, про религию, про все что угодно, про писателя, это как будто правда.
3: Раньше
2: это
3: говорили,
2: первоисточник.
3: Что то есть в Википедии вся правда, теперь в рилсах вся правда.
2: Да.
0: Как корова жует траву? 3-4 часа. Что она получит? Какие ощущения? Оставаясь на месте, стоит и все это косит ее себе желудочек, что называется. Да никак. Всему свое время человек от рилсов может тоже уйти. Сегодня он ими занимается и говорит, слушайте, да перестаньте, что я всего лишь отдыхаю. И он в этом отношении прав. Через некоторое время от рилсов нужно будет выйти. Мозг наш имеет тенденцию развития. То есть не надо никого ругать и напрягать на это. Просто нужно понять ему, дать... что есть альтернативные какие-то еще источники информации. Он узнает об этом, окей, вот я вот сейчас сделал Фауст, до кого-то, может быть, долетит. О, прикольно, вот это что такое? Тоже имеет отношение к информации. Там следующая часть, какие-то спектакли. Люди должны увлекать как бы окружающий мир. А если у нас творчество не скучное, то лучше рилсы смотреть. Чего вы там все время квакаете в своих песнях или в своих спектаклях? Вы должны быть настоящими режиссерами, настоящими актерами. Настоящими музыкантами и деятелями, тогда люди будут обращать внимание. Люди же ведь, я вот сейчас сказал про корову, люди не коровы. Я просто так вот чуть-чуть как бы объединил суть потребления человека в принципе на земном шаре любым человеком. Но задача творчества – это отвлекать его от потребления. Потому что потребление на сегодняшний день – это уже религия. И как от нее избавиться? Никак. Выжигать огнем и мечом не получится. Они вас, так сказать, победят. Чего надо делать? Ну, нужно отвлекать талантом. То есть стараться на каждый, чтобы на своем месте, если он человек ответственный за свое место творческое, чтобы он делал это, как говорится, ну, с каким-то рвением внутренним и честностью перед самим собой. А не просто я хочу бамбла состричь на сцене, козлом поскакать. А что? Почему нет? Ну, скачи.
1: Я а как хочу. Юным людям отличить хорошую книгу от плохой? Вот подрастающему поколению, которое еще у них нет никакой ни базы, ни опыта жизненного.
0: Наверное, это все-таки увлеченность. Хорошая книга.

0: Книга, плохая книга, это такой, знаете, я вот, к примеру, Лимонова читал, и вот Данте сейчас вот исследую, и что? Это мозг работает. К сожалению, наш мозг – это математический, так сказать, предмет внутри нас. Есть сознание, есть душа. Душа дана Богом для контроля. Чтобы мы возвращались, он говорит, слушай, что-то я не то сделал. То есть и поэтому, когда в вашу кассу в мозг залетает информация, сознание ее анализирует, и для вас становится больше и больше и больше определенного опыта. Поэтому книга, ну пускай это для, ну, пока сложно. Вы представляете, сесть, читать книгу. Вот я не знаю, я вот себя ругаю уже который год, мне никак все не дается «Капитал» прочитать, сесть даже за него. Я хочу, мечтаю об этом просто, потому что это огромнейший кладезь вообще просто какой-то мысли. И я вот все пытаюсь одно, второе, третье. Так же и любому другому человеку сесть за книгу, это целое какое-то, ну не знаю, это... Ну, есть разные люди, опять же. То есть я говорю про среднюю массу, вот людей, в том числе и меня. То есть чтобы сесть, одолеть вот то, что вот надо. Наверное, увлеченность. Увидел что-то, почерпнул, о, прикольно, хорошо, зацепил, открыл, пошло. Все, больше ничего не нужно, не надо... людей ставить ни в какие позы, тем более ругать, либо наоборот за что-то хвалить. Просто человек должен жить и понимать, что это есть.
1: А давайте прервемся ненадолго. Алексей Горшенев у нас сегодня в гостях. Послушаем песню, и у нас еще будет несколько минут для ваших вопросов.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. У нас осталось буквально 4 минуты. Алексей Горшенев у нас сегодня в гостях. Леш, еще раз доброе утро.
3: Да, доброе.
2: Огромное спасибо за этот интереснейший разговор. И есть о чем подумать. Это всегда беседа с тобой, она заставляет людей думать. Ну, во всяком случае, взрослых людей за 50 меня.
4: Леш,
2: как я, да, точно.
4: Когда ближайший концерт? Еще раз давай сделаем анонс.
3: Да, давайте еще раз сделаем анонс. Это 5 июня, Ледовый дворец. Это юбилейный концерт, 50 лет. Всех ждем обязательно, это хорошая тема. Когда я еще выступлю, исходя из нашего разговора?
4: Да.
3: Но я сейчас не подначиваю, я сейчас вот. Интересно, вот то, что я вот уже говорил, да, вот это сейчас в моей жизни основная история «Фауст», вторую часть уже подготавливаю, то есть второй уже акт выходит, и вот в нем есть композиция «Мгновение», которую вот мы слышали, там вот мы с Ростиком споем, как два человека, которые ее исполняют. Один в одном смысле, это сингл был. И вот сейчас во втором смысле это главный Фауст, у меня там вот этот вот Ростик, который исполняет ее уже внутри самого спектакля, можно сказать.
4: Леш, мы всю неделю были в Санкт-Петербурге, в нашей открытой выездной студии. Хотели бы сейчас, пользуясь случаем, и тебе, и всем нашим слушателям, всем тем, кто приходит, приезжает, сказать огромное спасибо. А у тебя есть в Питере любимые места, которые ты считаешь обязательны к посещению?
3: Да, Горьковская. Вся молодость, можно сказать, там... Горьковская, она располагает к какому-то хождению такому. Там и Петропавловка, там и зоопарк, там, ну, такие места. Ну, вот это для меня... Мы, кстати, там тусили очень часто. И с Мишкой, и с Гусевым. Мы вот такие были, что называется, гуляки в хорошем смысле слова. И Горьковская – это для меня, ну, просто мека хождения, можно сказать, прогулки, вот так. Не хождения, а прогулки. Поэтому, если вы там не были, просто погуляйте. Это...
2: Улица Горьковская?
3: Нет, это станция метро Горьковская. И там и Петропавловка есть, и вот эти все вот эти наши там скверы. Там,
5: все очень... эти знаковые места.
3: Да. И там можно сидеть, стоять, то есть там здесь... Это... Сходите, увидите, одним словом.
5: Но по Питеру же надо ходить, правда?
3: Да,
5: надо
3: обязательно.
5: Именно пешком,
3: да, да. Но
5: много.
3: Если нет возможности, хотя бы можно ездить. Возьмите таксишку, там, если нет возможности. Ну, просто прокатитесь через мосты. Тоже зрелище обалденное.
5: Кстати, интересное наблюдение. Петербуржцы, ну, благодаря таксистам мы об этом знаем, но и не только, когда спрашиваешь, как куда пройти. Петербуржцы очень любят свой город, и многие, ну хорошо, может быть, не все, не на 100%, но очень многие знают его, ну, практически досконально. Как это происходит? В чем магия?
4: Минута. Так?
3: Потому что исторически насыщенное место, и оно настолько исторически активно-агрессивно насыщено, что приходится об этом знать. Оно все время где-то выстреливает. Там, здесь, вот, какой, это такой дворец, ага, там что, а здесь убили кого-то, о, родился кто-то. И все в таком духе. Стоит корабль, из него стреляли, что-нибудь еще, из него что-то делали, там что-то происходило. То есть у нас так. И, в общем-то, и это завораживает в чем-то, и как бы исторически же это важно все.
5: Безусловно.
3: Поэтому люди это запоминают и чтят, и город у нас непростой во всех смыслах его.
5: Это прекрасно.
4: Спасибо непростому, но прекрасному городу за гостеприимство. Спасибо огромное всем коллегам за то, что организовали эту выездную студию. Всем, кто был с нами, всем, кто помогал и помогает. Мы очень благодарны.
3: Да.
4: И с огромным удовольствием всегда приезжаем в Санкт-Петербург. И вот удивительно, но я впервые соглашусь с Сашей. Неделя пролетела, просто вот моргнул, и все. Неделя закончилось.
5: Спасибо всем, кто приходил всю эту неделю к нам сюда в гости в студию.
4: И приглашаем завтра на фестиваль «Наши в городе», где будем отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург» и 45-летие Ленинградского рок-клуба. Леша, тебе огромное спасибо.
3: Спасибо
4: огромное. Время.
3: Спасибо вам. Приезжайте еще, будем рады.
4: До новых встреч. Спасибо, друзья. Увидимся в Москве теперь уже.
2: Любим вас.
5: Не берегите
0: себя. Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пицца. Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывка.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
12: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
16: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
17: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
20: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
21: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РН» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17-й раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая смена для советников, директоров по воспитанию творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Похолодание и грозы надвигаются на Воронеж после аномальной жары. Таким образом, температура возвращается к климатической норме. Как отметил начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, сильные жары, когда температура больше плюс 35 градусов, у нас не было и в ближайшее время не будет. К выходным в Воронежскую область придет циклон, и погода изменится. Начнутся осадки, а температура вернется к средним значениям около плюс 20 градусов. В субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем до плюс 25, ночью до плюс 11 градусов. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в воскресенье. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Лен, ну, знаем мы фразу, да, по полной программе просто. Глаза – это зеркало души. Угу. Посмотрев в них, можно понять о самочувствии человека. Собственно, возможно, поэтому российские ученые изобрели устройство для диагностики профессионального выгорания. Сделали это ребята из Петербурга. Значит, говорят, что-то прибор какой-то считывает признаки утомления по движению глаз. Я предлагаю, для того, чтобы аппарат не считал усталость, прямо сейчас напрягать свои ушки. Антивыгорательное меню радио «Кафе Маяковский».
6: Поддерживаю всецело.
5: Всем привет.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: Лен, я уже дважды протестую по поводу этого дня. Ну, по поводу событий, которые...
2: Опять ничего нельзя покупать?
1: Нет, дело не в этом. Говорят, жаловаться нельзя на супруга. Видишь ли, выдумали они. Сидели, делать им было нечего. Ковры свои наткали. И, я не знаю, что, залу просеяли через дуршлаг. На супруга жаловаться нельзя. А если это не жалобы? Ну, например, в какой-то момент у кого-то наболело, если это просто конкретно...
2: Искренний рассказ.
1: Да, искренний рассказ с конкретным... подчеркиванием фактов, которые случились неправильно или не случились вовсе.
2: Да, не случились вовсе особенно хорошо.
1: Ну, тоже, конечно, в зависимости от ситуации.
2: Послал его мусорное ведро вынести, а он не вынес.
1: Да.
2: Вот не случился факт. Почему об этом можно не рассказать, да? Нормально я рассказываю. С утра. У меня утро.
1: Можно не рассказать, давайте-ка.
2: Не-не-не,
1: это не серьезно, это глупость какая-то. Второе, значит, ладно, с мужьями, с этими нерадивыми и радивыми разобрались, да. Международный день биологического разнообразия. Звучит...
2: Ты опять снова про мужей. Такой вот, были бы одни бабы, оно бы ничего, но тут появилось биологическое разнообразие, понимаешь?
1: Придумали мне тоже слово. Да еще из четырех... Словосочетание из четырех слов разных, мол, длинное, внушительно выглядит. И цель у этого всего такая благая-благая. Но здесь я уже не про мужей, здесь я уже, конечно, про пауков. Они нам тут что говорят? Все важно, одно ест другое, другое выживает за счет третьего. Здорово вообще, великолепный мир, где все радуются, летают
2: друг
1: мыльные
2: другу.
1: Пузыри.
2: Немножечко подкусывают за пятку.
1: Ну, этих-то куда вообще?
2: Пауков-то.
1: Конечно. Еще давайте в Красную книгу.
2: Они пользу приносят. Они мошек как-то вот что они ловят.
1: Лягушки тоже едят мошек.
2: И ты предлагаешь лягушек завести дома?
1: Ну, явно не пауков. Я
2: почему
1: могу,
2: же?
1: Я сама
2: Паук
1: могу.
2: Валера, я уже знаю.
1: Ай-яй-яй.
2: Того человека ты его тоже знаешь, у кого живет паук Валера.
1: Я его уже
2: и не один.
1: Автоматически недолюбливаю. Ну, так сказать, не то, что
2: подожди,
1: даже недолюбливаю.
2: Паука или человека, у которого живет паук?
1: Человека. Я как бы просто, знаешь, есть вопросы по адекватности. Сразу. И это не субъективно. Вот он, если истина в последней инстанции, то она здесь.
2: Раз уж зашла речь про мужей и пауков, расскажу историю, что мой муж очень уважает пауков. Ну вот опять же, человек-паук, как ты говоришь, он запрещает их пылесосом.
1: Деньги приносят. Или сказки
2: мошек
1: на ночь
2: едят,
1: читают.
2: Да, мошек едят. Ну, как бы типа живое существо жалко. С возрастом, знаешь, жалко всех. Даже пауков.
1: Ясно.
2: Тараканов еще почему-то не жалко, слава богу, есть.
1: Придет тот день, настанет тот час.
2: Поэтому не заходят, видимо, боятся. Побаиваются меня и с уважением относятся к нему. Чтобы всё, зачем же уж так вот?
1: Жалко, всем их жалко. А вот вопрос. Ладно, вопрос. Вот посадил человек черешню.
2: Дитрепку. Начала так хорошо.
1: Ну, допустим, человек черешню холил ее, лелеял, поливал саженец, потому что не где-то выкопал, а купил за большие деньги. Появились на черешне ягодки. И пришли на них гусеницы вонючие. Все плели паутиной вот этой вот неистовой.
2: Гусеницами прилетели вороны.
1: Вороны!
2: И всем охота до черешни.
1: Короче, что ж, если пауков жалеть, получается, и от гусениц никакой отравы не надо использовать.
2: Даже от птиц.
1: Ой.
2: Как кошмар.
1: Я не знаю. Вы меня огорчили сегодня с этими праздниками и приметами.
2: Днем биологического разнообразия.
1: Да.
2: Типа все полезны. Даже мошки, которые нас кусают, даже комары. Страшно подумать, потому что они корм для лягушек, опять же.
1: Пожалуйста.
2: Вот. Но только не городских.
1: Круто.
0: Радио Кафе.

0: Какие-то новости, свежие новости.
1: Да, свежие, но не относительно свежие. И есть же вот эта известная история о том, что знаменитого наркобарона Пабло Эскобара, у него был зоопарк большой, гигантский, и в том числе там была коллекция бегемотов. И после того, как барона все, зоопарк разбежался. Ну, кого-то там куда-то отдали, перевезли, но большинство, да, крупные формы, так сказать, разбрелись по природным просторам.
0: Я представляю это как в мультфильме, как «Мадагаскар» он назывался. Кто там? Олень-бегемотик, когда они побег совершили из зоопарка.
1: Вот, так и здесь. Эти разбрелись, там они на воле подрасплодились.
0: Так.
1: И теперь там, в общем, они наносят жуткую, неимоверную гадость вокруг всем, потому что, ну, это с виду бегемоты такие распрекрасные, а вообще они мало того, что пахучие, ароматные, так, прям, скажем,
0: очень,
1: ну, ладно,
0: животные
1: злые, переживут.
0: Говорят, злые, опасные
1: много,
0: это животное.
1: Вон чего фекалии от них, потому что животные-то большие.
0: Сначала ты решил сказать вон чего, потом уточнить. Хорошо, хорошо.
1: Все это в какие-то реки там спускается. В общем, загрязняют они окружающую среду собой.
0: Вредители настоящие.
1: Да, потому что... И плюс еще, я так понимаю, уничтожают попутно всех этих соседей. Кого затопчут, кого... Ну, то они так-то они траву едят, конечно. Вот, но кого
0: но нет,
1: мимо
0: нет,
1: пройдут,
0: да и на
1: заденут.
0: Наступит на кого,
1: да.
0: Какого-то, да.
1: В общем, беда какая-то от них. И бесконтрольное вот это вот их количество все увеличивается и увеличивается. В результате их решили усыпить. Уже всему... О! Этой истории какие-то десятки лет. И все там борется с этими бегемотами. Решили какое-то количество усыпить, и тут с инициативы выступил московский зоопарк, который сказал, что давайте мы 80 бегемотиков приютим.
0: 80?
1: Да, я вот тоже не могу понять, сколько, куда они их денут.
0: Может, какой-то ноль лишний, какой-то журналист писал новости и ошибся?
1: Вот прям 80 бегемотов Пабло Эскобар могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Куда их
0: 80. Я была в московском зоопарке. Он, конечно, гигантский.
1: Ну, не до такой же степени.
0: Ну, не для 80 бегемотов.
1: Может,
0: да.
1: Это карликовые, конечно, какие-то, но явно у него были не карликовые бегемоты. Карликовые-то они небольшие. Ну, там, три этих морских свинки.
0: На то и карликовые. Интересно.
1: Что, в общем, они будут с ними делать? Загадка. Может быть, раздадут по бегемоту каждому региону. И появится в нашем Воронежском зоопарке тоже бегемот.
0: Они, может, вот нам те бегемоты не нужны, они еще наших к чему плохому
1: научат. Затопчут,
0: да,
1: опять же.
0: Пожалуйста. А мы это вообще категорически все берем и осуждаем. Маяковский.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РН» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветераны СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. 24 мая, в Международный день парков и заповедников, на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угодья. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.

Ускербный лик встает из-за холмов, в лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось

0: Маяковский.
1: Тему эфира хотим вам сказать. Угу. Слышали наверняка, бесплатно, всегда приятно. Кто-то говорит, бесплатный сыр только в мышеловке.
2: Халява, приди,
1: да. Мы сегодня косвенно про это, но хотелось бы конкретизировать, о чем именно хотим поговорить. Вот смотрите, очень часто, например, какие-то салоны красоты предлагают побыть моделью, соответственно, бесплатно провести себе какую-то процедуру. Последствия у этого бывают самые разные. Иногда челка-штрих-код, моя любимая, знаешь, такой.
2: Да. Вот она еще по диагонали бывает.
1: Бывает. Она бывает самая-самая разная. И иногда это синие брови после татуажа. Ну, просто выбрали
2: немножко
1: не тот цвет.
2: Хуже только, когда челка-штрих-код не бесплатно, а еще и платно.
1: Платно? То есть, когда хотел.
2: Это мужчина. Нет, когда не хотел, но так вышло.
1: Так вышло.
2: Но еще и денег заплатил.
1: Если вдруг парикмахер оказался художником,
2: немножечко,
1: и он просто вот так вот вас увидел. Да, нормально. В общем, в салонах где-то это все предлагается, чаще всего как будто бы для женщин, но есть в этом некая несправедливость, да, или какая-то скука, мало размаха. Я предлагаю сегодня взять, мы же сами своими мыслями генерим свою реальность. Ну, конечно, да. И просто пофантазировать на тему того, вот моделью чего бесплатного хотели бы быть вы. Неважно.
2: Может быть, нафантазировала.
1: Тестировщик торта Наполеон с заварным кремом бесконечный. Я вот так вот, можно нафантазировать все, что угодно.
2: Испытатель лесотерапии.
1: Да-да-да. Там, я не знаю,
2: Да что угодно, вообще прям много всего.
1: Модель бесплатного ремонта.
2: Есть какие-то же штуки, из которых, по идее, ничего, хотя нет, из леса тоже можно прийти покусанным всеми, кем можно, из насекомых, тоже так себе, пострадать можно. Хотелось бы выбрать что-то, тестировщиком чего ты готов стать, без всяких последствий.
1: Без последствий.
2: То есть вот если прям ушел с бровями и вернулся с бровями, не на бровях.
1: Вот тестировщик, я не знаю, отелей Ультра Ол 5 лучших. Лучше 6 звезд, вот так даже,
2: так,
1: если такое бы существовало.
2: Только дамский вариант должен быть, только дамский.
1: Почему?
2: Ну, мужской может и не вернуться оттуда, прижиться, так сказать, затестировав.
1: Залежаться
2: Хотя у нас тоже.
1: На каком-то шезлонге.
2: Конечно.
1: Так и мы можем там прижиться.
2: Залежаться.
1: С другой стороны, вот здесь как будто...
2: товар.
1: Абсолютное равноправие. В общем, высказывайтесь, фантазируйте, чему и для чего вы бы с удовольствием, ну, в кавычках, попозировали. Да? У нас сегодня два билета на концерт группы «Звери».
2: Ну, где можно тоже с удовольствием сходить, немножечко так протестировать.
1: Модель,
2: да?
1: На
2: было
1: концерте группы «Звери». Да, нормально.
2: Модель для фотосессии.
1: Хорошо, сейчас их и послушаем, кстати.

0: Маяковский.
1: Это абсолютно чудесные совпадения. Мы у наших спрашиваем, моделью чего бы бесплатного они хотели бы побыть, да? Ну, условно. И вот смотри, буквально 3 минуты назад играла группа «Зверь», сейчас играла Чичерина. Наталья нам пишет, с удовольствием попозировала на фотосессиях с группой «Звери» или Чичерина. Я не читала этот комментарий. До того, как. А? Чудесное совпадение. Говорит, хотела бы еще показать красивую одежду в супермаркетах, рекламу мебели, особенно хорошо смотрелась бы в кресле-качалке у камина.
2: Да.
1: Вообще сложно назвать человека, которому кресло-качалка у камина бы не подошла.
2: Ну как, несложно на самом деле. У кого больная спина, пойди ты посиди в этой кресло-качалке. Она же вогнутая, выгнутая, какие-то
1: так разные бывают. Ну, разные, с ортопедической подкладкой.
2: Ладно, я понудела немножко. Так, для порядка. А то, ишь, размечтались тут, понимаешь.
1: Чуть-чуть.
2: Кресло-качалка.
1: Немножечко ежовых рукавиц.
2: Хороший матрас, кровать. Вот я бы на ней полежал, потестировал.
1: У тебя, если кровать, то сетка рабится. Если кресло-качалка...
2: Чтобы не залеживался.
1: Залеживался.
2: А то, ишь, работать кто будет.
1: Кресло-качалка, знаешь, без вот этих вот стопов, когда можно либо назад перемахнуть, либо вперед. Я в детстве на такое отдыхала. Да-да-да. Ну, естественно, так сказать, с последствиями. Возможно, они сейчас чувствуются по эфиру. Если что, не судите строго.
2: Это все затылочная доля, убитая в детстве. Меня вот качелями ударило. Знаешь, я решила что-то спрыгнуть с качели, ну, с вот этих обычных детских. Спрыгнуть и что-то подобрать, что-то у меня там упало.
1: Ну, а как?
2: Ну, конечно, качели же продолжали дальше качаться, а я-то голову подняла, и ударенная качелями с тех пор.
1: Так что... Теперь не ведаешь преград.
2: Что у кого, ага, у кого кресло, у кого вредные качели, но все мы немножечко, как говорил Маяковский, лошади, и каждый по-своему лошадь. Но это цитата, это уже из другой оперы. Так, другая Наталья говорит, что тоже с удовольствием попозировала на концерте группы «Звери».
1: Удивительно, как так совпало.
2: Ко дню рождения получился.
1: О, еще и вот такие вот
2: совпадения. С надвигающимся вас.
1: Да.
2: Надеюсь, что если прям вот не если не сегодня, да. То где-то рядом уже.
1: Надежда говорит, обязательно согласилась бы на тестирование нового путешествия. Морского, речного, горного, на запад, на восток, да куда угодно. Ну вот, знаете, когда говоришь куда угодно, нужно быть очень осторожным. Ведь наверняка есть местечки, от которых хотелось бы отказаться.
2: Куда бы не хотелось. Хотелось, в общем-то, попасть. Но вот, да, путешествия мы тоже любим. На самом деле, тоже с удовольствием бы попозировали на каком-нибудь речном лайнере. Угу. Кстати, я ни разу не ездила на речном лайнере.
1: Я тоже.
2: Ну, какие-то
1: сколько у нас
2: кораблики,
1: еще впереди?
2: Пароходики, вот эти вот
1: яхты.
2: Небольшие яхты, шикарные. Нам бы до лайнера дорасти, а мы все на каких-то мелких речных суденышках передвигаемся.
1: Хотелось бы с коктейлем.
2: У меня только вот
1: эта
2: вот Мария, которая у нас по водохранилищу ходит, и то в далеком какой-то юности, когда там, не знаю, что-то... Да-да-да. Вот весь мой круиз по водохранилищу.
1: Ну, ладно, Лен, здорово, что на таком катаюсь. Возможно, у кого-то и деревянной лодки не было, понимаешь? Мы сейчас прям прервемся на рекламу, вернемся
2: пора.
1: И будем продолжать.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
0: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина +324 210 4035 495 12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РН» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветераны СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17-й раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая смена для советников, директоров по воспитанию творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Похолодание и грозы надвигаются на Воронеж после аномальной жары. Таким образом, температура возвращается к климатической норме. Как отметил начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, сильные жары, когда температура больше плюс 35 градусов, у нас не было и в ближайшее время не будет. К выходным в Воронежскую область придет циклон, и погода изменится. Начнутся осадки, а температура вернется к средним значениям около плюс 20 градусов. В субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем до плюс 25, ночью до плюс 11 градусов. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в воскресенье. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Грозные новости прилетели. Рилсы убивают сон. Пара видосов в кровати реально уничтожают глубину и качество вашего отдыха. Короткие видео особенно сильно цепляют уставший после работы мозг. Из-за быстрого дофамина ему потом еще несколько часов сложно успокоиться. Ну и в результате человек хуже спит, сильнее устает днем, вечером снова залипает в соцсетях. Что хочется сказать? Ни одной, слава тебе, Господи, новости о том, что радиоэфир как-то там влияет вообще на ваш организм. Сплошная польза.
4: Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии. И опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города

0: Дубовский.
1: Мы сегодня в рамках нашего эфира исправляем несправедливость. Мы фантазеры, ну и фантазеры в том числе, но я считаю, что мы отряд по борьбе с несправедливостью.
2: Вот так вот. Да. Это мне нравится.
1: Конечно. Мы, значит, выдвигаем свою кандидатуру для того, чтобы в бесплатных услугах были не только приглашения на вот этот моделинг, ноготочки, там, реснички, стрижечка. Противные какие вот эти вот.
2: Вот эти вот агоуменьшительно-ласкательные суффиксы.
1: Столик. А что-то посущественней, да?
2: Рассуждаем, да, нечего идти мелкотравчатыми перебежками. Давайте уж по крупнику пройдемся. И попросили вас тоже пофантазировать и написать нам в нашей группе ВКонтакте, где бы вы с удовольствием побыли моделью.
1: Какой разухабистой халявы хотелось бы вам заполучить.
2: Тем более, что в качестве халявы у нас сегодня два билета на концерт группы «Звери».
1: Нормально вообще-то.
2: Хороший такой, да.
1: Так, ну-ка, давай смотреть. Августин. И новая глава. Говорит, готов попробовать перед фестивалем «Ветра Черноземья» сделать временное тату с надписью «Наше радио навсегда».
2: Так, что это временное? Если уж «Наше радио навсегда», так уж навсегда. Нечего вот этими тут полумерами сыпать.
1: Видимо, в том и смысл. Говорит, на своей кучерявой, в кавычках, жутко симпатичной, и уже без кавычек, башке. И с ним пойти на фестиваль абсолютно безвозмездно. А еще за 1000 юаней, говорит, зимой мизинец на ноге покрасить в синий цвет могу.
2: Да, тоже хорошо.
1: Ну, как, это нам очень всем нужно.
2: Нужно,
1: Августин,
2: нужно.
1: Ваш мизинец бы да в синем цвете.
2: Дальше люди-то подключились к комментариям, сразу запросили вот это вот все. Едем туда, хочу увидеть вашу голову воочию. Вообще, как сказать-то, привлекательная история у Августина. Привлекательная.
1: С временной татуировкой наша радио навсегда. А нет ничего более постоянного, чем временное.
2: Чем временное, согласна.
1: Я вот в моем детстве дедушка сделал ступени на второй этаж и не сделал к ним перила. У него спросила бабушка, когда? Он говорит, потом. И всю жизнь я ходил по лестнице без перил. И, кстати, ни разу не падал.
2: Ну, только вот недавно так мы выработали твою, как вот это называется-то?
1: Гуттаперчивость.
2: Координацию. Дальше. Светлана рассказывает. Приветик. Я бы с удовольствием попозировала в образе Снегурочки. Люблю дарить подарки и как приятно видеть довольных детей. Ну, ничего себе милота-то какая.
1: Вы какая-то слишком благородная.
2: Вообще,
1: это даже подозрительно для нас.
2: Всем привет. Я бы не против попозировать с выигрышным чеком от лотереи на 1 000 000 000. Чушь мелочи. Говорит Екатерина.
1: А что, вот идете сейчас на работе до принтера и печатаете вот этот чек из фильма, например. Да, и все. И, пожалуйста, позируем. Наталья пишет, что она бы с удовольствием бесплатно побыла бы строгой фрэкенбок для тех, кто повадился справлять малую нужду в нашем подъезде, в их подъезде. Забегает, говорит, они такие, и тут я в образе с электрохлыстом ору, ку-ку, мой мальчик! И потом сразу вручаю ведро, тряпку и доместос. Ну, это вы к ним мило относитесь. Я бы вручила им нечто на нецензурной брани сначала. Вот. А потом еще чего-то похлеще.
2: Чего-нибудь вручила.
1: А что, я думала вообще-то, знаешь, что это осталось где-то в 90-х, вот когда спички к потолку подбрасывали в подъездах, непонятно вообще зачем.
2: Слюнки по стенам пускали, кто какая быстрее доползет.
1: И вот это вот с нуждой история.
2: Ку-ку, мой мальчик, это хорошо.
1: В каком ухе? Жужжит. В обоих ухах. Пожалуйста.
2: Дальше будем, чем вспоминать старые мультфильмы, особенно «Фрэкенбок».
1: Да, захотелось плюшками побаловаться. Наверное, прервемся.
2: Давай.
1: Да, на баловство.
2: Начай.
1: Вернемся и будем продолжать. Маяковский.

0: Кафе «Маяковский».
1: Сегодня мы спрашиваем у наших моделей, чего бесплатного они бы хотели побыть, если можно было бы откинуть, ну, вообще все рамки приличия и неприличия.
2: День мечтаний, да, просто. Мечты, мечты, где ваша сладость, говорится.
1: Лен, я при этом очень удивляюсь. Можно фантазировать о чем угодно, но вот как и я сказала, что я бы дегустировала Наполеон с заварным кремом, Екатерина, вот, значит, до чего дошла, говорит, я бы позировала в виде царевны лягушки. Сейчас я вам объясню, к чему. Суперспособностями. Я та самая лягушка, но с современным углом. Умею не только превращаться в красавицу, но и, например, на перу устраиваю волшебные фокусы. Вместо хлеба пеку блины с начинкой сюрпризом, колбасой, шоколадом или даже бананом, а вместо других виноградных напитков подаем газировку с шипучими конфетами. Это я, ну, то, как фантазия, фантазии, как и вкусы, о них не спорят, но в мире, где можно ничего не делать, вы выбираете печь. Печь? Готовить?
2: Я бы... Не убирала. Все такие, как мы, понимаешь?
1: Ну да.
2: Далеко не все.
1: Я без осуждения, я с удивлением.
2: Мы с восхищением, я бы даже сказала.
1: Я бы убирала не на пылесосе, а на летающей метле, чтобы каждый уголок был освобожден от паутинки. Ой, круто-круто.
2: Господи, да, прекрасно.
1: Какие женщины хозяйственные.
2: Потрясающе.
1: Молодцы.
2: Маргарита говорит, наши, не знаю даже, где бы я попозировала, но знаю того, кто бы с удовольствием снялся в рекламе «Вкус». Вкусненького корма и желательно дубли побольше, чтобы снимали. И дальше фотография совершенно чудесного кота.
1: Мистер Кот.
2: Да, это он. Дальше. Вот Виктория говорит, хотела бы протестировать автодом и какие-нибудь аксессуары для кемпинга. Палатка, печка для палатки, складная кухня и так далее. Еще хочу протестировать какой-нибудь необычный музыкальный инструмент. Например, диджериду.
1: Надеемся, это не ругательное.
2: Да, какой... Ух, какой вот это себе диджериду.
1: А, и фото прикрепили.
2: Здоровая такая штукенция, ну, как сказать,
1: длинная труба.
2: Да, из эвкалипта,
1: очень,
2: как я понимаю, или
1: труба.
2: Из чего-то ее там делают. Ну, это прям целая ветка, метра полтора, наверное, такая здоровая. А попозировала бы для одежды в стиле бохо и для обложки на альбом любимой музыкальной группы. На выгоду не претендую, но если бы мне что-то подарили в ответ из этого, особенно это касается автодома, то была бы рада. Вот Виктория даже не говорит о том, что претендует на приглашение на зверей, на группу зверей, в смысле, а говорит, что вот сразу, ну, подарите мне автодом. Или диджериду. Нормально.
1: Ну, это комментарий хороший, но просто сегодня вот приз другой, да? Там, может, в понедельник, во вторник каким-то образом и
2: добудем.
1: Автодом дойдем, да. Пока придется, ну, чуть-чуть потерпеть, немножечко подождать.
2: Мы можем подарить свечку для палатки.
1: Причем это даже вот прямо от себя. Здесь нам никакие спонсоры с Ленкой не нужны. Мы самодостаточные женщины. Все, прерываемся, вернемся, будем продолжать. Оставайтесь с нами на 107.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РН на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Так, ну что ж, давайте-ка с вами продолжим обсуждать тему, моделью чего за бесплатный с невероятным удовольствием вы бы побывали, да?
2: Вот давай.
1: Я хочу читать мужской комментарий сейчас.
3: Я хочу читать мужской комментарий.
1: Я хотел читать мужской комментарий. Значит, Алексей говорит, я бы бесплатно протестировал и проверил, действительно ли быстрый, к примеру, мотоцикл, ну это какая-то фирма написана, какой-то Маркус. Он говорит, у пролетария сделаю остановку с максимально серьезным лицом, буду просто стоять, прохожие будут меня фотографировать, я-то буду уже крутой, а я делать вид, что... не понимаю такого внимания. Я, кстати, вот четко осознаю, про кого вы пишете, Алексей. Я здесь на проспекте вот вас таких как будто бы видела очень много штук. Делать вид, что не понимаю такого внимания. Значит, так как скорость этого велика в кавычках всего лишь 305, вы что, километров в час? Это что, самолет?
2: Хороший велик.
1: Его скорость меня бы не интересовала. Я бы проверил, есть ли ощущение все по-честному. Ты и механика, хоть и с какими-то космическими технологиями, в мире говорит так, таких мотоциклов всего 45, я бы прямо чувствовал его эксклюзивность, редкость, поэтому заправил бы только 95-м. Ну, чтобы, говорит, не нарушать процесс сгорания масла, доехал обязательно до меловых гор, а их там тоже много, вот, и там проехался по бездорожью. Если станет прямо частью меня, значит, действительно крутой поворот, неровная дорога, разные внештатные ситуации, проверю все, напоследок заведу и погазую. Если обороты растут плавно, хорошо. Рекомендую.
3: Вот не мне нравится Алексей тем, что он вот с одной стороны как бы реальность взял, да, ну вот хочется же протестировать крутой мотик, которых всего 45 там по всему миру. Но с другой стороны, и мы же все понимаем, что это нереально. А протестировать, да.
1: Не, ну причем нереально. А мне кажется, он идеально описал такой собирательный образ вот этого вот всего. Я вижу в этом иронию. Может, конечно, и не права.
3: Да?
1: Алексей,
3: ну, кто его знает?
1: Это ирония или нет?
3: Или нет?
1: Напишите.
3: Или реальность?
1: Да, а то мы с Ленкой будем до скончания веков гадать.
3: Вот
1: конечно.
3: У Ивана точно, надеюсь, ирония. Если уж позировать, то хотя бы позировать самому Фаберже. Ну и у кого нет машины времени.
1: Что-то видать в профиль, да? Скорее всего, может, какой-то портрет. Он же художник.
3: Художник, художник.
1: Нормально, нормально.
3: Прекрасный Иван, да.
1: Так, Даниил нам пишет, хочу официально заявить, готов стать бесплатной моделью для кругосветного путешествия. Опыт работы внушительный. Много лет тренируюсь лежать на пляже с максимально деловым лицом, чтобы никто не догадался, что я вообще-то отдыхаю. В мои профессиональные обязанности, что я с ума сошла, может входить тестирование шезлонгов на прочность лично, дегустация местной кухни в научных целях и глубокий анализ качества закатов с ежедневной фиксацией результатов. Также умею серьезно кивать, когда приносит что-то там, напитки, да, и говорить интересный букет, даже если это просто вкусно. Свободно ориентируюсь в системе, все включено, быстро нахожу слабые места в завтраках, готов составить подробный отчет, где именно нужно взять еще одну тарелку. Могу проверять бассейны, океаны и настроение ежедневно без выходных. Работодатель получает ответственного специалиста, который не пропустит ни один пляж, ни один десерт и ни одну возможность сказать, надо остаться тут еще на пару дней для объективности. Зарплату не прошу, беру впечатлениями, иногда морепродуктами, готов к командировкам немедленно, чемодан морально уже собран. Все, выезжаем. Я с вами. Извините, пожалуйста, я с вами.
3: Я, можно эфир у нас немножечко это прервется,
1: ну,
3: и все
1: да.
3: Поедем туда.
1: Ну, по уважительной причине. Возьмите чемодан с собой побольше, чтобы мы с Ленкой как безбилетницы.
3: Могли поместиться.
1: Да, да.
3: Ну, большой прям чемодан-то надо
1: ну,
3: брать.
1: Ну, очень большой.
3: Мы такие...
1: Как трехместная палатка.
3: Немаленькие все-таки.
1: Ну, прям мы куда-то тоже себя подписываешь. К чему?
3: Ладно. Да ладно. Нет, подожди. Раз уж пошла такая история, я хотела сказать другое слово, но передумала. Раз уж пошла такая история, что мы читаем сейчас исключительно мужские комментарии.
1: Это случайно.
3: А, ну,

0: уже понеслась такая песня.
1: Традиция.
0: Вот, да, Тимофей рассказывает, ну что тут долго думать-то? Думать долго не приходится. Все мы знаем, что деньги портят людей. Так почему бы их не протестировать? Всем же интересно, до какой суммы человек еще считается неиспорченным? Итак, я готов принять удар на себя. Можете предложить мне сумму денег, с каждым разом она будет увеличиться, и тогда мы увидим, до какой суммы я буду оставаться здравомыслящим человеком. Заметьте, я считаю, это очень благородно. Поступком. Кто не разбирается в подвигах, прошу не комментировать. Ну и по скриптам готов тест-драйв сразу начать с крупных сумм. Выдерживаю любые нагрузки.
1: Мощно.
0: Мальчики, вы сегодня просто жжете. Спасибо вам большое.
1: Нам надо как-то от этого немножечко отойти. Мы на песню прервемся, потом будем возвращаться и продолжать.

0: Чайковский.
1: У меня есть такое ощущение, что я ваши комментарии буду читать и внеурочно. Вот приду домой, сяду в гамак, предположительно, я же дома всегда сижу в гамаке, и буду зачитываться аки хорошей книгой.
2: Да, ну вообще всех, большинство, вот много сегодня комментариев, и большинство
1: всех
2: хотят...
1: большинство много.
2: Да, да, ой, великий русский язык, трудно держать за зубами, как известно. Очень много хороших, тех, которые мы просто даже не успеем в силу отсутствия времени прочитать, потому что следующий час у нас будет музыкальным. Ну, да, можно подумать, до этого было разговорным, но, тем не менее, все-таки...
1: Музыкально-гостевым.
2: Да, музыкально-гостевым. Что еще хочется рассказать? Фотографии со всякими рыболовными достижениями тут есть и предложениями попозировать для местного рыболовного магазина, видимо, чтобы самим не тратиться на мотыля и прочие...
1: Снасти.
2: Да, снасти. Вот Ирина говорит, готова помочь аптекам с рекламой, их там много, как они выживают, даже интересно. Не, Ирин, бросьте это дело, бросьте. Вот в образе красной шапочки с корзиной пекарни помочь, да.
1: Долго по дорожке, пока волчок какой-то не встретится.
2: Это другое дело, а аптеки, ну их вообще, ну их пусть как-нибудь будет, чтобы без них.
1: Новые вагоны кто-то хочет тестировать, кто-то говорит, что любит русский человек халяву, Татьяна. Просто она подтверждает и так базу, да, всем известную вот эту вот аксиому. И тоже хотел бы какой-то новый отель, вот пятерку с плюсом. Нет-нет, да и посетите. В рамках моделинга исключительно.
2: Жанна попробовала бы попозировать в кастингах реалити-шоу, музыкальных, развлекательных, телевизионных, Евровидения, карнавалах и прошлась по красной дорожке при полном параде. Позовите. Только позови, называется.
1: Так, я считаю, что время выбирать какой-то комментарий.
2: Пора.
1: Это, как всегда, будет непросто, но...
2: Мне нравится еще, подожди, раз уж про фильмы заговорили. Светлана рассказывает, что я бы с удовольствием попозировала в фильме Леонида Гайдая, знаменитый «Веселый троиц», «Трусы», «Балбесы», «Бывалого», «Вицин», «Моргунов» и «Никулин», комедия давно минувших дней. Но их персонажи вошли в фольклор, стали героями анекдотов. Вот типа с ними бы с удовольствием вообще что-нибудь потестировала.
1: Да, класс.
2: Уйти в историю.
1: Класс, это правда
2: но
1: хорошо.
2: Александр хочет стать дегустатором воронежского пенного.
1: Неважно,
2: да.
1: Чего там хочешь.
2: Что ж такое, что... особенно в субботу.
1: Александр выдумщик. Александр знает, что Минздрав категорически
2: запрещает.
1: Конечно.
2: Не рекомендует, я бы
1: сказала.
2: Ну да,
1: там должно быть в гранях. Нам нужно кого-то сейчас выбирать.
2: Пришла пора выбора.
1: Как насчет Алексея?
2: Да.
1: Все-таки буду настаивать, что писал на Цироне. А если не, и без нее, а просто вот на голубом глазу, потому что так чувствует.
2: Так не говорят, ну ладно. Да, вот мы сегодня прям молодцы-молодцы, обе две. Хоть так тоже не говорят, но мы сегодня обе две. Группа есть такая, может и нет.
1: Программа авторская.
2: И
1: слог, соответственно, тоже авторский. Знаки препинания, ударения. Ну, когда слушаете, если вдруг что-то не нравится, вы, пожалуйста, это просто берите в расчет. Все, Алексей, билеты вам. Мы уходим на небольшую паузу ждать нашего гостя. Эрнест Симонян придет к нам в эфир.
2: Уже даже пришел, я его вижу в окне.
1: Да,
2: вот там вот.
1: Со своим глюкофоном.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ-Губерния.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
6: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожана Рогана. Украина, ПП 124-210-4035-451. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
8: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
10: Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
11: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
12: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
14: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РН» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветераны СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Управление молодежной политики и областной молодежный центр открыли регистрацию на ежегодный форум «Молгород», который пройдет на базе отдыха «Смена» в 17-й раз и соберет 500 участников. Первая смена предназначена для волонтеров, патриотов, работающей молодежи, архитекторов и спортсменов. Вторая смена для советников, директоров по воспитанию творческой молодежи, медиаспециалистов, молодых парламентариев и иностранной молодежи. Цель форума – создать импульс для личностного и профессионального развития, сформировать коммуникационную среду для поддержки молодежных инициатив. Участников ждут лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и возможность реализовать собственные социально значимые проекты. Похолодание и грозы надвигаются на Воронеж после аномальной жары. Таким образом, температура возвращается к климатической норме. Как отметил начальник регионального гидрометцентра Александр Сушков, сильные жары, когда температура больше плюс 35 градусов, у нас не было и в ближайшее время не будет. К выходным в Воронежскую область придет циклон, и погода изменится. Начнутся осадки, а температура вернется к средним значениям около плюс 20 градусов. В субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем до плюс 25, ночью до плюс 11 градусов. Аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в воскресенье. Это были новости региона.

0: Ну вот и все. Мы уже не вдвоем с Леной сидим, втроем. Я, Лена и Эрнест. Нормально звучит?
1: Да, и в окружении инструментов. Ну, по крайней мере, у нас на большом столе разложено... Кстати, друзья, нас же можно не только слышать, но и видеть. В нашей группе ВКонтакте идет прямая трансляция. И вы можете посмотреть не только на Эрнеста, но и на нас с Кариной.
0: Очень хотелось.
1: Да, но еще и на инструменты, которые он принес к нам в студию. Это такие прекрасные три летающие тарелки. Описываю, как могу, своими словами. Но вообще это называется глюкофоны. Ладно, переходим к сути
0: дела. Гостю, привет,
1: Добрый день, Эрнест.
2: Добрый день.
0: Так, у меня есть сначала первый вопрос, он абсолютно несерьезный. Какими словами чаще всего называют этот инструмент? Летающая тарелка, понятно.
2: Еще казан для плова.
0: Казан для плова, конечно.
2: Ну, в основном вот это я, пожалуй, да. То есть можно что-то варить обязательно в нем.
0: Хорошо. Я прям, честно говоря, уже, ну, надеюсь, один подоткрыть, и там вот этот чесночок целиковый лежит, какая-то некая приправа. Но мы сегодня не едим, исключительно о музыке. О, кстати, есть еще одно предложение. Значит, в рамках отречения от заморских слов давайте называть глюкофон. Как он будет теперь? Какой-то барабан счастья. Счастливый звук.
2: А вы знаете, что в целом название глюкофон в России придумали? Оно немецкое, но в России придумали.
0: Ага.
2: Глюк – это счастье, а фон – это излучать. Излучатель счастья, если хотите по-русски. Вот. Но глюкофон – это в России, потому что в других странах это просто стальной язычковый барабан.
1: Ух ты! О, нет, это некрасиво. Стальной язычковый барабан. Что это такое? Вот то ли дело извлекатель счастья, излучатель счастья. Это хорошо.
0: Мы хорошо, мы здорово придумали, нам нравится.
1: А еще вы говорили, что когда пришли к нам, что какая-то девушка называет его звукофон, что тоже... В общем, как бы, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, отчасти это правда.
0: Излучатель звука.
1: Извлечение звука.
2: Ну, тем, кто первый раз слышит, не всегда легко запомнить
1: слово
2: такое
1: глюк.
2: Название в целом, да. И у них ассоциации иногда тоже бывают другие. Но что есть, то есть. Так или иначе, я пытаюсь привносить всю эту культуру.
0: Это у нас насколько популярна в России игра на подобном инструменте?
2: Знаете, учитывая, что почти в каждом крупном городе есть производитель глюкофона, то это так или иначе популярно. Ну, конечно, это часто нишевая тема для медитации. Там, не каждый использует глюкофон в таком, скажем так, попсовом варианте, играть какие-то песни-каверы. Вот, но... Он так или иначе распространен. Вот в Воронеже я как бы этим частично занимаюсь.
1: Вы единственный в Воронеже, кто занимается? В публичном поле, в известном. Вот если не брать медитации, кто там тихо сам с собой дома сидит.
0: До кого мы сейчас не дозвонимся? Кто ушел глубоко в другие миры своего подсознания?
1: Конкуренты у вас есть?
2: Ну, если говорить именно вот о попсе, о каверах, о там каких-то коллаборациях с другими музыкантами, то как бы я пока что... один из немногих. Я не берусь говорить,
1: что
2: единственный.
1: Может быть, вы кого-то не знаете, да?
2: Да, у нас все-таки город большой. Вот. Меня много знают, а я вот могу кого-то не знать.
0: А я считаю, что можно сказать. Тем более, пока мы на радио, к нам же никто сейчас с ответом не придет через секунду, да?
1: Это мы говорим, я играю на глюкофоне.
0: Можно сказать, я единственный, я лучший и единственный. У меня есть история короткая про глюкофон. Ну, кстати, наверное. Однажды мы ехали, значит, с нашего русского юга и решили переночевать, для того, чтобы путь себе немножечко сократить и сделать его более легким, в месте под названием «Горячий ключ». У нас у всех в головах, есть какое-то ощущение, что «Горячий ключ», там есть термальные источники, какие должны быть, как будто бы, да? И какая-то красота. Город вот такой вот не обделен туристическими приколами, достопримечательностями. Значит, приезжаем мы туда и вот ходим, совершенно ничего нет, категорически ничего нет.
1: Ключа.
0: И раз попадаем вот в красивое живописное природное место, каньон. Но если кто-то бывал в каких-то других каньонах, это микроканьончик, но там посреди него на небольшом отвесе сидел парень, и он играл на глюкофоне музыку. И вот это было уже шикарно и гармонично. Все! Я все, спасибо.
1: И она, музыка по каньону, вот каньон создавал какую-то звуковую такую, как сказать, направляющую.
0: Она вот прям там расстилалась. Да. Вот это очень подходит.
2: Я тоже так однажды...
0: Это был ты.
2: Нет, возможно. Но я один раз на Варгольские скалы съездил и там присел. Записаться чисто для себя на самом деле на тот момент. Но каково было мое удивление, когда альпинисты снизу поднялись и сказали, какую красивую музыку вы играете. А я даже не думал, что они ее слышат.
0: Представляешь, как она разносится там, и в Аргульские скалы.
1: Я думала, сейчас Эрнест скажет, и тут из кустов какие-то выползни начали собираться. Вокруг меня люд уже стоит. Хотел сфотографироваться
0: один. Они бросают в меня деньгами. Я говорю, альпинисты поднялись. Что вы? Это абсолютно бесплатно. Потому что это мое искусство. Ну, кстати, например, в природных локациях это действительно звучит потрясающе. Мне кажется, что я еще слышала в нашем каньоне в Белом колодце. Это не каньон, как правильно назвать.
1: Ну, просто,
0: назвать.
1: Да,
0: Белый колодец. Но, возможно, колодец. Это было не Крюкофо.
1: Еще, наверное,
0: было далеко.
1: Где-нибудь хорошо сесть в поле каком-нибудь у Дивногорья. Там тоже...
2: Поле, лес, все что угодно, да.
0: Это уже, возможно, не совсем для музыки. Это про что-то другое. Мы сейчас на рекламу прервемся, вернемся и будем продолжать, если у вас есть вопросы к Эрнесту про глюкофон. Ну и не только, вы можете написать их у нас в сообществе наш в Радио Воронеж ВК.
3: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM.
4: Художественный музей имени Крамского и наше Радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Судягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Судягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: Семейная парикмахерская Остужева 6. Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222 90 99. Код города 473.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Радио кафе Маяковский.
1: А что, мы правда всех с удовольствием приглашаем на наш глюкоборд, можно так сказать. Потому что у нас Эрнест Симоньян с глюкофоном сегодня пришел в эфир. Я, когда готовилась к эфирам, прошу руководство обратить на это внимание. Конечно, может быть, что-то воздастся как-то за это, я не знаю. В общем, когда готовилась, узнала, что это абсолютно новый инструмент. А кажется, что издревле... Вот, не знаю, один мамонта пошел валить, второй... Расскажи, пожалуйста, нам, Эрнест.
2: Откуда есть пошло?
3: Корни любого инструмента, конечно, они идут в древность, когда человек, ударив почему-то, понял, что можно извлекать звук. Да. Конечно, тогда не было нержавеющей стали, конечно же, но, тем не менее, это были всякие деревяшки и так далее.
1: Нержавеющие.
3: То есть, да, можно до островов Тринидад туда дойти, где там взяли бочку, выгнули ее и получили steel pan, другой инструмент, который там в 2000-х стал прародителем хэндпана.
2: В 2000-х годах 20-20-х.
3: Наших, да, 2000-х годах. Все правильно, да, это считайте недавно, да.
2: Я удивилась, что, в общем, такой свежий и, как бы, еще можно сказать, незаюзанный руками музыкантов инструмент.
3: Ну, в общем, был в Швейцарии он создан мужем и женой, но из-за технических, ну, скажем так, из-за того, как его создают, он получался дорогим, поэтому... Переходим примерно в 2005-2007 год, где...
4: 5 лет спустя.
3: Да. Где в Латинской Америке один музыкант берет газовый баллон, пустой, естественно, делает в нем вот похожие вырезы, как на этом, и настраивает их, и получает, скажем так, прототип глюкофона.
1: Ой, вы так только не делайте.
2: Да.
1: Трюк был выполнен профессионалом одним.
3: И потом долгое время, да.
2: Как могло человеку в голову прийти, да, сделать какие-то вырезы в металле и потом из этого извлекать музыку? Вот что должно быть в голове у человека, чтобы он додумался таких вещей?
3: А гусли как придумали?
1: Ну, хотя,
3: а
1: да. Wi-Fi? Вас это не смущает? Гусли?
2: А самолеты как летают в небе, вообще непонятно. Они же тяжелые.
1: Конечно, это что-то, это вообще другое.
3: Так что можно считать, что инструменту вот 20 лет только исполнилось.
1: Это, ну, я даже не знаю, другой такой. Есть кто-то моложе
2: более
1: глюкофона?
2: Свежий.
1: Наверное.
3: Хороший вопрос. Я не то чтобы все инструменты знаю в мире, поэтому, ну, явно что-то есть, но не знаю.
2: Когда вы начали увлекаться глюкофоном и почему?
3: Это история из разряда «А, вот так получилось случайно». Потому что лет 8 назад я как... обычный человек захотел на чем-то научиться играть в свои 20 лет, а до этого только танцами занимался и ни на чем не играл. И в какой-то момент, значит, я такой пойду в школу частную, отучился на барабанщика, на обычного.
1: Ага.
3: Там года 3 проиграл в разных группах. Там не то чтобы группы, не то чтобы я группы менял, а вокруг меня вот эти люди менялись, а я сидел все время в барабане.
1: И в какой-то
2: очень
1: момент...
2: тяжелая была установка.
1: Я был максимально статичным. Проходили годы.
2: Причем на одной сцене. Да, я все сижу.
3: В какой-то момент я просто устал. Купил себе клавиши и начал просто сочинять электронную музыку. И в тот момент я увидел хэндпан в интернете.
2: Не ругайтесь такими словами. Что такое хэндпан?
3: Ну, хэндпан – это прародитель глюкофона, вот тот, который в 2000 году, я сказал, изобрели. Да, у него, в отличие от глюкофона, не вырезы, а такие, как круглые вмятинки, то есть они как мембраны работают. Этот инструмент так или иначе многие видели, он как будто бы более популярный. Ну и, соответственно, я прямо, скажем так, известного музыканта Мальте Мартена увидел, так восхитился, конечно же, но тогда это было очень дорого.
1: Я сейчас
3: тоже дорого, да, ну и
2: да
3: тогда было
2: дорого. Все инструменты
3: дорогие,
2: ну как, за что не возьмись вообще. Треугольник, наверное, и тот дорогой, а уж если взять что-то поприличнее, так вообще.
3: Да, и дальше получилось так, что я... В случайный момент, вот это был 22-й год, я натыкаюсь на сайт Космоскай, где вот такой вот, только у них была предыдущая генерация, я такое ощущение, что был одним из первых покупателей, я его на заказ месяц ждал, он пришел, я такой радостный, ну, думал так, поиграюсь. Вот поигрался до того, что у меня их уже 5,
2: Подрасплодились.
3: Да. И это переросло от такого маленького хобби к тому, что я уже как бы и концерты делал, и делаю, и с другими музыкантами коллаборации какие-то тоже делаю. И даже, в общем-то, вот буквально недавно делал для детей лекцию для второго класса по этим инструментам, и они тоже играли, им понравилось, конечно же.
1: Какое большое вообще спасение для родителей, а потому что они же до этого по кастрюлям бьют, а это, может, у них появится какое-то желание.
3: Кастрюля с гармоничным звучанием.
2: Точно. Нет, я так забыла, не говорила. Что, подождите, как это называется для плова? Что?
1: Казан.
2: Казан. Вот казан с гармоничным звучанием.
1: Подожди, уже пора послушать звучание. Подождите, мы все говорим,
2: гармоничное.
1: Говорим. Да, давайте хоть несколько тактов, не знаю, несколько звуков.
2: Эрнест, вы готовы?
1: Извлечет.
2: Ты готова? Я же не определилась.
3: Конечно, конечно, да. Я даже встану, чтобы мне было чуть-чуть полегче. И мы можем же...
1: Что-то исполнить. Вот сейчас начнется. Ну-ка, слушайте.
3: Из известного.
1: Конечно.
3: Например.
1: Давай. А мы будем отгадывать.

0: или же...
1: Ну, кино? Красиво.
0: Конечно же.
1: Я в эту вашу угадаю мелодию, я только могу подначивать. Вообще категорически не могу. Я сначала думала, подмосковный вечер.
2: Да, пара буквально что-то было.
0: Не слышны
2: в саду даже шорохи.
1: И все, и дальше я думаю, не играю.
2: А потом смотрю, нет, все-таки на Цоя как-то похоже.
1: Класс, звук вообще кайфовый.
2: Что-нибудь еще? Пока
0: мое самое одно из известных, которое часто просматривают,

0: кайф. Это там, где клен шумит.
1: Ладно, я шучу.
2: Нет, кстати, у Эрнеста есть много композиций, реально вот таких вот крылатые качели, по-моему, да, или что-то, я путаю.
3: Да.
2: Ну, что-то из вот таких советских известных песен, что у каждого в крови, да, существует, и на подсознательном вот этом уровне человек может сразу же и угадывать эту мелодию, и там где-то, вероятно, подпевать, и понимать, насколько по-другому, насколько вот интересно может звучать музыка, которую ты там слышал когда-то в исполнении детского пионерского хора, а теперь вот совершенно другой звук и совершенно другое впечатление.
1: Ну, детский пионерский, ладно. Я вот когда услышала, значит, и в записи наш русский рок, кажется, что это совершенно разные вселенные. Это как будто бы даже смелый ход. Да?
3: Я даже скажу, что в целом мое как бы вот это небольшое увлечение, оно перешло и переросло в нечто с целью, угу. как оказалось, потому что каверы на известные песни, любые, угу. в исполнении на глюкофоне, они довольно-таки интересно и привлекают людей. Угу. Поэтому в целом у вот моего проекта Эрнесто Каверс как раз в этом и суть, что я пытаюсь каверами знакомить людей с стильными, известными мелодиями.
1: Угу. Это нормально? Это нет, нормально, неподходящее слово. В общем, это самобытно, это очень любопытно. И у меня возникает вопрос. А есть вот, например, какие-то композиции? То есть мы знаем сейчас, давай для наших расскажем. Там, у тебя есть, по крайней мере, из нашего плейлиста, «Кукла-колдуна», есть «Кукушка» группы «Кино», есть «На заре» «Альянс». Правильно? А есть даже, но это уже не из нашего
2: есть
1: плейлиста.
2: Есть даже «Муслим Магомаев».
1: Это как будто больше ложится. «Продиджи». Вот это я вообще, когда увидела, это как
2: это же одна из самых популярных, как раз, самых популярных каверов, да?
3: Ну, не по просмотрам, конечно, но в целом те, кто... Ну, в общем, по этой песне я больше... По этому каверу я больше всего получил какого-то вот...
1: Обратного.
3: Обратной связи, вот. Но это, на самом деле, мой недавний эксперимент. То есть я в какой-то момент вышел просто из рамок акустических каверов, которые я играл только на глюкофоне, сколько там, где-то 2-3 года подряд, и я как будто бы сел и думаю, надо как-то немножко вот следующий уровень. Следующим уровнем у меня в прошлом году стало то, что я начал играть одновременно правой рукой на глюкофоне, левой на клавишах.
1: Ой, мне сейчас нехорошо. Внесите на шатырь. Что? Это невозможно.
3: Да, и это было интересным таким опытом, потому что здесь-то надо бить, а там нажимать, это немножко разная моторика.
1: Так там же все немножко разное. Ну, там клавиши, здесь штучки. Здесь лепесточки.
3: Лепестки, да, все правильно. Ну, вот это был такой вот мой опыт, и у меня из этих...
2: И рассинхрон не случился.
3: Да, не случился. То есть я исполнил, у меня «Лететь» есть, у меня есть, кстати, я вам их не скидывал, у «Тропалины» Наутилусов тоже есть. И вот что-то еще не помню уже сейчас, у меня уже много каверов, я начинаю забывать. Вот. А с начала этого года я уже, ну, на самом деле, просто ради прикола начал делать каверы электронные, полноценные. То есть это, представьте, что у вас 2-3 глюкофона в одной песне пересекаются. Обычная ударка, кахон, варган, клавиши обычные, и еще к этому добавляется то, что у нас принято в электронной музыке добавлять. Это вот эти всякие басы и прочее. И это удивительно, но сочетается.
1: И все это делаешь ты вот разными руками. Правая, левая, дополнительная. Ногой. Да-да-да. Здесь немножечко зубами на чем-то
2: пристукиваешь. Хорошо бы быть Шивой, да, чтобы раз-раз-раз и на трех... глюкофонах, да. И параллельно еще и на барабанной установке постучать.
1: Какие-то очень сильно развитые полушария.
2: Это разными дорожками пишется?
3: Не, ну
2: да?
3: Естественно, я не могу, у меня столько нет. Но просто приходится учиться уже полноценно играть и на пианино, и вспомнить, что такое барабанная установка, в общем-то, и какие-то другие моменты тоже. То есть варган, когда мне подарили, это самый обычный, но я его попробовал где-то использовать, научился на нем играть тоже.
2: Объясни, что такое варган.
3: Варган – это вот это вот.
2: А, вот это. Мяу-мяу.
3: Да, да, да.
1: Варан, знаем. Варга. Теперь тоже знаем.
2: Мы только по звуку
1: вообще
2: определяем.
1: Угу. Круто. У меня еще был такой вопрос. Вот как тебе кажется, если вдруг глюкофон как инструмент появился бы гораздо раньше, не в 2005-2007, как мы сегодня выяснили, какие бы группы, на твой взгляд, ну вот если пофантазировать, точно его захотели использовать в своем творчестве.
3: Наши?
1: Ну, можно
2: и не наши, но желательно
1: можно
2: наши.
1: Можно и не наши, да.
3: Не, ну, понимаете, я просто всю жизнь был фанатом группы АХА, поэтому я их всегда в этот список бы включил.
1: Они бы прошли кастинг.
3: Да, а
2: я бы к ним пошел, сыграл на глюкофоне.
3: Мне кажется, любой советский оркестр мог бы в свой арсенал вместе с...
2: Симфонический.
3: Да, симфонический, да. То есть, допустим, тот же Муслим Магомаев под оркестр пел, и почему бы туда и глюкофон не
2: вообще
3: включить?
2: Конечно, в симфонический оркестр вплетается все. Ну а почему? Перкуссии же там довольно много всяких таких инструментов. И даже когда народные включают, несколько народных инструментов с симфоническим оркестром играют, то все равно симпатично получается. Глюкофон там прям, арфа может существовать? Почему глюкофон не может существовать? Это прям, да, интересная такая история, наверное, была бы.
1: Так арфа струнная или что? Ладно. Так, группа АХА, а вот из наших, например, русско-рокерских, допустим.
3: Ну вот, честно, я даже не знаю.
2: Не думал про это.
3: Да, у меня как-то сейчас фантазия не подсказывает никого.
1: Все, ладно, мы когда на рекламу будем прерываться, но чуть позже,
2: вот
1: мы
2: смотрите,
1: что-нибудь придумаем.
2: Ну ведь Эрнест играет в нашей группе воронежской «Хитрый Марс».
1: Да, туда ложится.
2: И ложится отлично, а мы их тоже вроде как относим все-таки к рок.
1: Ну не вроде как, абсолютно.
2: Да, то есть с русским роком сочетается тоже хорошо. Это мы можем подтвердить, поскольку с Эрнестом мы как раз и познакомились на концерте «Хитрого Марса».
1: На концерте, который был у нас в эфире.
2: Да.
1: Вот здорово, у нас очень приятная работа, мы можем ходить на концерт, не ходя на концерт. Да?
2: Это правда. Что, вот теперь можно и на рекламу.
1: Хорошо, ладно, уговорил, отправляемся.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РН на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы, беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь это такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.
2: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Мы вам дали немного времени для наслаждений и для того, чтобы попробовать отгадать мелодию.
1: Ну, на всякий случай. Уже все, наверное, отгадали.
0: Да не, ну вдруг. Мы сейчас наших проверим на наших и не наших. Да? А то вдруг там вот есть мои из отряда Анны Асти. И скажут, что же сейчас звучит, что же звучит. Эрнест, вопрос. Вот здесь ты сказал, что это лайв, да?
2: Да.
0: И ты говоришь, что очень сложно глюкофон. Что сделать? Записать?
1: Обработать звук.
2: Ну, и записать тоже надо грамотно, и обработать, потому что у него большая насыщенность, у него много обертонов. И очень часто, когда нам нужно несколько нот подряд сыграть одновременно, и особенно если это начать записывать на телефон обычный, то потом просто будет гул на все. На все пространство, на всю запись, в общем-то, гул будет. Здесь нужны и качественные микрофоны, и качественная обработка, удаление там ненужного. То есть мне пришлось этим заниматься, и я более-менее как-то, более-менее, в общем-то, смог. Но в целом это очень такой придирчивый, скажем так, инструмент.
0: Непростой.
2: Да.
0: Это любопытно.
1: Знаешь, то есть еще и звукорежиссеру пришлось немножечко освоить.
2: Да, ну, насколько смог.
0: Я, знаешь, пока сейчас слушала, конечно, это все уводит в медитацию, но для того, чтобы совсем не выпасть из рамок развлекательного эфира, я начала придумывать истории, как вот у многих музыкантов, которые были в этой студии. Мы, например, спрашивали, почему вообще пошли в музыку, и какой-то приличный концерт отвечает, говорит, ну, раньше, это те, кто постарше, говорит, ну, раньше, если ты с гитары, да на какой-то там тусовке, то вообще все девчонки твои. И я, значит, представляю, ну, хороший такой посиделку пятничную. Ну, вы доходите до стадии куража.
1: И тут Эрнест достает глюкофон.
2: И все засыпают.
1: Детишечки, переходим к спокойным

0: Как вообще любой предмет. Ну, то есть вот шоколад, он задумывался как для всех, так и не для всех.
1: Потом изобрели с солью не для всех.
2: Ну, для всех это, скажем так, чтобы можно было себе купить и дома этим заниматься. А не для всех это, если профессиональный человек, который знает, как вибрациями, это все-таки инструмент на вибрациях, как вибрациями воздействовать на человека.
0: Организм.
2: Да, на организм. У нас же каждый орган на своей частоте, и в целом можно в резонанс войти инструментом. И, ну, лечить – это неправильное слово, но как-то улучшать самочувствие.
1: Гармонизировать состояние.
2: Да, гармонизировать
0: музыкотерапия,
2: человека.
0: Я помню.
1: Он же поэтому извлечение счастья.
2: Да.
0: Из человека. А расскажи, для тех, кто нас не видит, а только слышит, мы должны сказать, что Эрнест принес с собой целых 3 глюкофона.
1: Да, 3 летающих тарелки.
0: У них есть какие-то имена? Есть ли любимчик среди них? Можно про них так вообще говорить? А то сейчас скажешь, другой обидится или другая.
1: Они же слышат нас.
0: Может, это девчонки.
1: Один с подсветкой, между прочим, с внутренним. Там вообще такое звездное небо, если на него смотреть сверху.
2: Да, это новенький. Как раз можно ночью и вечером играть и видеть, куда ударяешь.
1: Ну... У другого бусинки украшение, это девочка, вероятно.
0: Лен, ты что трогаешь? Мы же с тобой ценник узнали за эфиром. Я говорю, убери руки.
1: Я только аксессуары.
2: На самом деле, во-первых, нету любимчиков. Просто я их разделяю по категориям, для чего они мне нужны.
0: Он вас использует.
2: Да, и скажем так, один у меня чисто, ну, его здесь нету, но один у меня, допустим, так, для обучения, если есть кого обучать. Два других – это для медитации, потому что у них соответствующий звук. А вот, допустим, который я второй принес, на котором я уже играл, это вот чисто такая более массовая тема. Каверы для медитации, они немножко не подходят.
1: Слишком попсовые.
2: Да, да. И вот это вот сейчас что-то среднее. Я его получил только неделю назад, поэтому пытаюсь определиться с его назначением. Я пока только одну мелодию сам придумал под нее, и все. А под медитацию, да, у меня есть альбом, называется «Акценты», пока не выпущен, потому что я все еще мучаюсь с его обработкой и надеюсь, что летом я ее доделаю, но в формате видео она уже есть.
0: И там ты играешь на вот этом синеньком?
2: Ну, у меня есть еще другой синенький, у них разные, скажем так, разные тональности.
0: Ага.
2: Вот. Как в любом другом инструменте есть тональность, так и здесь. Просто здесь немножко более ограниченный набор нот, поэтому инструмент очень не универсальный, поэтому их у людей обычно очень много, потому что под каждую тональность.
0: А, вот оно что.
2: Да, то есть, допустим, здесь соль мажор, здесь ре минор, здесь...
0: Перец.
2: Фа минор.
1: Перец, соль.
0: Соль мажор. Перец, нищеброд. Что ты там такое?
2: И, соответственно, вот у них есть названия, допустим, те, которые им дал, либо дал производитель, либо это общие названия. То есть, ну, здесь нет названия. Вот здесь, допустим, это фа-астронавт. Но он и звучит космически.
0: Астронавтически. О, да.
2: Космический.
0: И он такой, он заниженный.
2: Да.
0: Заниженный
2: другие могут иметь название там каких-то племен, там кельтский, курд и так далее. Какие-то могут иметь, ну, в общем-то, другие названия придуманные даже.
0: Так,
2: в общем, их очень много.
0: И, ну, можно нам что-то вот на этом, на синем сыграть?
1: Который, мне кажется, что он с лягушками, там такие вырезы.
2: Да, он действительно с лягушками, потому что он и называется Frog Drums.
0: Вот. Я вижу близнецов, не знаю.
2: Но кто-то видит мишек.
0: Понятно.
1: Кого, да, что? Это уже прям сразу Фрейд вспоминается.

0: все. И что? Не спать, друзья, не что, спать. Что?
1: Да ну какой спать? Что
0: космос,
1: делать?
0: Просто космос.
1: Здесь как бы нас в сон не приходит. Есть ощущение некой бренности бытия вот в этот момент, когда слушаешь. Я не понимаю вообще, зачем я должна ходить на работу. Я хочу быть в потоке, в ресурсе. И вообще полное переосмысление. Звездное небо смотреть.
0: Да, вот как-то лежишь на траве, ночь, и они близко-близко звезды. Ну реально какой-то космос.
2: Ну минут через 10-15, если вот проводить такую, ну, скажем так, медитацию, то каждый обычно зритель потом говорит, что вот что-то почувствовал, что-то увидел, что-то показалось. Вот угу. У каждого свои какие-то ощущения возникают, и я не могу их предугадать.
1: Ну, как-то угу. это по-настоящему работает. Магически
0: я не понимаю,
1: воздействует
0: как
1: на людей.
0: Можно научиться играть на этой штуковине под названием глюкофон? Ведь или вы брали у кого-то уроки? Ну, как вот самому понять, куда бить? Там, я просто смотрела на руки Эрнеста, и они разные движения производят.
1: Это где руки были? У него правое и левое. Это с ума сойти. Он что за человек?
0: И ударяет, и как-то поглаживает, и смахивает.
1: Ну, правда, да.
0: И это вот много-много каких-то совершенно разнообразных прикосновений к поверхности глюкофона. Как понять? Тут с телефоном-то не разберешься, где дом, длинное нажатие, где короткое нажатие, и что и после этого происходит. А тут уже гораздо больше вот этих движений, каких-то прикосновений.
1: Сколько ты учился?
2: Ох, 2 недели.
0: Ну, правда?
2: Ну, чисто из-за того, что я уже был барабанщиком, и у меня какое-то вот понимание. Я не знаю, может, это интуитивно у меня получилось, поэтому я ни у кого не брал уроки, потому что не у кого было. Я просто смотрел видео, как играют другие, наблюдал за их руками. В конце концов, у меня получилось это все повторить, а вот то, что вы сказали, много разных действий, это просто... Мои эксперименты – это подсматривание за другими. И некоторые вещи я даже как бы вот не хочу хвастаться, но как будто бы я их вот сам придумал.
1: Как будто бы можно и похвастаться. Я потому что очень много чего смотрела. Вот знаете, как лыжники, например, спускаются с гор. И тем не менее, ну не очень.
0: Не тянуло повторить.
1: Не почему тянуло повторить, но не получается.
0: Как
1: смотреть недостаточно. Нужна какая-то сильная неистовая практика. Тем более барабан. Это же вообще разные вещи. Это же играется по аккордам. Это вообще к чему это ближе из мира музыкальных инструментов, если вообще можно
2: если,
1: с чем-то
2: сравнивать?
0: Стандартных, условно говоря.
2: Если прям вот пианино.
1: Пианино.
0: Ничего себе.
1: Вот ты пожалуйста.
2: Значит, у нас мы играем полиритмию. То есть в пианино как? У нас левая рука басовую партию играет, правая мелодическую.
1: Так, допустим.
2: Абсолютно то же самое здесь. То есть мы одной рукой играем какой-то ритм, другой доделываем мелодию.
1: Ей-богу, вижу пианино. Все?
2: Но здесь сложнее немножко, чем с пианино. Из-за формы нам периодически приходится руки менять ролями.
0: Ой, мамочки родные. Это все равно, что если ты едешь на механике, у тебя как бы по привычке, да, одна нога на сцеплении, другая переключает тормоз и газ. А тут надо менять ноги ролями.
1: А крест-накрест попробуйте. А по пятой позиции?
0: А по четвертой? Заставь вообще левую ногу нажать на сцепление. И что там будет-то у тебя с автоматом? А тут получается, что Эрнест все это умеет делать. У него обе руки. Как это, когда из двух пистолетов? Летов стреляют тут обеими руками.
1: Билингва.
2: Он про амбидекстерность, да?
0: Да, амбидекстер. Да, амбидекстер. Так и вы. Только музыкальный амбидекстер.
2: Ну, это очень много здесь упражнений. И как бы я для себя выявил. И в целом, если посмотреть, очень много упражнений на вот эту координацию рук. И я, если преподаю кому-то, то в целом вот про это рассказываю.
1: Координация. Это вот это нужно делать. Я в театральном, когда учился, мам, дорогая, был целый раздел. Правой рукой рисуешь треугольник, левый квадрат.
2: Да.
1: И вот это категорически не мое. Не нравилось
0: не могу,
1: сильно. В общем, вот это.
2: Вот это здесь, да. Поэтому оно к пианино очень близко.
1: Мне кажется, что нужно тогда выступать, значит, с глюкофоном в рамках какого-то... пианиново перформанса.
0: А я думала, для развития мозга, чтобы научился играть на глюкофоне, а у тебя там нейроны уже по-другому.
1: Это само собой. Но вот какая-то филармония, я так себе представляю. Значит, выставлены глюкофоны на подставках, выходит Эрнест, у него стул красивый, фрак, он его так назад откидывает, шмяк, и пошёл.
2: Ему во фраке неудобно.
1: Неудобно во фраке? Все-таки нужно что-то иное, ближе к природному.
2: Все-таки руки должны двигаться свободнее.
1: А ну, он вот так с открытой подмышечной впадиной.
0: Фрак.
1: Чисто в качестве творческого эксперимента.
0: Для проветривания заодно.
1: Да.
0: У вас вот все-таки и альбом с медитацией связанный, и все такое. Сами увлекаетесь йогой? И как вы с йогами как-то взаимодействуете?
2: Вот именно с йогами я, кстати, особо не взаимодействовал. Ну, там, пару раз позвали, да. А так я все-таки больше стараюсь на попсовую тему. Все-таки каверы.
0: Каверы
2: более
0: ближе.
2: Массовая тема, да. Но если кто-то просит там медитацию провести, ну да, я пробую. Это мне интересно даже не в коммерческих целях, а просто вот попробовать.
0: Потому что инструмент как бы для этого в том числе предназначен.
2: Да, и интересно, как люди на него будут реагировать.
1: Ну и у самого же, наверное, бывает какое-то вот есть ощущение абсолютной медитативности процесса, когда уже ничего не репетируешь, как будто вот поток идет, руки там тум, что-то.
2: Да, вот сейчас я, в принципе, дошел до того, что если мне надо новую мелодию сделать, то в целом она может сама пойти. Вот. А раньше надо было, конечно, ждать, там, типа, как, когда вдохновение стукнет, когда руки там что-то сделают. То есть альбом «Акценты» я примерно так и делал. Я сидел и ждал. То есть вот сейчас что-то у меня там появилось. Какая-то кусочек какой-то партии. Причем люди заметили, что как бы этот кусочек партии, он в целом как тяжелый металл. То есть там разные есть смысловые нагрузки. И у меня то же самое. Они такие, а ты вот оттуда учился. Ну, как бы я слушал тяжелую музыку, да, и в целом я оттуда немножко
0: что-то
2: перенял.
0: Что-то отложилось,
2: да.
0: Видимо.
1: Собирательный образ всего. У нас, к сожалению, до конца эфирного времени.
0: Надо сказать, где можно послушать музыку Эрнеста, да?
1: Все соцсети.
2: Да, можно, можно ввести Эрнест Симонян или Эрнеста Каверс, и в целом выдаст несколько результатов, в том числе и сайт.
1: У него и сайт есть, да. И соцсеть в количестве. В общем, заходите, ищите, слушайте, наслаждайтесь. Спасибо, что пришел, спасибо, что нас еще раз познакомил с этим инструментом. Мы прощаемся со всеми до понедельничка.
0: Всем пока-пока.
2: До свидания.
1: Хороших выходных.
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
7: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
8: «Додо».
6: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77-12+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна-Роттена. Украина, ПРИС 24-210-4035-495-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Кремле прокомментировали атаку украинских беспилотников на колледж в Старобельске в ЛНР. Пресс-секретарь президента России назвал ее чудовищным преступлением киевского режима. По словам Дмитрия Пескова, ответственные за это преступление должны понести наказание. Самое главное – это меры по разбору завалов колледжа и оказание помощи пострадавшим, сказал официальный представитель Кремля в ходе общения с журналистами. По данным уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, после удара ВСУ по Старобельскому колледжу Луганского педагогического института 35 детей получили ранения различной степени тяжести, 8 из них доставлены в больницы. Пока известно о 4 погибших. Всего в момент атаки в здании общежития находились 86 студентов. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что 5-этажное здание общежития после ударов практически сложилось. Пиротехники МЧС России обезвредили в Санкт-Петербурге фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Как сообщает местный главк МЧС, опасную находку обнаружили рядом с жилыми домами при проведении работ на стройплощадке на Полюстровском проспекте. К месту была направлена пиротехническая группа Невского спасательного отряда МЧС России. Состояние фугаса позволило специалистам извлечь его из земли. С помощью подъемного устройства его погрузили в автомобиль и вывезли на спецполигон, где уничтожили. Зашедший на Эверест на одних руках россиянин Рустам Набиев планирует полететь в космос. Такими планами он поделился в интервью с ТАСС. «Я верю, что полечу в космос», — сказал Набиев, подчеркнув, что это не какая-то его мечта, а конкретная цель. «Здесь не все от меня зависит, но предложения уже были», — признался собеседник агентства. Ранее Набиев стал первым человеком, который на одних руках взошел на вершину Эвереста. Ему 34 года. Он потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Истребители ВВС США гонялись за НЛО. Согласно рассекреченным в Америке документам, в воздух поднимались по меньшей мере 13 истребителей для перехвата неопознанного летающего объекта. Как пишет журнал Newsweek, объект перемещался вертикально вверх и вниз, что не похоже на движение самолета. Он выглядел как большая звезда. В документах также уточняется, что НЛО излучал белый, сияющий свет. В начале этого месяца Пентагон опубликовал на своем сайте первые архивные данные об НЛО, о намерении обнародовать X-файлы, объявил ранее президент США Дональд Трамп. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
4: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
3: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
4: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
3: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
1: Наше радио. Сделано.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Кстати, друзья, а давайте вот сейчас поговорим с вами на тему, она как бы так случайно возникла, там насчет этой вот барышни, которая там поиском помогает и все прочее. Вот, городские легенды, условно говоря, или страшилки, которые были в вашем детстве. Вот.
1: О, классно!
2: Да, давай. Попробуем. Так, мы в пионерском лагере вызывали гномиков. Там нужно было натянуть нитку между двумя койками, туда повесить конфетку, и он должен был... гномик-матершинник. Вот. Все, естественно, раньше засыпали, чем этот гномик приходил, но конфетку кто-то поджирал, вот, и мы нашли потом этого паразита по шоколадным следам на подушке. Очень легко.
1: Это был ты?
2: Нет. Я такой, там как бы... Причем странно, у нас были пухлые, там ребята были хунькие, как я, и вот пухлые не ели, а вот съел один там такой вот, короче говоря...
1: Вот поэтому я заподозрил тебя сразу.
2: Не-не-не. Сладкое это как бы... Я могу, но не хочу. Вот. Ну и различные там, знаешь, там всяких там ведьм вызывать, там еще чего-то там. Мы же это все делали, правда? Вот напомните,
1: это
2: пожалуйста, как в вашем
1: не про
2: регионе?
1: Городские легенды. Но... А вот городские легенды, мне кажется, это, знаешь, вот в Театральной академии.
2: Так.
1: В Питере, на Маховой. Маховая 34. Существует винтовая лестница.
2: Угу.
1: И так как это все были, конечно, когда-то частные дома, частные владения, то и винтовая лестница это была для прислуги.
2: Правильно.
1: И у нас среди абитуриентов считалось, что если встать в определенный там день, не помню, ночью, в общем, можно услышать, как мальчик играет на скрипочке. А это сын прислуги, который вот пошел, вот она его куда-то отправила. Почему сын прислуги играл на скрипочке до сих пор у меня?
2: Ну, почему нет? Очень многие... Здрасте, раньше были крепостные театры, они все были крепостными, потом, знаешь, какие были, ого, актеры, понимаешь? Так что нормуль. Может быть, он был он наполовину борчонок.
1: А может быть. В общем, суть в том, что его зачем-то послали. Он пошел то ли сверху вниз, то ли снизу вверх. Только с одного края он ушел, а до второго он не дошел, провалившись.
2: А звук остался, да?
1: В квантовую неопределенность. А звук остался.
2: И, кстати, не факт, что это хороший звук был. Может быть, просто борчонок нес скрипку там барину, а просто решил пиликнуть. И от этого что-то там у него разверзлось. Потому что никто же не говорит, что там будет шикарный Моцарт. Думаю, там Вивальди какой-нибудь будет. Понимаешь, там времена года вот, исполняется на скрипке мальчиком. Нет.
1: То есть от вибрации скрипки, от определенных частот, разверзлась межпространственно-временная дырень.
2: Абсолютно. Тебе ли не знать?
1: И мальчик туда провалился.
2: Конечно, плюс еще там резонансы и все прочее. Это же работает, понимаете? Это же абсолютно. Все волны. Это волны, это уже как бы доказано очень многим. Так я не понял. Короче, что мы делаем? Легенды городские?
1: Легенды, конечно,
2: давайте
1: интересно.
2: Городские легенды, давайте. Ну, хотя, в принципе, вызвать кровавую Мэри там или гномика-матершинника, это тоже легенда.
1: Это детский фольклор.
2: И что теперь?
1: А городская может быть... легенда, это вот что вот...
2: Это
1: а
2: ты
1: нас...
2: Фредди Крюгеру скажи. Там же тоже были дети. А там Фредди Крюгер, не важно, что...
1: Вспоминаем фильм «Джуманджи», «Во всем виноваты дети».
2: Всегда. Всегда. Чаще всего. Если в доме что-то пропало, вот, и кот молчит и прячется, что-то дети натворили. Ладно, друзья, давайте. Городские легенды, в которые вы верили или, может быть, верили, но хотя бы там передавалось.
1: А может, и видели.
2: Да, из уст в уста, из влажной ладошки в влажную ладошку, потому что страшно. Потому что хорошее что-то в эти легенды не входит. Чаще всего что-то такое мистическое, что-то такое страшное, инфернальное. Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Реклама на 107 FM.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом лайв-видео группы «Люмин» и узнаем, в каком релизе приняла участие блондинка Ксю. Музыкальный коллектив «Люмин» выпустил концертное видео на песню «Вообще». Ролик снят в начале мая на московской презентации нового альбома «Любовь и красота». И вот что Тем Булатов рассказал об этом треке в нашем эфире.
2: Много лет назад мы проводили у себя на сайте поэтический конкурс. Было 10 этапов, каждую неделю задавалась новая тема, потом публиковались анонимные работы и шло голосование. Я участвовал в этом конкурсе на общих основаниях, но смог выиграть только один этап, что многое говорит о наших слушателях. Кстати, одна из тем обозначалась «Сердце и разум». И этот чуть переделанный текст спустя много времени и стал текстом нашей следующей песни.

0: Кстати, послушать комментарий Тема Булатова ко всем песням из альбома «Любовь и красота» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Блондинка Ксю приняла участие в записи нового сингла группы «Ответы внутри». Совместная песня получила название «Потише». О том, как сложился этот фит и о своем будущем альбоме, нам рассказала сама артистка.
1: Ну, история у трека довольно простая получилась. Ребята из «Ответа внутри» давно предлагали мне сделать совместку. И в какой-то момент у меня совпало настроение с их вайбом. Мне понравилось, что в демке была такая сырая, живая энергия, которая очень мне самой близка. Для меня гранж — это вообще не просто музыка и стиль, а состояние. Поэтому я решила поучаствовать в этой истории. И в итоге получился довольно бодрый, эмоциональный трек, с характером. Сейчас мне вообще очень близка эта эстетика, потому что именно что осенью этого года я выпускаю альбом новый, которым будет называться «Гранж». Так что этот релиз можно считать одной из точек той атмосферы, в которой я сейчас нахожусь творчески.

0: Ну а пока мы ждем новый альбом блондинки Ксю Гранж, можно зайти в наш телеграм-канал «Наше подчеркивание ру» и оценить совместный сингл с командой «Ответы внутри». И на сегодня все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ужасы нашего городка.
2: Ну, условно говоря, да. Либо городские легенды.
1: Да.
2: Итак, поехали. Если нарисовать в полночь на зеркале маркером, понимаешь, уже прям очень свежая прям.
1: Так.
2: Маркером черта, то она живет и будет жить в зеркале. Дмитрий нам пишет... Из Казани, Димке 43, после слова «чертик не ожил», а люлей от мамы по утру на весь день.
1: Вот
2: ремнем.
1: Вот-вот.
2: Да.
1: Добрый день. У нас в городе Раквере, Эстония, есть замок. В детстве ходили слухи, что из этого замка есть подземный ход в крепость города Нарвы. А это 125 километров на минуточку. Вот мы, мелкие, пытались его найти. Здесь еще есть фотография, но у меня она по какой-то неизвестной причине не открывается.
2: Действительно, по какой причине, интересно. У нас в Коломне, в Кремле, одна из сохранившихся башен называется Маринкина башня. По легенде, там была заточена Марина Мнишек, жена лжедмитрия, второго. И перед казнью она превратилась в ворону и улетела.
1: Кар.
2: Да.
1: В моем городе была заброшенная недостроенная больница. Все думали, что это заброшенная психушка. Называлась она «Скелет», потому что этажи были похожи на ребра. И вот там ходила легенда, что на первом этаже однажды повесился больной этой больницы. И на этом месте все еще была веревка на потолке и стулья, лежащий под ней, а человек, что сделал это, начал ходить по этой заброшке. Однажды, лазая по этажам, мы обнаружили двух Эма, которые были демонами, как нам тогда показалось. На самом деле они были, ну, просто не в себе.
2: А в нашем городе всех местных детей пугали кочевыми цыганами. Насильно заберут в табор и будешь кочевать по стране. Дети до определенного возраста верили и от дома далеко не уходили.
1: Привет, красотульки. Работала вожатой в лагере. На территории стояла потрепанная статуя девочки-пионерки. Мы придумали историю-страшилку про девочку Лизу, которая когда-то здесь потерялась и теперь по ночам бродит по лагерю в поисках тех, кто не спит. Рассказывала я ее часто и старательно, с жуткими подробностями. Однажды после одной очередной вот такой вот истории поймала себя...
2: У детей случился НРС?
1: Поймала себя на мысли, а вдруг...
2: Это правда.
1: Стало по-настоящему жутко. И больше я мимо этой статуи в темноте не ходила, а пробегала со скоростью спринтера. Ой, помните, в «Губке Бобби» была такая серия, когда Сквидвард хотел напугать губку, сам придумал страшилку и, в общем-то, сам в нее поверил.
2: Ну, в детстве бабушка говорила, что ночью в озере купаться нельзя, а черти за ноги дергают. Ну и правильно, а что там, правильно?
1: Ну, скорее всего, это сомики. Которые размером больше, чем человека.
2: Либо чертики. Не надо ночью купаться, вообще без взрослых купаться не надо. Там живут чертики, все.
1: Да, дорогие друзья, вообще в ночные водоемы, пожалуйста, не лазайте. Как бы романтично это ни казалось. Дело в том, что большинство хищной живности выползает как раз ночью. Салют пишет нам. А у нас в поселке была старая заброшенная мельница. И ходили легенды, что внутри... Ходили легенды, что внутри обитает призрак владельца мельницы. Для нас в 10 лет сходить на мельницу было целое приключение. Однажды пошли толпой и только начали лазать по развалинам. Из подвала выбежал мужик в белой простыне, якобы был обсыпан мукой. Как попал домой, не помню. Но думаю, секунд за 15 я добежал. С тех пор туда не ходили, а страх перед подвалами остался. Всем добра.
2: Саша,
1: там сидит этот мужик такой, когда ж придут подростки, хочу их напугать.
2: Да, в моем районе среди детей ходила легенда, что в заброшенном во время перестройки здании пекарни живет бабка с квадратной головой. Ей нужно подарить телевизор, чтобы она стала обычной. Такая глупая легенда, но из-за нее дети младше 12 боялись ходить в это небезопасное аварийное здание. Так что да, кстати, очень многие легенды же так и возникают именно.
1: Добрый день, город Кострома. Есть у нас такой дом детского творчества «Жемчужина». И там тоже есть легенда про лестницу. Она железная, винтажная, и якобы если по ней громко ходить или бегать, можно пробудить древнее зло. А я знаю, какое древнее зло. Знаешь, вот эти вот старушки, которые...
2: Вахтеры.
1: Дети, не балуйтесь!
2: Не шумите, не шумите!
1: Древнее зло? Ну, как посмотреть.
2: Да. Итак, друзья.
1: Доживем, увидим.
2: Да, все мы там будем. Итак, хочется верить в это. Итак, пишите, пожалуйста, ваши городские легенды, что, какие страхи, страшилки, байки у вас были, и что, кого куда вызывали, что, кого там вообще пытались взять.
1: Может, видели кого?
2: Да. Ну, это прям такое, если видели, то уже прям, ну ладно. Звоночек. Да, пишите.
0: Наша реклама.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем городские легенды, и вот нам тут пишет. Добрый день, душнятам. Байка про Сокольники специально для Алисы, так как она тут живет. Под парком есть подземелье многоуровневое, и на одном из уровней есть клетки железные и электрический стул. Вход в это подземелье есть возле школы для 1-5 класса, возле платформы «Москва-3». Сам не ходил, но мой брат рассказывал, что ходил, и электрический стул тоже видел, пишет нам Сергей, 43 года, Москва, Сокольники.
2: Внимание, срочно. Самая ужасная, самая страшная легенда детства. Если чай без сахара помешать против часовой стрелки 100 раз, то он станет сладким. Но если хотя бы один раз не домешать или перемешать, чай будет пресным. До сих пор ходят легенды, что один мальчик смог помешать ровно 100 раз и попить сладкий чай без сахара.
1: Экономия!
2: Ну, блин, капец, теперь я буду вечером это делать.
1: Против часовой, Митя, против. Вот тут говорят, если в будни с 12 до 16 не послушать наше радио, то ночью к тебе придет Ленский, обмазанный маргарином рама, и будет душнить до рассвета.
2: Что это вы, это самое, какие-то странные скользкие фантазии.
1: Очень скользкие.
2: Так, одна из детских страшилок летом при купании, что это конский волос. По легенде, он проникал прямо в тело через кожу, когда ты купаешься. Вот, кстати, такое у нас не было, ни разу не слышал такого.
1: Не было такого.
2: Не было тоже, да?
1: Вот тут вот просят передать привет.
2: Давай передадим.
1: Раквере, привет свиньи, передайте, пожалуйста. Это перекличка эстонцев, понимаешь, из Эстонии в Эстонию через Москву.
2: Нормально. А что, связь всегда через нас, это ж нормально. Вот. Мы же не зря в свое время в 17-м году взяли телеграф телетайп. Так, друзья, пишите, пожалуйста, городские легенды, которые были в вашем детстве, что, как, с чем было связано. Пожалуйста,
1: самое интересное. А может, видели кого-то?
2: Да.
1: Может, эту Ховринскую больницу кто посещал, интересно же.
2: Хорошо, пишите.
1: Пишите.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: А мне тут предложили одну интересную идею, гипотезу. Ну-ка. А что если памятники, которые труд на удачу, на самом деле эту удачу могут забирать? Потому что как тогда, ну, вот, допустим, там перед МГУ, там, ну, разные выходят, там, и там труд и собак, там везде, а потом все равно бегают, ну, на, труд, допустим, собак. Пересдачу. Ну, там нос, труд собаки на самом площади революции. Ну,
2: труд, трудиться.
1: Мы уже поняли, что вы неправильно расслышали. Так вот, скажите, а вот ты над этим не думала, что ты вот подходишь, знаешь, и вот именно поэтому памятники так хорошо выглядят, что мы ходим, ими восхищаемся, они так все впитывают в себя. Знаешь, а потом как медный всадник, как вот, ну, как в фильме, там, помнишь, и в мультике тоже, вот, возьмет и оживет, и пойдет. Он, честно, питается энергией, такой он идол. Понимаешь? Прикольная штука. Вот. А еще в качестве шутки тоже тут пишут, говорит, а еще в наших навигаторах живет дух таксиста из 90-х, который не любит новые технологии. И если ругаться на пробку, он может завести тебя в тупик, а потом понадобится клеить три, собственно, иконки на торпеду, чтобы он тебя простил. Понятно? Вот именно поэтому у нас, скорее всего, сейчас в городе не работает GPS-связь. Ясно? Злится.
2: Тут есть про конский волос, смотри, 2 августа.
1: Так я же рассказывал про конский волос.
2: Нет, смотри.
1: А, это продолжение, да?
2: Да, у нас на севере тоже про конский волос. Баки были написаны, Баки. Бака – это мой кот. Причем появлялся он в речке строго только со 2 августа, не днем раньше. Ровно так же и купаться нам запрещали ровно со 2 августа. Типа после Ильиного дня купаться нельзя, вода резко становится холодной, ноги будет сводить судорогой, и ты утонешь. А вот смотрите еще про 2 августа. После 2 августа нельзя купаться в пруду, так как туда пописал лось, пишет нам.
1: А у нас писал как раз святой.
2: А, да?
1: Да, и все, уже купаться нельзя, потому что все.
2: Вот. Дорогие друзья, я лично с вами прощаюсь, оставляю вас в нежных руках Ленского.
1: Безналично оставляет меня.
2: Да, а еще Седов сегодня будет один. Тоже его, Ломанов его бросил.
1: Короче, нельзя на вас никак положиться.
2: Никак, не ложись на меня.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
6: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки ресторан групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
7: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РЕН на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Полуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы, беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также на встречах запланированы выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых Парусах, отменяют уже четвертый год подряд. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направлены в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день. Здравствуйте. Без Алисы Михайловны, вы уже слышали, убежала по каким-то делам там важным и так далее и тому подобное. Ну, важные дела. Так вот, в прошлом части мы у вас спросили, какие были городские легенды. И я, честно говоря, забыл об этой легенде. И вот спасибо, что вы мне напомнили. Это не миф-страшилка. Это прям вот мне кажется, что когда каждый подросток растет, особенно мужского, точно мужского, потому что как бы девчонкам это было мало интересно, про красную пленку. Помните, да? Если ее вставить в фотоаппарат, где ее брать было непонятно, но если ты на эту пленку фотографируешь, то человек потом, если проявить пленку, сделать фотографию, он будет без одежды, голым. И вот мы мотались с фотиками, естественно, ничего там заряжено не было, никаких пленок вообще, потому что это было дорого и не всегда родители давали, а там же было 36 кадров, вы же понимаете, да? И это сейчас мы можем там 500 миллиардов сделать, а раньше как фоткнули, так и фоткнули, потом только после проявки выясним. И насколько же, кстати, парни, согласитесь, да, насколько же проще было делать фотографии девчонкам на море или в отдыхе, да просто так вот. Ты ее щелкнул, она там попозировала, и потом только смотрит. Получилось, не получилось. Не было такого, ой, давай еще кадр. Потом смотришь, а все уже. Ну, тут как бы кадром не поможешь. Тут уже нельзя взять и, собственно, скадрировать. Так вот, про эту красную пленку я помню, да, тоже у нас ходила легенда, и мы реально бегали за нашими девчонками в нашем дворе, кричали о том, что «А у нас красная пленка, мы сейчас тебя сфотографируем». Мы девчонки с там хихиканьем, хахаканьем, в общем, бегали от нас. Ну, в общем, забавная штука была. Никто так никогда в жизни не видел эту рентгеновскую пленку. Почему она красная? Ну вот почему-то красная была эта пленка. Вот. Ну, и вот еще одна шутка тоже прилетела. Легенда не городская, а деревенская. Когда были девчонками-подростками, чтобы не ходили в лес, бабушки и мамы говорили, что там бегает голый мужик. Выросли, до сих пор ищем. Ну, за это юмор спасибо вам большое. Так, а давайте в этом части с вами просто посмотрим. Смотрим на наши с вами сумки, пакеты. Что у нас там такое есть? Ну, короче, те, кто ходит всегда с сумкой, с рюкзачком, там, всем прочим. Что вы всегда с собой берете? Вот вы, допустим, меняете сумку, особенно девчонки. Вы же сумки часто любите менять. Вот это я потерял, это потерял. Ну, короче, ладно. Не про это разговаривать будем с вами сейчас, а о том, что, казалось бы, ну, там быть не должно, но вы всегда с собой берете. У меня набор отверток. Да, у меня набор отверток, который переезжает со мной из одного рюкзака в другой, а я как нормальный мужик взял рюкзак, пока не развалится, хожу с ним. Вот, потом, когда он развалился, перекладываю снова, а чтобы вы понимали, эти отвертки с них даже еще не склеена вот эта вот липкая лента, которая, там держит, чтобы они не это самое, открывались, а там, мини такие, как будто часовые отверточки, нафига они мне нужны, при условии того, что руки у меня выросли явно не из нужного места, а вообще торчат как-то, Ну, гвоздь вбить могу, а вот чтобы мини-отверточками что-то там делать, ну, зачем? Они у меня всегда есть. Ну, и там разные там фестивали и все прочее. У меня всегда в машине есть скотч. Не буль-буль-скотч, а тот, который липкий. Буль-буль и руль никак не совместимы. Вот хотел у вас спросить, что у вас такого странного, непонятного лежит в вашей сумке? Ну, может быть, оно и понятное вам зачем-то. Но, скажем так, не то, чтобы каждый день встретишь такое в сумке любого другого человека. Есть ли у вас такие предметы или нет таких предметов? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107 FM.

0: Топ-торг. Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, нужно убрать вот эту вот отбивочку. Что-то как-то каждый раз, как только слышу имя моей напарницы, которой сейчас нет в студии, почему-то хочется сразу вздрогнуть. Я у вас спросил, друзья, что такого эдакого у вас лежит в сумке и, собственно, перекочевывают из одной в другую. Кстати, вот смотрите. Так, из городских легенд пишет мне кто-то. Это гробик на колесах, а так в рюкзаке с собой мультитул, зарядка для телефона и ноутбука, часовая отвертка, мелкая для починки очков. Но это по делу, значит, нужно. И тут меня уже поправляют. В общем, пленка не красная, а инфракрасная. Это у вас была инфракрасная, а у нас была красная пленка. Понятно? В каждом регионе она имела другое название. Вот. Поэтому все нормально. Это как жадина говядина, соленый огурец. Да, а там есть какой-то там барабан еще есть версия. Поэтому тут уже никто никому не докажет, кто где вырос, тот так и помнит. Лежит в сумке кожа змеи, которой она перелиняла. На удачу, пишет нам Кира из Москвы. Ладно, хорошо. Кожа на удачу. Нормально, что вообще? Ногти на части тоже можно носить. Зубы молочные тоже. Набор отверток, мультитул, электрика, набор изолент, нитки с иголкой и запасная пара носков. Напишет нам Дмитрий из Пятигорска. Вот, кстати, насчет носков, да, вот нужно с собой, конечно, иногда понашивать. Мало ли, куда позовут. В футляре из-под очков плоскогубцы маленькая отверточка. Ношу в сумке, уже лет 15 не раз вручали. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? У меня нет с собой пассатижи. И если в какой-то момент вдруг я понимаю, что мне не хватает... Да не было такого ни разу. Чего я вру? Не было такого... может быть, там в машине, да, там, ну, там, если что-то... А так, чтобы... Ты идешь по городу. Какие пассатижи вообще? Ладно. Ира тоже пишет. Я, в общем, девушка уже давно, пишет нам Ирина. Этот предмет всегда со мной, даже с самой маленькой сумочки. И что характерно, регулярно пригождается, пишет нам Ирина. У нее там мультитул. У меня фотка не открылась. Что-то глючит тоже. Ну, как и положено, глючит. Все как бы нормально, вы все правильно сделали. У всех глючит, да. Да-да-да-да. Это я, вы поняли, кому говорю. Вот, поэтому вот я не увидел фотографию вашу, Ира. Смотрим дальше. Привет, работаю преподавателем на кафедре ИЗО и дизайна. Всегда в рюкзаке папка, в которой переписанное от руки расписание занятий, стопка чистых листов для скетчинга, механический карандаш, зонт, зарядка для

0: телефона и пластинка таблеток от головной боли. Ну, это да, да. У каждого преподавателя должна быть такая пластинка, потому что башка болеть может в любую секунду. Привет. Ношу всегда с собой нож, вилку и ложку. Мало ли где поесть приспичит, пишет нам Максим из Риги. И вот, пожалуйста, еще раз привет. У меня есть товарищ охотник. Со всеми разрешениями, лицензиями, но раздолбай. Сунул супруге в сумку коробку с патронами, сказал: дома в сейф кинь. Интересно, кто раздолбай, интересно. Вот, она неделю с ними ходила, в том числе и через КПП, когда узнала, что могла и, в общем, срок получить. Короче, друг очень долго и дорого извинялся. А почему? Ну, она неделю ходила. Это вот у нее должна быть уже тогда всю целую неделю как минимум встроенная пластинка от головной боли, чтобы не болела, а то мало ли что там выйти могло. Так, друзья, что у вас такого необычного лежит в вашей сумке, и вы с собой это таскаете? Ну, потому что надо. Потому что вот вы так привыкли. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
2: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, что у вас такого, ну, вроде как не совсем обычного лежит в ваших сумках? Что вы там с собой таскаете? Так, здравствуйте, ношу с собой копию паспорта сына на всякий случай, ну и все мои документы. Паспорт, СНИЛС, полюс, флюшка, всегда со мной. Скажите, пожалуйста, а как часто у вас спрашивают, покажите, пожалуйста, ну, флюшка, это же флюорография, верно? Ну, как часто, скажите?

Веса добавляет сумки значительно. Ладно. Всем дня, Митя, приветствую. Здравствуйте, Виктория. Виктория, поправляйся быстрее, ждем тебя. В моей сумке всегда с собой набор юного алканавта. Минздрав на страже, это понятное дело, но это же набор. Это ж набор, мало ли. Это квадратик мультитул, куда входят нож, открывалка, штопор и вилочка. Нужная вещь. Вот, иду как-то мимо компании, а мне: «Ау, у вас штопора нет?» А я такая: «Не поверите, есть», пишет Виктория. Я думаю, что они должны были вас тут же взять в свою компанию. «Добрый день. В кошельке лежит 4 купюры по 100 рублей из букв серии банкнот. Составлено слово «нанялись». Ну, ня, на, ня, ли и сю. Вот так выделено. Это для удачи, а также привлечения денежки в кошелек. Собирал и так искал эти купюры, наверное, год. Маленький мальчик Ромочка, 45 годиков, он так и подписался. Так что все нормально». Ладно. Так, привет, Дима, здравствуйте. «Всегда с собой тейпы и блейды. Так, куда бы я ни пошла, всегда кто-то просит подлечить. Настя — массажист из Москвы». Настя, мне что-то спину щемит. «Зачем ты всегда ношу с собой пакетик чая?» Пишет нам кто-то и не подписывается. «У меня в сумке лежат бахилы, газовый баллончик и секатор». Вы кто? Это не закончилось. «Бахилы для больницы, газовый баллончик, соответственно, для защиты. Не приходилось ни разу, слава богу, им пользоваться. И секатор для обрезки веток на пути, если иду, либо еду на машине». Ладно, иду. Идти можно куда угодно, свернуть. Мало ли, ну, вдруг вот душе захотелось, пойду через малинник. Или там через орешник. Или что-то тут кусты какие-то. Нужно их немножко подстричь в виде слоника там или зайчика. Но если вы едете на машине, что вы, ладно. Ну, взяли с собой. Ну, секатор и секатор, ладно. Вот, у меня в рюкзаке уже 12 лет лежит турецкий болт с гайкой. Диаметр 2 сантиметра и длиной 5. Нормально. Что вы с ним делали? Ладно, я не буду спрашивать. Ну, есть и есть. Хорошо. Я же вас просто спросил, что у вас там есть. Вот вы и как бы пишете. «Привет, Дмитрий, здравствуйте. У меня в сумке бутылек брызгалка с...» Ага. «Так, используй ее как антисептик». Там, в общем, брызгалка с водкой. Как антисептик? Куда антисептик, скажите? Внутрь или снаружи? Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Тут сейчас не буду шутить, антисептика не надо ни в коем случае. А вот уж точно антисептик точно мешает всем. Так, несколько пробок от шампанского в рюкзаке. Затыкать шланги сливы, стиралок и посудомоек при отключении. Но это профессиональные у вас. Вот. А взяли где вначале? Было весело, решили взять с собой. «Недавно стирала сумку, вязала ее сама. Так вот, там была чайная ложечка для творожка дочки, листовое мыло, веревка с карабином, документы на детей и много чего еще». Там идет многоточие, видно, не все можно пояснить и не все можно озвучить в эфире. У нас еще будет, ну, у меня еще выход будет, поэтому напишите, пожалуйста, что такого необычного лежит в вашей сумке, вы его постоянно с собой носите. Казалось бы, нафига? Но кто будет задавать вопросы? Здесь ноль осуждения.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А что у вас такого в сумке? Я уже все, сейчас же буду с вами прощаться, но вот это вот пару сообщений еще прочту. Уже почти год в наплечной сумке ношу штангенциркуль. Вернул сосед, поймав меня на полпути домой. Я положил в сумку, и все, теперь он все время со мной. Дмитрий из Казани пишет, ну, мы Димки такие, нам что дай, то носим. А почти постоянно ношу рюкзак, в нем хирургическая игла, шовный материал, спирт-салфетки, несколько бинтов, мультитул, зажим, ножницы, наборчик для шитья, для одежды. Одежды ли? А, флешка с фото документов, влажные салфетки, бумажные салфетки, таблеточница от отравления, обезбол и диареи, нож до маски, паракорд, не знаю, что это такое, блокнот, карандаш, зажигалка, пластырь, ленты, все, что нужно, пишет нам Клаус, поселок Мирный. Вы там кто, Клаус? Вы Санта? Вы чего? Вы, если что, вылечите, если что, вырежете аппендицит? Я не понял, что это такое? А, все, друзья, всем хороших выходных, прощаюсь, да, до понедельника. Пока.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. При ударах по объектам Луганского государственного педагогического университета в Старобельске пострадали не менее 39 человек. Есть погибшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Под завалами могут находиться до 18 человек. Работу возобновили после вынужденной приостановки из-за повторной угрозы атаки дронов. Центробанк обсуждает с Минцифрой возможность включения всех банков в белые списки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Она отметила, что действующие технологии пока не позволяют подключить все банки одновременно, поэтому включение будет происходить поэтапно. На первом в белые списки войдут крупные системно значимые организации, критически важные сервисы, а также страховые компании. Минцифра совместно с операторами связи разработала технический механизм, который позволит поддерживать работу банкоматов и платежных терминалов даже при отключении мобильного интернета. Водохранилище естественного стока в Крыму благодаря обильным осадкам заполнено на 77% от проектного объема, что создает надежный запас, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его оценке, этого хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток, даже без учета притоков в будущем. Аксенов уточнил, что суммарный объем воды во всех водохранилищах полуострова, за исключением Севастопольского, составляет около 186 миллионов кубометров. Кроме того, 50 миллионов кубов составил прирост объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Силовики Иркутской области задержали двух сторонниц запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР», сообщает региональный главка МВД. Им вменили участие в экстремистской организации. По данным оперативников, задержанные разделяют идеологию деструктивного движения, которое направлено на насильственные изменения конституционного строя и нарушение целостности страны. Одна из подозреваемых, 51-летняя женщина, создала в интернете канал, где публиковала видеоролики и проводила прямые трансляции с пропагандой экстремистского движения для привлечения в него новых участников. Ее сообщница, 67 лет, считала себя должностным лицом в структуре экстремистской организации, которая не признает развал СССР. 26-й международный театральный фестиваль «Мелеховская весна» начал работу на территории музея-заповедника Чехова Мелехова. Программа проекта рассчитана на 10 дней. Она предусматривает выступления коллективов из России, Абхазии, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана и Сербии. Одним из ключевых событий фестиваля станут показы спектакля народного артиста России Льва Додина «Дядя Ваня» сегодня и завтра на открытой сцене музея-заповедника. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Ноль плюс.
3: Наше радио. Это навсегда.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей. Правда, из друзей сегодня только половина. Напарник по важным причинам сегодня отсутствует, в понедельник будет, так что в полном составе будем вас приветствовать уже в последнюю весеннюю неделю. Пока что добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной, которое сегодня до чарт выдюжины по укороченной программе. Так что сильно надоедать вам не получится. Кроме того, что сегодня пятница, есть еще и масса приятных событий. Например, событие прекрасное для тех, кто ожидал ураган в Москве. Ураган отменили. Событие для тех, кому жарко. Завтра жара уже в московском регионе закончится. Какие еще события прекрасные есть в этом? Ну, в пятницу все прекрасно. Все, что может быть связано прекрасного с этим днем, оно вот уже материализуется в нашей реальности. Так что добро пожаловать. Начнем традиционно с того, что попрошу вас прислать что-нибудь ободряющее, потому что, ну, вот сижу я тут один, без напарника, знаете, немножечко грустновато. Ну, потому что привык, что всегда есть на кого положиться. А тут как бы и все придется самому делать. Так что что-нибудь ободряющее пришлите либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Буду вам очень благодарен.

0: Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходимо консультация с врачом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, спасибо большое за трогательные слова и изображение, которое я, к сожалению, не могу посмотреть. Но за слова огромное спасибо. За шутку про плавательную шапочку тоже спасибо. Отмечаем наш с сыном день рождения. Вот уже 15 лет, один день на двоих и два в одном. По плану сегодня еще концерт у старшей дочери в школе искусств. Это Елена из Тюмени. Лена, поздравляю и вас, и сына, и желаю долго и счастливо отмечать еще вот этот один день на двоих. И еще пишет нам кто-то: а я, наоборот, радуюсь, когда одна остаюсь в цеху. Такой кайф врубить наше на всю мощность и наслаждаться. Ну что, ребят, спасибо большое за теплые слова поддержки. Без них как-то и начинать работать неинтересно. Знаете, есть о чем нам с вами подискутировать. Хоть сегодня и пятница, и тема немножечко не пятничная, но я даюсь, что протухнет она до понедельника. Дело в том, что буквально вот утром сегодня я наткнулся на сообщение о том, что проводились некие исследования. Я уж не помню, кто, где, с какой целью проводил эти исследования, но 35 выпускников, ну то есть детей, которым сейчас 16-17 лет, 35% это больше, чем 1/3, ожидают, что родители подарят им денежные подарки на сумму более 500 000 рублей. Ребят, я еще раз повторю. Более 1/3 выпускников, тех, кто в 26-м году под вот это вот после... Когда уйдем со школьного... Кто простится со школой, ожидает, что родители подарят им 500 000 рублей. Я тут вспомнил свой выпускной. Что мне подарили папа с мамой? Мне подарили напутствие и доброе слово. Это серьезно, я как бы, ну, не иронизирую. Напутствие, мол, сынок, вот теперь перед тобой открыты все дороги, и доброе слово, что теперь ты уже взрослый, самостоятельный, и даже, наверное, можешь курить. Хотя курение плохо, вредно, тем более несовершеннолетним. Это как бы, ребят, ну, мы жили в другой реальности, в другом государстве. Вот что мне подарили родители. 500 000 рублей, это, ну, вот... Давайте сегодня поговорим, вот, на ваш взгляд... Оправданы ли ожидания в 500 000 рублей у этих 35% сегодняшних выпускников? Много ли они хотят? Или, может быть, действительно... Ну, а почему нет, если родители могут себе позволить... Тем более, я знаю, сейчас выпускные стоят дорого, там, до 500 тысяч. Не до 5, ребят, боюсь соврать, до 100 с лишним скидываются на выпускной. Просто на выпускной, с корабликом, со звездами, там какие-то у них там блогеры, вот это вот все, там их развлекают, кормят и путешествуют. Я знаю, что такие суммы существуют в московских школах. 100 с лишним. Просто за выпускной. Ну так, 100 с лишним – это средняя зарплата по Москве. Вот, хочется с вами обсудить ваше мнение по поводу вот информации, которую я до вас донес. Что думаете? Как считаете, нормально, ненормально? Может быть, а почему нет? Ну, а на кого еще деньги тратить, если не на вот это наше будущее? Ну, с собой же их никто еще не забрал, вот, куда нам всем не хочется. Давайте пообсуждаем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Итак, ребят, тему я вам озвучил. Давайте попробуем в ней разобраться.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Напомню, ребята, о чем сегодня мы с вами тут разговариваем. Проводились исследования. Ребят, я не знаю, кто, на каком основании, зачем это исследование проводил, какова была группа респондентов, среди кого, я не знаю. Я только знаю, что по результатам этого опроса 35% тех, кто в этом году окончит школу, ожидают от родителей денежные подарки на сумму более 500 000 рублей. Поэтому мы сегодня с вами так-то решили порассуждать. Вот ваше мнение относительно того, оправданы ли эти ожидания 500 000 рублей. Ребят, очень много ненормативной лексики. Я понимаю ваш оправданный гнев, назовем это так. Потому что если бы нам кто-нибудь, ну давайте так вот скажем, вот сейчас мы возьмем 100 тысяч. 100 тысяч – это средняя, ну, средняя такая, да, средняя по палате. Это такая нормальная зарплата, да. Если бы нам кто-нибудь вот году, в каком мы там школу заканчивали, в 92-м, 93-м, если бы нам кто-нибудь вот так вот за здорово живешь, за то, что мы просто школу закончили, дал бы 5 средних окладов, ну, тогда это там 150 рублей, да, ну, 600, 500 рублей даже. Ух, чего можно было купить на те 500 рублей. И как шикарно вообще устроить ту жизнь. Ну, ненадолго, правда. Месяца на полтора, ну, пока каникулы не закончатся. Ладно, давайте из того, что цензурно, из того, что можно зачитывать в эфире. Добрый день. Школа еще ладно. У меня, когда дочь из садика выпускалась, некоторые безработные мамы жен бизнесменов предложили скинуться по 50 тысяч детям на выпускной и заказать лимузин. И сказали, ну, это же недорого для кого-то. Ну, для кого-то, да. И вообще, знаете, вот мы очень в такую странную попали, в странную историю, что у нас очень вот расслоенность такая на богатых, не очень богатых и совсем не богатых возникла. И то, что одним кажется, ну, почему нет, заказать лимузины и по 50 скинуться и покатать детишек на лимузине. Ну, праздник же, да? Или пони заказать, или еще чего-то. Ну, чтобы они порадовались. А другим это... Семья месяц может на эти деньги есть. Ладно, ребят, что еще вы пишете? Добрый день. Мой ребенок заканчивает 7 класс, ему 13. Если бы он услышал, что нужно вот за это отдать 100 тысяч, он бы сказал, лучше отдайте их мне. Полина, Московская область. И это, наверное, справедливо, потому что, ну, 100 тысяч он бы нашел на что потратить, а 100 тысяч на выпускной пока что ему кажется, ну... Ребят, ладно, ваше мнение, ваши точки зрения на то, что я вам озвучил, через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы сегодня про ожидания тех, кто в этом году заканчивает школу, что им родители подарят где-то 500 тысяч рублей, полмиллиона. Вот, что пишете вы? Мой год выпуска 89-й. Попили дома чай с тортиком. В школе накрыли столы и поставили магнитофон. Дочь 2013 года. Чай с тортиком. К тому времени в школе запретили отмечать. Заказали кафе, пригласили аниматора. Допускают теплоход или автобус, но в пределах разумного. Ну, вот, про пределы разумного здесь у всех они разные. Видите, 35% те, кто оканчивает школу, ожидают, что эти пределы будут. Ладно. Добрый день. Мой ребенок заканчивает седьмой... это я уже зачитал. Привет. Мне родители на выпускной подарили, ну, скажем так, недобрых вещей. И фразу «Почему так мало пятерок?» На секундочку, аттестат был четверочный, твердый четверочный, без троек. Ну и несколько пятенок. А в целом, современные дети уж слишком избалованы. Как минимум, в окружении моих детей, друзей и родственников. Некоторые дарят несоразмерные возрасту подарки. Ну, там, не знаю, на окончание младшей школы, ну, это вот четвертый класс, да, подарите, допустим, яблочный телефон. Это сейчас, ну, вот... Вынь да положь, мне кажется. Здравствуйте. Сын заканчивает 10 класс. Всегда в четвертях были одни пятерки. В этом году пара четверок появилась. Сказала ему, закончит золотой медалью, подарю машину. Отказался. Говорит, что лишняя финансовая нагрузка на семью. Лучше пусть я сейчас свою машину, за свою машину выплачу кредит. А он и так постарается получить медаль, пишет нам из Крыма. Ну, я считаю, вот тот самый ребенок, которым можно гордиться и про которого стоит писать на радио, чтобы другим ставить его в пример.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших мыслей. Добрый день. Думаю, что сумма вполне разумная и резонная. Многие уедут в другие города учиться в вузы, учеба может быть и платной, если на бюджет не поступят, так что почему бы и нет. Дочка в 5 классе, и я уже откладываю ей на учебу в вузе. Не знаю, сколько будет стоить обучение через 6 лет, но однозначно немало. Ну, вот я говорю, сколько людей, столько и мнений. Помню, на утро после выпускного увидел маму с бутылкой минералки. Лучший подарок! 500 тысяч! Ну, как будто в наше время это даже не цена на коммерческом обучении. Если у людей есть такая возможность, только рад за них. Да, добрый вечер. Не такие уж и странные ожидания. Помнится, моя бабушка к моему совершеннолетию на книжку откладывала. Должен был в 18 лет аж 1000 рублей получить. Для начала 80-х, ну, почти как сейчас 500 000. Но мое совершеннолетие случилось в 98-м. А первая стипендия еще в 97-м году была 900 рублей. Ну, в общем, я вас прекрасно понимаю. Вот у меня примерно то же самое было. Откладывали родители до совершеннолетия. Я притом потом пошел, эти деньги получил. Там, по-моему, 1000...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Мы еще на час стали ближе к выходным. Напарника сегодня нет. И знаете, я сегодня думал, ну, раз Андрея Германовича нет, я, наверное, тоже, так знаете, немножечко пофилоню. И сегодня не буду делать пекторию, тем более, что моя очередь. А потом подумал, Но это же ведь не по-товарищески, мы же с вами добрые, проверенные друзья. Вы уже привыкли, что в это самое время мы здесь с напарником вас балуем какими-то любопытными историями, скрашиваем ваш вечер пятницы, пятничное послеобедье. Вы уже прикипели, можно сказать, душой к этой нашей рубрике. Я думаю, это будет как-то неправильно, если я возьму и оставлю вас без сладкого, без вашей любимой пектории. Поэтому, попробую сделать как-то один. Обычно мы это делаем с напарником вдвоем. Вдвоем проще. Просто один на фортепиано, как мы это называем, другой вживается в образ, использует весь свой артистический талант, весь драматизм, отпущенный природой, если, конечно, хоть что-то нам отпущено, и таланты, и драматизма. Ладно, попробую сегодня все сделать, так сказать, два в одном. Сам играю... Сам пою, как там дальше, что-то, по-моему, непристойное было. Ладно, а тем, кто хочет интеллектуальных развлечений, напомню, что игры успеть за 60 секунд по пятницам у нас не бывает. Если же вы хотите интеллектуально взбодриться, то есть у меня телеграм-канал, мы в мессенджере Макс, в социальной сети ВКонтакте. Все это называется, можно найти везде по запросу «Умник дня». Добавляйтесь, подписывайтесь, где вам удобней. Там получите и вопросики, и добрые мемасики, и какую-то познавательную информацию. Например, сегодня день рождения... Вот кого сегодня день рождения? Не знаете. А вот если подпишетесь на сообщество в мессенджере «Макс Умник дня», то узнаете, кто сегодня у нас в именинниках. Все. Так, ребят, вводную часть я вам организовал. Буквально через пару минут попробую перейти к повествовательной части. Усаживайтесь поудобнее. Заваривайте там чаек, фиек, что вы обычно предпочитаете в это время суток. И в скором времени начнем.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107 FM. Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Семейная парикмахерская «Остужева, 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, соля. Воронеж, Остужева, 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: И начинается традиционная пятничная пихтория для любителей любопытных историй, в которых рассказываются избранные главы из жизнеописания кого-то из людей, чьи имена, фамилии Word, как правило, не подчеркивает красным. Так будет и на этот раз. Я сегодня один, отдуваюсь за всех, поэтому извините, если что будет не так. Итак, приступим. Начнем традиционно с детства. Относительно места рождения нашего сегодняшнего героя, историки до сих пор ломают копья. Одни говорят, что он родился в городе, который славен своей крепостью и крепким напитком. Другие называют нынешнюю столицу одного государства. В одном уверены и те, и другие. Род очень древний. Настолько древний, что уходит своими корнями чуть ли не в начало нашей эры и берет свое начало от настоящего царского рода. По свидетельству современников, отец нашего героя служил офицером в не самом высоком звании, и будто бы он вообще не разговаривал на русском, при том, что служил он русскому царю. И несмотря на то, что наш герой вырос и родился вот в такой семье, где, знаете, вот там цари в предках и княжеский титул на секундочку носил, семья была очень бедная. Прям настолько бедная, что денег на обучение юноши просто невозможно было выделить. И всему, что он умел, наш герой научился сам. Потому что он был, что называется, самоучкой. Описан даже такой случай, когда в те времена, ну, как можно было начать делать карьеру? Вот, допустим, вы живете где-то, да, в каком-то городе там. В любом городе. Карьеру можно начать делать блестяще только одним способом. Поехать в столицу, в Санкт-Петербург. Также и нашего героя родители собрали, дали ему каких-то денег, сколько смогли собрать. Какой-то провизии. Ну, там, не знаю, яиц сварили, лук положили с собой, картофель. Я не знаю, что они, хлеба, каравай. И отправили в столицу. И для того, чтобы начать делать блестящую карьеру, нужно было попасть на собеседование, на аудиенцию к кому-то, к светлейшему. В тот момент это был светлейший князь Потемкин, он же Таврический. И попасть к нему на аудиенцию, в принципе, помогли нашему герою влиятельные друзья его отца или влиятельные родственники, я уже не помню, но тут случился конфуз. Дело в том, что прийти к самому светлейшему князю в том, в чем наш герой приехал из своего захолустье, было просто невозможным. Его бы, ну, не приняли, его бы сказали: молодой человек, вы вообще в своем уме? Вы в чем пришли? К Потемкину, вот в каких-то в обносках. И тогда наш герой, который, в принципе, понимал, что кроме Потемкина ему никто помочь не сможет, делает следующую вещь. Он подходит к лакею и говорит: любезнейший, будьте любезны, мне очень неудобно, вот вам рубль. Можно я ваш сюртук на себя надену и пойду в этом к светлейшему князю? Иначе мне никак. Ну и лакей, которому рубль был не лишним, одолжил свой сюртук, и наш герой сегодняшний попал на аудиенцию к Потемкину. Тот посмотрел на него, окинул взглядом, говорит: ну что ж, чем смогу, помогу. Отправлю вас, пожалуй, куда-нибудь в Астрахань служить в пехотный полк. Исключительно за заслуги ваших там прапрапрапрадедушек и прапрапрапрапрапрабабушек. И, собственно, отправил его в Астраханский пехотный полк, который в тот момент был расквартирован в Кизляре. Дальше наш герой начинает делать блестящую военную карьеру, принимая участие практически во всех войнах и сражениях, которые вела тогда Россия. Участвовал в войнах на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне, прошел все ступени воинской службы от сержанта до капитана. И даже отличился при штурме Очакова и Праги. И во время штурма Праги на него обратил внимание тогда уже непобедимый Александр Васильевич Суворов и сказал: «Ай да хват! А вот такие офицеры мне нужны!» Приблизил к себе, и это стало действительно началом блестящей карьеры нашего сегодняшнего героя. Итак, ребята, о ком сегодня идет речь? Жду вашей версии через сайт наше.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и прежде чем продолжить Пихторию, традиционно сначала неверные версии, которые мною получены. Это не Иммануил Кант, не Александр Васильевич Суворов и не Иван Петрович Кулибин. Итак, ребята, буквально секундочку терпения, и я продолжу свое повествование о сегодняшнем герое. Итак, в отличие... На чем мы остановились-то? А, на том, что Суворов приблизил нашего героя к себе. Знаете, вообще личность, про которую я вам сегодня рассказываю, весьма легендарна. Одна из легенд следующего содержания. Еще когда наш сегодняшний герой служил на Кавказе и участвовал в одном из боев с горцами на границе, был он серьезно ранен и, ну, знаете, в суматохе боя как-то не заметили, что молодой офицер получил ранение, и никто его не стал подбирать, и он как-то остался вот среди груды тел. И под покровом ночи, когда горцы начали собирать трофеи, оружие, ну там, что можно было собрать с павших бойцов, так же, как и всегда, они увидели молодого офицера, который лицом был крайне похож на них, на горцев, но только без бороды. И они приняли его за своего, ну и решили, ну, не умерщвлять же, все-таки он свой, может быть, чей-то даже родственник. Они его выходили, а затем, узнав, кто он такой есть, из какого рода происходит, из уважения к его древнему роду, к отцу, когда-то оказавшему некие услуги, отвезли без выкупа к русским, в стан русских, и сообщили, что тогдашний шейх Мансур не берет выкуп за настоящих мужчин. А вообще, надо сказать, что легенд ходило про нашего героя очень много. Например, это не легенда, это факт. Наполеон Бонапарт говорил, что хороших генералов в России нет, кроме вот этого, и называл фамилию нашего героя. Суворов ласково называл нашего сегодняшнего героя просто князь Петр. Солдаты безумно любили нашего героя, поскольку он был, испытывал всегда отеческие чувства к нуждам солдатам, всегда следил, чтобы все были накормлены, чтобы всегда на постой у них было сухое помещение, чтобы с едой, с фуражом, чтобы все было нормально, чтобы солдаты во время несения службы не знали ни в чем нужды. Ну, так и должен вести себя настоящий офицер. И вот так, так развивалась его карьера до тех пор, когда буквально в конце 1799 года он не получил первый генеральский титул. И тогда уже начались его свершения как генерала. Там и итальянский, и швейцарский поход Суворова, и битва за битвой, и везде он показывает себя как красавец, стратег, тактик. И о солдатах печется. И говорят, что при Аустерлице, собственно, командовал он правым крылом союзной армии, когда эта союзная армия стойко отражала натиск французов и не оставил своего полка, пока не убедился, что вот он всех, кого нужно прикрыть, он прикрыл. Рассказывают также, что спал он всего по 3-4 часа в сутки, всегда спал одетым, всегда в своем этом генеральском мундире, в эполетах, всегда при шпаге, при нагайке. И с этими вещами он не расставался никогда. Итак, кто сегодня загадан, жду ваши версии либо через сайт наши.ру, либо через наших ботов в мессенджере.
0: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
9: Небо над Москвой, о серый студень.

0: Виктория.
1: Ну и традиционно, прежде чем продолжить, немножечко неверных версий. Это не Михаил Васильевич Ломоносов, это не светлейший князь Потемкин Таврический, не Михаил Илларионович Кутузов, не Барклай де Толли. И не Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну что, продолжим, пожалуй. Ребят, повествование о сегодняшнем герое. Сейчас мне буквально нужно 2 секунды, чтобы все сделать по красоте. Итак, поговорим немножечко о личной жизни загаданного сегодня героя. В отличие от военной карьеры, с личной жизнью случился полный швах. Дело в том, что был он женат на некой Екатерине Скавронской. Причем женат был, без него его женили. Тогдашний император Павел I, желая как-то приблизить такого блестящего офицера ко двору и дать ему как-то, возможность пустить корни среди русской аристократии, сосватал ему эту Екатерину Скавронскую, которая приходилась ни много ни мало внучатой племянницей того самого Григория Потемкина, светлейшего князя Таврического, которого, говорят, Павел не очень-то жаловал, но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз. Но тут, понимаете, такое дело. Наш сегодняшний герой, он как бы... Герой он был везде, но почему-то не в семейной жизни. Не знаю, что у них там не сложилось, но буквально через несколько лет, не более 5, эта самая Екатерина Скавронская, которая уже, понятное дело, была никакая не Скавронская, встает на лыжи, уезжает в Европу. Причем в такое, знаете, турне по всей Европе. Ну, поскольку она, на секундочку,

Впереди нее молва уже бежит, что а вот к вам ей тут вот некая бывшая Скавронская. Так вот, если что, кому надо, то... И там же, вдали от мужа, от нашего сегодняшнего героя, рождает она дочь. Ну, нашему герою ничего не стало. Все понимают. То есть ее не было в России там 3 года, и тут какая-то дочь родилась. Нашему герою ничего не остается, как признать дочь своей, ну, потому что... Ну, благородство обязывает, он не может поступить иначе. Он признает дочь. И знаете, он мечтает, мне кажется, только об одном. Мечтает умереть. И такая возможность представилась, пожалуй, главным сражением войны 1812 года в Бородинской битве. Дело в том, что это стало последней для него, стало для него последним сражением. Во время французской атаки осколок ядра раздробил ему левую ногу. Однако на все увещевания санитаров покинуть поле боя наш герой категорически отказывался, пока не убедился в том, что его кирасиры не отбросили французов. И спустя 17 дней он умер от гангрены. Умер он уже, когда русские войска отступили во Владимирскую губернию. И знаете, любопытная история. Хоронили его 3 раза. Первый раз его похоронили, ну, там, где застала его смерть, во Владимирской губернии. В 1836 году по инициативе Дениса Давыдова его останки были перезахоронены на том месте, где он, собственно, словил осколок ядра на Бородинском поле. Однако в 1932 году во время антирелигиозной кампании на могиле был установлен крест, ну, то есть вот все атрибуты старой власти. В общем, во время этой антирелигиозной кампании могила нашего героя была разорена, но в 1987 году останки были обнаружены и перезахоронены уже в 3-й раз, где на его могиле была установлена мемориальная лета. Итак, если у вас есть еще версии, то вы их можете прислать либо через сайт наш.ру, либо воспользовавшись нашими ботами в мессенджерах. Наш.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, заходим на финальный вираж. Буквально через пару минут уже станет ясно, кто сегодня загадан, как мы это называем, время сбрасывать маски. Итак, немножечко еще истории. Теперь уже истории не такой далекой. В апреле 1944 года в ставке Верховного Главнокомандующего разрабатывается план, цель которого состоял в сокрушении флангов немецкой группы армии «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии. И собрались представители ставки, полководцы, люди, которые ковали ту победу. Вроде бы все на картах разбросали, все получается вроде красиво. Дело за малым, чтобы Верховный заверил, и ну, это надо как-то назвать, ну, потому что у любой операции должно быть какое-то имя. Ну, предлагаются какие-то имя, там, астрономические объекты, какие-то природные явления, географические координаты. И тогда слово берет лично Иосиф Виссарионович и говорит, что операция будет носить кодовое название «Багратион». Ну, потому что питал личную симпатию к своему земляку Петру Ивановичу Багратиону, да и, судя по всему, судя по тому, как пишут историки, полководец был каких поискать. Сегодня был загадан Петр Иванович Багратион, и традиционно мы с напарником пытаемся поставить какую-то логическую точку музыкальную в наших повествованиях. Наверное, стоит это сделать и сегодня. Я искал... Есть песня с названием «Багратион» в репертуаре группы «Песнеры», но мне почему-то захотелось вот эту песню поставить вам в качестве финального эпилога.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный.

0: напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
1: Ну, вот на этом, пожалуй, будем ставить точку в сегодняшней пиктории. Напомню, что если хотите переслушать, либо поделиться с кем-то, с друзьями, знакомыми, с родными, с близкими, то сделать это можно будет уже в понедельник в сообществе ВКонтакте, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Подписывайтесь, и я думаю, что в понедельник после обеда там уже появится запись сегодняшнего эфира, которую можно будет переслушать. Ну, а на сегодня благодарю вас за компанию. Будем буквально через несколько минут собираться и отправляться куда-нибудь туда в выходные дни.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
6: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Запрошенная Россия экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций после удара вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР начнется в 10 вечера по московскому времени. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ООН. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Число погибших в результате удара ВСУ выросло до 6 человек, сообщил Владимир Путин. Пострадали не менее 40. Президент назвал терактом этот удар, который был нанесен минувшей ночью. В этот момент в общежитии колледжа находились 86 несовершеннолетних летних в возрасте от 14 до 18 лет. Поисково-спасательная работа на месте продолжается. Соединенные Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, если они ни к чему не приводят. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО в Швеции. По его словам, Вашингтон будет рад заняться мирным процессом, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. С начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве в феврале. Суд отправил под домашний арест сотрудника Института философии Российской академии наук Светлану Месяц по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как передает РБК, философ не признал вину. Ранее стало известно, что в учреждении прошли обыски по делу о мошенничестве с грантами на перевод Аристотеля. В рамках проекта «Наследие Аристотеля» готовился выпуск академического собрания сочинений ученика Платона при финансировании из бюджета. Следствие считает, что в отчетность по проекту могли быть внесены недостоверные данные. По данным источников РБК, задержание Месяца связано с деятельностью бывшего главы института Анатолия Черняева. Он обращался в правоохранительные органы с заявлениями, связанными с грантами. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов 3 человек и 1 организацию. Агентами признаны правозащитник Станислав Дмитриевский, научный журналист Ольга Орлова, инженер-эколог и активистка из Якутии Вилюя Чайнова. Всем им вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей, распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, а также выступления против спецоперации. Внесенный в реестр проект «После», по данным Минюста, пропагандировал ЛГБТ-отношения. Международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена. Дефицит хороших сценариев и сценаристов стал одной из главных проблем российской киноиндустрии. Об этом заявил на международном форуме креативных индустрий в Улан-Удэ режиссер, актер, продюсер Федор Бондарчук. Он признался, что хотел бы снять хороший сценарий, за которым гоняются все режиссеры. Бондарчук также допустил, что актеров в кино заменит искусственный интеллект, но сам режиссер выступает против этого. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы начинаем. И сегодня такая интересная информация была. Ну, мы ее озвучивали чуть раньше. Сегодня в том числе. Сегодня в центре города прошли съемки нового полнометражного фильма «Хой», байопика о легендарном лидере группы «Сектор Газа», естественно, Юрии Клинских. Производством картины занимается прямо сейчас студия «Чехов». А в главных ролях Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Александр Баширов и другие известные актеры. Съемки проходили на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей и районе Чернавского моста. Насколько я понимаю, не первый раз съемочная группа в Воронеже. Ну, а чего? Конечно же, все логично. В общем, нам обещают байопик о жизни и творчестве Хоя. И картина охватывает ключевые этапы создания коллектива в 1987 году, рост популярности в 90-е, гастроли, скандалы, личные драмы. Ну и особое внимание уделено последним дням музыканта. Действие фокусируется на лете 2000 года, когда 36-летний Хой, несмотря на всенародную любовь и успех группы, возвращается в Воронеж эмоционально опустошенным. И в родном городе он проводит всего 3 дня, последние в своей жизни. Режиссер проекта Владимир Щегольков целью своей видит раскрыть многогранность личности Хоя не только как музыканта, но и как отца, и мужа. И, кстати, дочь Юрия Ирина Клинских выступает консультантом съемочной группы. И, по ее словам, фильм – это не просто биография, а взгляд семьи на папину жизнь с теплом и правдой. Ну, друзья, что из этого получится, мы увидим в этом году уже, ну, по обещаниям создателей картины, по крайней мере. Ну, а пока идут съемки, монтаж и прочие кинопроцессы, у нас уже есть что посмотреть о родной для воронежской земли группе. Об этом совсем скоро поговорим, сразу же после рекламы, небольшой песни. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Музыка пока.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Это программа «Тема дня». Всем еще раз добрый вечер. Итак, сегодня мы фактически говорим о том, что можно посмотреть или пересмотреть на предстоящих выходных. Ну и, коль уж отправную точку у нас получился будущий фильм о Юре Хое, то есть смысл вспомнить уже имеющуюся работу. Она есть. Фильм этот документальный. Вышел 5 лет назад. Снял его Павел Селин. Речь о «Хой с тобой». Павел Селин, кстати, выпускник факультета журналистики Воронежского госуниверситета. Для него, как он сам отмечал в интервью, выбор героя стал возможностью вернуться в атмосферу молодости и выразить признательность Воронежу. Документальная лента продолжительностью более 1,5 часов создавалась более 3 лет, дорогие друзья. Да, процесс съемок сопровождался серьезными трудностями, как отмечает сам Павел. Объявленный краудфандинг, или попросту народный сбор средств, он провалился, и собранных пожертвований хватило бы лишь на 30 дней работы. Ну и, кроме того, оказалось непросто найти участников для съемок. И некоторые из тех, кто знал Юрия Клинцева, жили на тот момент либо за границей, а у других жизнь в 90-е, знаете ли, сложилась непросто. Ну, тут, сами понимаете, без комментариев. Основу фильма составили воспоминания людей, близко знавших Хоя, бывших участников «Сектора Газа», друзей, знакомых и других музыкантов. В картину также вошли сохранившиеся видеозаписи выступлений группы и современные съемки в Воронеже. И, кстати, именно в Воронеже в свое время фильм впервые показали на большом экране. Но, думаю, не стоит говорить, что популярность группы «Сектор Газа» тогда вышла далеко за пределы Воронежа, и песни коллектива звучали по всей стране, причем распространялись они не через официальные медиа, а, так скажем, естественным путем, из двора во двор под аккомпанемент гитары. Ну, и фильм пытается разгадать, что ли, главный секрет успеха «Сектора Газа» при внешней простоте. Доступные незамысловатые мелодии, прямолинейные, грубоватые тексты, неидеальное исполнение, но, тем не менее, группа завоевала ведь невероятную любовь слушателей. Попытки скопировать формулу успеха и создать аналогичные коллективы неизменно проваливались, а уникальность Хоя оказалась невозможно воспроизвести. Но творчество «Сектора Газа» стало в том числе и зеркалом эпохи лихих 90-х с их атмосферой, вседозволенности, хаоса. опасности и неустроенности. Юрий Клинских не стремился философствовать о глобальных проблемах, но точно передал дух времени и говорил с аудиторией на понятном, что ли, языке. По мнению создателей фильма, в этом и заключалась суть подлинного народного творчества в искренности и правдивости. Павел Селин в своей работе избегает идеализации образа Хоя. Он показывает его многогранность, отдает должное таланту, харизме Клинских, но не обходит стороной его слабости и затрагивает непростые моменты личной жизни и обстоятельства ранней смерти. Павел Селин, представляя фильм в Воронеже 4 года назад, отметил, что Хой – самобытный талант и человек с уникальным природным даром, и если бы он не нашел свою интонацию, десятки тысяч поклонников спустя столько лет не слушали бы его песни. И вот еще одна цитата. «Мне хотелось, чтобы Россия узнала, что в Воронеже тоже был крутой рок-клуб, не такой раскрученный, как в Москве, Питере или Свердловске, но было мощное движение, из которого и вышел Хой. На основе истории о секторе газа я хотел более глубоко исследовать 90-е. Сейчас у людей тяга к этому периоду. Возвращается музыка, ритмы, одежда. Это была уникальная десятилетка, и на примере Хоя я хотел поговорить, что такое наши 90-е. Не бывает только черного и белого. Так и 90-е были не только лихие, но и счастливые. И этот фильм – попытка нарисовать портрет моих 90-х, понять, откуда мы выросли, что заложило в нас то время. Мне хотелось отдать долг Воронежу». Ну, что касается тяги к тому периоду, да, она продолжается и по сей день. А я напомню, что вот эти слова были сказаны года 4-5 лет назад. И, соответственно, хотите погружения? Ну, давайте, попробуйте. Все это возможно, если еще не смотрели фильм, документальный фильм, о котором мы говорим. Ну и понятное дело, что отношение к творчеству группы не у всех одинаковое, но это же было и является частью нашей музыкальной истории. Поэтому оценить фильм можно в предстоящие выходные как дополнение к всему запланированному, переварить, возможно, даже обсудить, возможно, что-то послушать из творчества коллектива и ненадолго улететь в прошлое, где мы были немножечко моложе. Только не забудьте вернуться в реальность, ну, хотя бы к понедельнику. Это программа «Тема дня». На сегодня все. Да, наверное, даже что касается этой недели, да, поставим многоточие. Продолжим уже в понедельник, 18.04. Мы, как всегда, в эфире. Хорошо отдохнуть. И не забудьте вернуться к нам в понедельник и настроить свои радиоприемники на 107 FM. Счастливо, пока!

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РН» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуются программы развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы: беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также на встречах запланированы выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяют уже четвертый год подряд. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
3: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
3: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожа Народова». Украина, 324-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерству обороны поручено представить свои предложения в связи с ударом вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Старобельске, в ЛНР, в том числе по студенческому общежитию. Об этом заявил Владимир Путин. Он отметил, что МИДу России также поручено проинформировать международные организации, международное сообщество о произошедшем. По словам Путина, в подобных ситуациях ограничиться только дипломатическими заявлениями невозможно. Число погибших в результате удара ВСУ выросло до 6 человек, сообщил Путин. Пострадали не менее 40. Удар был нанесен минувшей ночью. В этот момент в общежитии колледжа находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Запрошенная Россия экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара ВСУ по колледжу в Старобельске начнется в 22 часа по московскому времени. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, в воде превышено содержание гидрокарбоната, иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, пояснили ведомстве. В конце апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении. Также в мае введен временный запрет на ввоз цветов. Центробанк обсуждает с Минцифрой возможность включения всех банков в белые списки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Она отметила, что действующие технологии пока не позволяют подключить все банки одновременно, поэтому включение будет происходить поэтапно. На первом в белые списки войдут крупные системно значимые организации, критически важные сервисы, а также страховые компании. Минцифра совместно с операторами связи разработала технический механизм, который позволит поддерживать работу банкоматов и платежных терминалов даже при отключении мобильного интернета. Это сообщила также Набиуллина. Сергей Собянин рассказал о планах развития Москвы на ближайшие годы. Мэр выступил на пленарном заседании регионального отчетного программного форума партии «Единая Россия» в столице. Градоначальник отметил, что Москва по-прежнему выступает локомотивом российской экономики. За 5 лет рост производства обрабатывающих отраслей составил почти 3,5 раза. Столичные власти поддерживают военных в зоне спецоперации. Реализована крупнейшая программа развития Москвы – 160 миллионов квадратов недвижимости. На 20% улучшена обеспеченность москвичей жильем. Также построили новый мощный транспортный каркас города. Среди прочего, Собянин заверил, что экология города будет улучшаться, а уровень благоустройства повышаться. Город будет и дальше развивать социальные услуги, заверил Собянин. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственной Третьяковской галереи со 170-летием со дня основания музея. Глава правительства отметил его вклад в сохранение уникальных шедевров искусства. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чартовая дюжина», и сегодня мы выходим в эфир из Санкт-Петербурга. Мы, это я, барон фон Александр Бон, и она,
1: баронесса, нет, говори как есть, баронесса Яна Лукьянова.
0: Да, Ваше Величество, добрый вечер.
1: Всю неделю, друзья, мы работали для вас в выездной студии нашего радио в северной столице, которая располагалась в капелле Санкт-Петербурга, и вот практически наша финишная прямая.
0: Да, это было невероятно. Спасибо всем петербуржцам и гостям, которые приезжали. Люди приезжали, кстати, из разных городов, даже далеких, таких как Тамбов.
1: Иркутск, Тамбов, Тула, Псков. Что у нас еще? Много было городов. Общем, Владивосток.
0: Да, огромное спасибо, дорогие друзья, что вы приходили. Спасибо вам за подарки, ваши питерские обнимашки. Они, конечно, Лукьяновы, как бальзам на сердце. Я просто всегда скептически относился к обнимашкам, потому что это добровольная передача «Бацил».
1: А я, знаете, очень люблю.
0: Да, Лукьянова всегда перед вашим приходом брызгала себе что-то в нос, чтобы не заболеть. Короче говоря, друзья, уже завтра, 23 мая, здесь, в Ледовом дворце, состоится фестиваль «Наши в городе». Но об этом мы вам еще успеем сегодня рассказать поподробнее.
1: И не только об этом. Сегодня узнаем, на какие места вы расставили наших артистов. И, конечно, по традиции послушаем две новинки.
0: Ну что, начнем.

0: Премьера недели.
1: Начнем с новинки. Сегодня первая премьера в чарте. Песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: По словам музыкантов, эта песня о пути длиною в жизнь. И написана она была в пути, прямо в вагоне поезда.
1: Представит песню в эфире лидер команды Денис Михайлов.
3: Песня «Господа дверь» родилась в дороге. Мы гоняли в тур по Уралу и Сибири. Гастроли складывались благоприятно. Все были в приподнятом настроении. После концерта в Новосибирске мы прыгнули в ночной поезд. И там, на верхней полке, на одном дыхании и написалась эта песня. Она о том, как прекрасна жизнь, дорога, любовь. Как чудесно наше единство и дружба. И над всем этим неизменная тень потерь. Ведь когда-нибудь и это закончится. Подойдет к необратимому, страшному моменту завершения наше путешествие длиной в жизни.
0: Премьера недели.
2: «Оберег. Господа дверь».

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: На 13-й строчке чарта расположилась новинка прошлой недели – песня «Космос» группы «Sadless».
1: Не забывайте голосовать за песню на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина», чтобы на следующей неделе она поднялась еще выше.
0: Прошлое воскресенье, 17 мая, лидер команды Алексей Хохлов отметил свой день рождения. Мы, естественно, поздравляем музыканта и желаем чего?
1: Долгих лет физической жизни. И творческой жизни.
0: Естественно, да.
1: Наши коллеги из Северной столицы в этом году, кстати, тоже отмечают день своего рождения. Мы их, конечно же, поздравляем. Поздравляем наше радио Санкт-Петербург с 25-летием. И солидную дату будем отмечать уже в эту субботу на фестивале «Наши в городе». Ну а пока, друзья, вернемся к хит-параду.
2: 13 место.
0: Sadless. Космос.

0: 12-ю строчку чарта сегодня занимает ария с песней «Когда настанет завтра».
1: И тут самое время рассказать, что же будет завтра. А завтра здесь, в Санкт-Петербурге, пройдет фестиваль «Наши в городе».
0: Фестиваль приурочен сразу к двум юбилейным датам. 45 лет в этом году исполняется Ленинградскому рок-клубу и 25 лет нашему радио «Санкт-Петербург».
1: Мы поздравляем коллег, естественно, с праздником и желаем долгих лет творческой жизни.
0: Приглашаем всех на фестиваль, друзья, и уверены, что это будет легендарно. На сцену выйдут группа «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Авиа» и «Симфокино».
1: Но это будет завтра, а пока у нас в эфире «Ария».
2: 12-е место.
0: «Ария. Когда настанет завтра?»

0: Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Напоминаем, что эта чартовая дюжина ведется из Санкт-Петербургской капеллы. Поэтому вы, возможно, слышите небольшое эхо. Оно в основном идет от Лукьяновой, но, тем не менее, это очень трогательно, очень нежно. Да?
1: Я или эхо,
0: эхо
1: Александр
0: Ильич? Эхо. На 11-й строчке чарта сегодня слушаем группу «Ёрш» с песней «Дети нулевых».
1: Это, кстати, трек из альбома «Слишком живой, чтобы быть легендой». В этом релизе не только треки, но и скиты. Короткие разговорные зарисовки между песнями.
0: Дима Сокол рассказал, как и у кого впервые услышал скиты и почему добавляет их практически во все свои альбомы.
2: Слушай, но я для себя открыл скиты с альбома группы «Пилот» с «Сказ о прыгуне и скользящем». Там Юрий Шевчук, соответственно, читал определенную историю, да, как бы. И в целом мы этот инструмент используем на всех своих альбомах. С альбома «Уроки ненависти», который вышел в 2013 году. То есть мне хочется немножечко как-то больше людей в контекст погрузить. И знаешь, я очень люблю в каких-то текстах оставлять какие-то маленькие пасхалочки. Вот, я о них подробнее в своих соцсетях буду потом про альбом рассказывать, может быть, пойти прочитать. И, соответственно, в этих скитах я к этим пасхалочкам подвожу. И мне всегда прикольно, когда люди потом в комментариях типа пишут, блин, типа думал, откуда эта строчка, загуглил, типа, а там еще там целая статья в Википедии, я ее почитал, и теперь вообще песня по-другому звучит.
3: 11 место.
0: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 11 место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Первые шаги.
9: Первая любовь.
8: Первый отпуск.
9: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Чёртова дюжина.
15: 10 место по итогам вашего недельного голосования, друзья, сегодня досталось «Эпидемии» с песней «Где сходятся миры».
0: «Эпидемия» делает масштабные и технически очень сложные шоу, которые требуют длительной, серьезной подготовки.
15: Мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него какая-то привычка или ритуал, который помогает настроиться перед важным концертом.
16: Перед большим постановочным концертом я стараюсь найти возможность уехать за город, хоть на пару дней. Лучше всего избавляет от ненужных мыслей время, проведенное на природе в уединении. Если же возможности уехать нет, то стараюсь закончить подготовку заранее. В день перед знаковым мероприятием не должно быть репетиций, каких-то других дел. Надо просто расслабиться, отдохнуть, избавиться от тревожных мыслей и зарядиться позитивной энергией.
15: Вот у нас завтра важное событие. Давайте каждый из нас расскажет про свой ритуал. Я не могу, потому что он 21+.
0: 29+.
15: У тебя какой ритуал?
0: А я приседаю.
15: Вот.
0: Ну и коньячок.
15: Так, тихо. Минздрав предупреждает, чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вашему здоровью.
0: Очень повышает настроение.
1: 10 место.
15: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: На 9 место сегодня поднимается песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Вадим Курылев уже рассказывал нам об истории этой песни. И на этой неделе мы связались с Михаилом Башаковым, чтобы узнать, как же сложился их дуэт.
2: Директор Вадима, Настя предложила мне, прислала песню для того, чтобы я спел ее. И я как-то пропустил мимо ушей. Когда мне прислали другой вариант, другую песню, я замахал руками и сказал, что, конечно, конечно, самолетики. Конечно, самолетики. Вадим мастер сочетания перегруженных гитар. Это от него не отнять. Мне этот звук очень близок. И сначала я предложил утрированный вариант пения. И потом вернулись к обычному. Я пел под Вадима. Потом Вадим еще раз спел. И мне кажется, что настолько органично все получилось, что кажется, что у этой песни есть только один вариант звучания. Вот он-то и попал на радио.
3: 9 место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: На восьмой строчке нашего хит-парада сегодня Underwood с песней «Человек для любви».
1: Музыканты готовятся сыграть летние концерты под открытым небом в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем здесь, в Питере, концерт будет на крыше.
0: В один из своих приездов в Санкт-Петербурге я тоже ходила по крышам. И это было очень круто. Я вообще очень люблю крыши.
1: В 2010 году я ходил по крышам. У нас были съемки для одной крупной корпорации, которая проводила розыгрыш квартир. И это был единственный случай, когда я там был с профессионалами, с настоящими и со страховкой. И это было на самом деле очень непросто. Я понимаю, почему их запрещают, да? Потому что это опасно все-таки. Но впечатления у тех, кто был, незабываемые.
2: Восьмое место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Восьмое место. Ундервуд. «Человек для любви».
1: На седьмой строчке сегодня Найк Борзов с песней «Холодно».
0: Песня уже давно находится в чарте, и наверняка слушатели ждут новых релизов.
1: И нам есть чем вас порадовать, друзья. Работа над новым альбомом Найка идет полным ходом. Но пусть об этом лучше расскажет сам музыкант.
2: Ну, как таковых сложностей нет. Работа идет хорошо, очень плавно, приятно. Я сотрудничаю с очень интересными ребятами-музыкантами. Они приезжают ко мне на студию, мы круто проводим время, создаем, музицируем. Если так рассматривать в перспективе, половина альбома уже записана. Работа идет, студия, скажем так, работает на полную мощность. Ну и я тоже.
3: Седьмое место.
0: Найк Борзов. «Холодно».

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РЭН на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы, беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также на встречах запланированы выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяют уже четвертый год подряд. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.

0: курили мы.
1: Наше радио. Музыка пока.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
3: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народгана. Украина, ПП 124-210-4035-491-12+. Год Воронеж, 2026 год.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РН на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание на форуме уделили молодым архитекторам и студентам. В конкурсной программе приняли участие более 150 проектов из 17 регионов России. Также впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве в Воронежской области. Сергей Трухачев отметил, что тема форума отражает идею преемственности и поиска новых решений с уважением к наследию. Воронеж встретил участников всероссийского автопробега «Одна родина, одна семья», посвященного победе и памяти дважды героя России Михаила Гудкова. Колонна стартовала во Владивостоке 2 мая и преодолеет около 12 тысяч километров до ДНР. У музея диорамы участников приветствовали заместитель губернатора Дмитрий Маслов, представители патриотических организаций, юнармейцы и ветеран СВО Илья Плуян. Дмитрий Маслов напомнил, что Воронеж – город воинской славы, переживший 212 дней ожесточенных боев и почти полное разрушение, но восстановленный жителями. Он пожелал стране побед и россиянам развития. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. Так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы, беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь это такой льготой смогут воспользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также на встречах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяют уже четвертый год подряд. 24 мая в Международный день парков и заповедников на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль, ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования в Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимация для детей, сувениры ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Это были новости региона.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Так звучит «Наше».
18: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций осуждает нападение, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил офис генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Отмечается, что там за беспокойством следят за сообщениями о ночном обстреле здания колледжа и общежития. ООН призвала воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен после ночного удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Погибли 6 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложение по ответу на этот удар ВСУ. МЧС ежедневно проводит мониторинг акватории Черного моря на наличие нефтепродуктов после утечки мазута в Туапсе из-за удара ВСУ по топливным объектам. Все меры направлены на скорейшее открытие туристического сезона, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он принял участие в Махачкале в заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС в России. Беспилотники 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. В результате произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим частичным загрязнением прибрежной зоны Черного моря. Директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку, чтобы поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака костей, об этом сообщил телеканал Fox News. По его данным, Габбард уведомил о своем решении Дональда Трампа в ходе встречи в овальном кабинете сегодня. Ее последний рабочий день на посту главы нацразведки ожидается 30 июня. Fox News также получил текст ее официального письма об отставке. Габбард, в частности, поблагодарила президента за доверие и возможность возглавлять аппарат директора нацразведки США в течение последних 1.5 лет. Гроза с градом обрушилась вечером на некоторые районы Москвы области, как и прогнозировали синоптики. Жители выкладывают видео непогоды в сети. Размер средней градины сопоставим с небольшой монетой. Признаки стихии пришли с севера Подмосковья. Непогода постепенно смещается в сторону столицы. Специалисты советуют по возможности оставаться дома. Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101 или 112. Современная литературная критика превратилась в рекламу и утратила способность к честному анализу. Такое мнение высказал писатель, лауреат государственной премии Юрий Поляков. По его словам, большинство рецензий лишь продвигают книги, а не оценивают их качество. Возникло уже второе-третье поколение писателей, которые просто не владеют профессией, считает Поляков. Возвращение ответственной профессиональной и принципиальной критики Поляков назвал одной из важнейших задач сегодняшнего литературного процесса. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании.
3: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Электропартизаны.
0: Имя.
1: Вадим Курылев.
0: Легенда.
2: Вначале была песня. И песня называлась «Электрический партизан». Мы поменяли единственное число на множественное. И первые 10 лет так и назывались «Электрические партизаны». Потом решили сократиться и переименовались в «Электропартизаны». Но суть наша от этого не изменилась. Мы были и остаемся партизанами культуры. Мы боремся за светлые идеи некоммерческой музыки на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса. Ну а электрические мы потому, что несем свет, смысловую энергию и громкий звук в мир, где электричество отключают все чаще.
1: Электропартизаны.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Культурное наследие.
0: Имя.
1: Антон Митусов.
0: Легенда.
2: В 2021 году, перед нашим первым сольным концертом в Москве, один парень рассказал нам, что впервые решил ознакомиться с нашей музыкой исключительно из-за того, что наше название показалось ему очень пафосным и претенциозным. Мол, какие-то студенты из Тулы провозгласили себя культурным наследием. На самом деле, когда мы придумывали название, то, конечно же, не думали о том, чтобы присудить себе тот или иной титул. А возникло оно вообще совершенно случайно. Дело в том, что мы изначально хотели позиционировать себя как постпанк-коллектив. Соответственно, назваться нужно было так, чтобы вызывать сразу определенную ассоциацию. Что-то в меру интеллигентное и броское, но при этом без привлечения слишком заумных слов. Таким образом, перебирая вслух и записывая в блокнот разные варианты словосочетаний, в голове вот появилось культурное наследие. Как-то сразу понравилось, как это звучит, и, что немаловажно, как это выглядят визуально, там, на тех же афишах и обложках. Поэтому над другими вариантами мы думать не стали, у нас как-то сразу вот пришло культурное наследие. Понравилось, как это выглядит, понравилось, как это звучит.
1: Культурное наследие.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Фак.
0: Имя.
1: Павел Паштет Филипенко.
0: Легенда.
2: Сама группа «Фак», на мой взгляд, получилась откровенно концептуальной. И концепция заключается в том, что мы намерены в достаточно агрессивной и жесткой форме заставить людей и слушателей, конечно, в первую очередь, посмотреть чуть-чуть по-другому на то, что их окружает. И не в глобальном смысле этого слова, а, наверное, в бытовом, в таком приземленном, посмотреть на то, что окружает нас каждую минуту в нашей жизни. И чтобы каждый человек, даже если и не ответит на какой-то вопрос, но хотя бы поставит его перед собой. Этим и объясняется название группы «Фак», как «Frequently Asked Questions» – часто задаваемые вопросы.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Океаника.
0: Имя.
1: Аня Невмируха.
0: Легенда.
2: В 2010 году я начала выкладывать диктофонные записи с моими песнями под гитару сначала, а потом я решила создать отдельное сообщество, и вот его нужно было как-то назвать. Здесь все оказалось просто. Моя лучшая подруга называла меня Аника, и я придумала псевдоним «Аника не Аника». В 2015 году моим псевдонимом заинтересовался мой тогдашний начальник и сказал такое мнение, мол, «Аника не Аника» — слишком длинное название, его сложно запомнить, сложно скандировать на стадионах. Я решила пожить с этой мыслью. Все крутилось вокруг моего имени и океана. Морская тема идет у меня от моей огромной любви к малой родине, Камчатке. Придумалась «Океаника» через «О». И именно это мне не нравилось, что есть вот это «О». И я просто заменила ее на букву «А». Так появилась «Океаника».
1: «Океаника».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Первые шаги.
7: Первая любовь.
6: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России удар по общежитию в ЛНР. Ранее президент назвал терактом этот удар и дал приказ Министерству обороны представить предложение по ответу на него. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о ночной атаке ВСУ по зданию учебного корпуса общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Удар нанесен беспилотниками самолетного типа. Погибли не менее 6 человек, 40 раненые. Есть также пропавшие без вести. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 41 украинский беспилотник. Как сообщило Министерство обороны, дроны перехвачены в период с 14 до 20 часов. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также над Крымом. Кроме того, силы ПВО днем уничтожили еще 65 беспилотников ВСУ над регионами. Ночью сбили 217 дронов. Государство выставит на продажу почти 24% акций публичного акционерного общества «Аэрофлот» российские авиалинии, сообщило Росимущество. Оно объявило о проведении отбора организатора продажи этого пакета. В качестве основания указано поручение правительства. Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня. Конверты будут вскрыты 9 июня. Организатор должен будет обеспечить проведение оценки рыночной стоимости пакета, а также представить отчет о возможных структурах сделки, которые позволяют максимально увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет. Отправленную под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии Российской академии наук Светлану Месяц следствие считает причастной к хищению 16 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюджета на реализацию научного проекта «Наследие Аристотеля», рассказали РБК два источника, знакомые с материалами расследования. Ученая вину в мошенничестве не признала и заявила, что не обладала полномочиями по распределению финансирования и формированию государственного задания. Активные следственные действия начались 19 мая. В тот день правоохранители задержали и допросили в качестве свидетелей временно исполняющего обязанности директора института 87-летнего академика РАН Абдулсалама Гусейнова и еще ряд сотрудников. Все они отвечали на вопросы, связанные с реализацией проекта «Наследие Аристотеля». На него из федерального бюджета было выделено около 52 миллионов рублей. В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения юбилейной 20-й премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Она отвечает спортсменов-паралимпийцев, чемпионов и призеров чемпионатов и кубков мира и Европы, которые внесли значительный вклад в развитие адаптивной физкультуры и спорта в России. Победы в главной номинации «Возвращение в жизнь» достойны Римма Баталова и Валерий Купчинский. Баталова – самая титулованная спортсменка в истории российского паралимпийского спорта, рекордсменка книги Гиннесса. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как джабахат.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций осуждает нападение, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил офис генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Отмечается, что там за беспокойством следят за сообщениями о ночном обстреле здания колледжа и общежития. ООН призвала воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен после ночного удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Погибли 6 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложение по ответу на этот удар ВСУ. МЧС ежедневно проводит мониторинг акватории Черного моря на наличие нефтепродуктов после утечки мазута в Туапсе из-за удара ВСУ по топливным объектам. Все меры направлены на скорейшее открытие туристического сезона, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он принял участие в Махачкале в заседании правительственной комиссии по предупреждению ликвидации последствий ЧС в России. Беспилотники 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. В результате произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим частичным загрязнением прибрежной зоны Черного моря. Директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку, чтобы поддержать мужа в борьбе с редкой формой рака костей, об этом сообщил телеканал Fox News. По его данным, Габбард уведомил о своем решении Дональда Трампа в ходе встречи в овальном кабинете сегодня. Ее последний рабочий день на посту главы нацразведки ожидается 30 июня. Fox News также получил текст ее официального письма об отставке. Габбард, в частности, поблагодарила президента за доверие и возможность возглавлять аппарат директора нацразведки США в течение последних 1,5 лет. Гроза с градом обрушилась вечером на некоторые районы Москвы области, как и прогнозировали синоптики. Жители выкладывают видео непогоды в сети. Размер средней градины сопоставим с небольшой монетой. Признаки стихии пришли с севера Подмосковья. Непогода постепенно смещается в сторону столицы. Специалисты советуют по возможности оставаться дома. Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 101 или 112. Современная литературная критика превратилась в рекламу и утратила способность к честному анализу. Такое мнение высказал писатель, лауреат государственной премии Юрий Поляков. По его словам, большинство рецензий лишь продвигают книги, а не оценивают их качество. Возникло уже второе-третье поколение писателей, которые просто не владеют профессией, считает Поляков. Возвращение ответственной профессиональной и принципиальной критики Поляков назвал одной из важнейших задач сегодняшнего литературного процесса. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом лайв-видео группы «Люмин» и узнаем, в каком релизе приняла участие блондинка Ксю. Музыкальный коллектив «Люмин» выпустил концертное видео на песню «Вообще». Ролик снят в начале мая на московской презентации нового альбома «Любовь и красота». И вот что Тем Булатов рассказал об этом треке в нашем эфире.
2: Много лет назад мы проводили у себя на сайте поэтический конкурс. Было 10 этапов, каждую неделю задавалась новая тема, потом публиковались анонимные работы и шло голосование. Я участвовал в этом конкурсе на общих основаниях, но смог выиграть только один этап, что многое говорит о наших слушателях. Кстати, одна из тем обозначалась «Сердце и разум». И этот чуть переделанный текст спустя много времени и стал текстом нашей следующей песни.

0: Кстати, послушать комментарий Тема Булатова ко всем песням из альбома «Любовь и красота» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Блондинка Ксю приняла участие в записи нового сингла группы «Ответы внутри». Совместная песня получила название «Потише». О том, как сложился этот фит и о своем будущем альбоме, нам рассказала сама артистка.
1: Ну, история у трека довольно простая получилась. Ребята из «Ответа внутри» давно предлагали мне сделать совместку. И в какой-то момент у меня совпало настроение с их вайбом. Мне понравилось, что в демке была такая сырая, живая энергия, которая очень мне самой близка. Для меня гранж — это вообще не просто музыка и стиль, а состояние. Поэтому я решила поучаствовать в этой истории. И в итоге получился довольно бодрый эмоциональный трек, с характером. Сейчас мне вообще очень близка эта эстетика, потому что именно что осенью этого года я выпускаю альбом новый, которым будет называться «Гранж». Так что этот релиз можно считать одной из точек той атмосферы, в которой я сейчас нахожусь творчески.

0: Ну а пока мы ждем новый альбом блондинки Ксю Гранж, можно зайти в наш телеграм-канал «Наше подчеркивание ру» и оценить совместный сингл с командой «Ответы внутри». И на сегодня все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: ходит дурачок.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Наше радио. Проверено временем.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

Анимация рот в рот. Это было так, как будто ничего до нас не было. Цена всей ностальгии – медный грош. Это было как один против троих. Лететь с пятого этажа балкона. В убитых подъездах батарея была теплом дрона. Нищих королей рок-н-ролла, объявивших козлам интифаду. Которые знали, что если полуправда для всех большая правда, то на нашей волне это огромная ложь. Мы научились забивать на окружающий нас зоологический ужас, не замечать, что у всех на часах застыло время кривых зеркал. А мы знали, что рок-н-ролл — это несколько мгновений снаружи, это вечность, в которую ты еще не сыграл.

старой формы. Клали с прибором на старый совок и новые экономические реформы. Мы молодые, совсем юные, еще не убитые деньгами, популярностью, алкоголем. Вскрывали небеса, как консервы, и каждый из нас был болен вирусом рок-н-ролла. Земляничными полями рок-н-ролла. И нам ломали пальцы в ментах, гнали в шею из будущего и комсомола, жгли волосы, а мы теряли страх. И некоторые герои рэпа со своими гламурными тёлками в нафаршированных тачках ни хрена не видели такой весны, такой поножовщины в батлах-драчках, в которых подыхали мы. Мне всегда говорили, ну что ты нашел в этой химере? А я помню, сколько было добра, в каждом видели брата. Мы последнее поколение, которое любовь рифмовала без мата. В каждой подруге танцевала гитара, выпивали моря из лужи, выдавливали из себя рабов и угри. Знали, что наша музыка — это несколько лет снаружи. В ленинградском рок-клубе пожирал электричество наш рок-н-ролльный

что, вот и дожил до слов. Я на ваших песнях вырос, я на ваших песнях вырос, я на ваших песнях вырос. Да, стал крутым, забронзовел, наше радио еще крутит, но по ночам поедает бессонница, нет вдохновения от ограниченности своей сути. Кстати, стал еще мудрее, вчера терпеливо бухал с пафосными мудрыми. Они примеряли на меня нимб и уговаривали идти вещать на клирос. А у меня в душе тоска. Видать, пора уже, чтобы вынесли мое барахло вперед ногами. На столе жиреет YouTube, наблюдая всеобщий хаос. И как мы, когда-то крайние индивидуалисты, сливаемся в счастливые массы в очередях у кассы. И что дальше? Поднять на старость лимон, окончательно раствориться в рыбалке, найти молодую на очередной тусовке свалки и выйти вон. Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не забуду, что пели когда-то в казармах, тюрьмах, больницах. Вспомню дорогие мне лица, которым был действительно нужен. И надеюсь, что идущие за нами тоже знают, что если нас окружает унылая логика и расчет снаружи, то рок-н-ролл

0: Наша реклама на 107FM.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.